0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

спят.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Самыми первыми художниками на планете были дети. Такое невероятное открытие сделали археологи. Они внимательно изучили рисунки, найденные в пещерах. Оказалось, что значительная часть изображений – дело рук пещерных девчонок и мальчишек в возрасте от 3 до 12 лет. Они не только рисовали картинки, но и оставляли на скалах отпечатки ладошек. Обводили их с помощью полых трубочек из тростника или костей животных. Такими были кисточки у юных художников. А само рисование – главной семейной забавой пещерных людей. Как видим, с древних времен мало что изменилось.
2: А знаете ли вы, что...
3: Коньки появились раньше книг. Археологи сделали научное открытие. В Великом Новгороде жители катались на коньках уже в Средневековье, то есть еще до того, как изобрели книгопечатание. Коньки делали из заточенных костей животных. Затем просто привязывали их к обуви с помощью шнурков или ремней. Ученые нашли более 50 пар разной длины, от 17 до 40 сантиметров. 17 сантиметров – это длина стопы 4-5-летнего ребенка. Так что катались на коньках в древности не только взрослые, но и дети.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: В первый класс раньше шли не с цветами, а с кувшинами. Археологи нашли ученические тетради школьников Древнего Египта. Оказывается, они делали домашние задания на обломках глиняных кувшинов. Ученые нашли тысячи черепков, исписанных цифрами и повторяющимися буквами. Так дети в Древнем Египте оттачивали навык письма. Не жалуйтесь после этого, что домашку делать трудно. Попробуйте записать ее угольком на черепках. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.
5: Что такое счастье?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы. Лягушки-путешественницы.
1: Лягушка. Вкусно пахнет.
2: Да, Глобус, я блинов напекла целую гору.
1: А знаешь, лягушка, в России есть город, где можно постоять на Блинной горе.
2: На огромной горе из блинов?
1: А вот отправляйся-ка в путешествие

0: 70 тонн весит. Это как 10 больших слонов.
1: А кругом башни сказочные, и купола на солнце блестят. Ой, красивые старинные здания. Как их тут много.
0: Тут и трапезная палата, и царские чертоги. А какие сокровища здесь хранятся? Редчайшие картины и книги, удивительные изделия из золота и серебра. Троица Сергиева лавра – главная достопримечательность города.
1: А какой это город-то?
0: Сергиев Посад – жемчужина Подмосковья. Маленькие домики, тихие улочки и тут же рядом мировые шедевры архитектуры. Путешественники едут сюда со всей России и из других стран. Лягушка, ты чего посреди улицы замерла?
1: Ловлю запах блинов. Я же блинную гору ищу. Но тут другой вкусный аромат. О, музей Кухмистерская. А Кухмистерская это что?
0: Так раньше небольшие рестораны называли.
1: Там может быть блинная гора.
0: Это музей кулинарной истории. Тебе расскажут, как и что готовили в прежние времена. На какой посуде подавали. Тут берегут старинный фарфор, уникальные столовые приборы. Есть пломбирница, которой больше 100 лет. И она до сих пор пахнет мороженым.
1: А угощение будет?
0: На мастер-классе ты сама сделаешь ландрин. Это карамель такая. Раскатаешь карамельное тесто и нарежешь на маленькие конфетки.
1: Записываюсь на мастер-класс в

0: столицу игрушек?
1: Точно! Здесь же можно побывать в музее русской матрешки. Говорят, что именно Сергиев Посад, родина деревянной расписной красавицы, внутри которой прячутся такие же матрешки меньших размеров.
0: Ох, я без задних лап, но везде побывала. Присяду, отдохну.
1: Лягушка, ты забыла кое-что сделать.
0: Точно, я забыла сделать селфи.
1: Я задание глобуса. Ну ладно.
0: Я нашла лучшее место для селфи. На горе смотровая площадка. Тут фантастический вид на город.
1: В старину на этой горе чай из самовара всем наливали. А в многочисленных блинных здесь пекли и сразу почивали всех гостей. Угадай, чем?
0: Ну, блинами, конечно.
1: Точно.
0: Так, блины на горе? Гора с блинами. Так это же она, Блинная гора. Я нашла. Ква! Глобус, я тебе матрешку из Сергиева Посада привезла. Сама расписывала, между прочим.
1: Спасибо.
0: А еще была на Блинной горе и блинов знаменитых привезла.
2: Давай, пока горяченький, их с вареньем да с чайком.
0: Да, ква, а потом сразу к новым кваникулам будем готовиться.

каникулы лягушки-путешественницы.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: первого учебного года осталось...
1: один день. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Он чуть что, закипает и...
4: Во-во-во-во-во-во! Она ему... Он ей, а я думаю так. Она ему,
5: а я другого мнения.
3: И сразу потом спросим ребят.
5: Я их обожаю, особенно Веснушку.
3: Кипитошу тоже люблю.
5: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
6: Слушайте на Детском радио 0+.
7: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко.
8: Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы.
9: Детское радио. Вместе веселей.

0: гостях у сказки.
1: Давид Самойлов. Слоненок пошел учиться.

0: Жил-был слоненок у мамы слонихи. Был он хороший, тихий и очень хотел учиться. Сидеть без дела ему надоело, стал он в школу проситься.
1: Мама, я хочу учиться.
2: Почему тебе вечно не спится? Закрой глазки. Расскажу тебе сказку.
1: Не надо мне сказки. Я хочу учиться.
2: Нет с тобой сладу. Хочешь кусок шоколаду?
1: Не надо. Я хочу учиться.
2: Погоди, там кто-то стучится.
3: Ах, это волчица. Заходите, прошу вас садиться.
4: Шла мимо, учуяла запах дыма. Решила зайти по пути. Иду к свинье на именины. А сама терпеть не могу свинины.
2: Не хотите?

0: Телёнас отобедать. Прошу вас отведать каши из брюквы.
1: Ой.
0: Киселя из клюквы.
1: Ой, что вы, я сыта, честное слово.
0: Как жаль, что мы не едим мясного. Понимаете ли, волчица, мой слоненок хочет учиться, но это вопрос тяжелый. Как быть со школой? Что вы скажете о таком безобразии? Слоновые школы есть только в Азии. Чтобы туда доставлять ребенка, нужна, по крайней мере, трехтонка.
2: Погодите, поблизости есть школа для зайцев.
0: Туда слоны не принимаются, потому что зайцы пугаются. С уроков разбегаются, и успеваемость у них снижается.
2: А птичья школа?
3: Она в скворечнике.
0: К тому же птенцы-насмешники, особенно скворцы и дрозды-пересмешники. А мой мальчик тихий.
2: Ну, а медведи?
0: Они наши соседи. Я ходила мимо, но это невыносимо. У них каникулы всю зиму. Лежат и сосут лапу. Я чуть не оглохла от храпу.
4: Мама, я хочу учиться.
0: Вы видите, что творится? Целый день он твердит о школе. У меня от этого головные боли.
4: А я все равно хочу учиться.
0: Что ж делать, волчица?
2: Очень просто. Есть школа для мышей. Туда принимают малышей любого роста.
0: Ах, спасибо. Вы мне подлинный друг. А то он совсем отбился от рук.

0: Мышиная школа на горе, в большущей норе. В этой школе широкие двери, чтобы входили все звери, и маленькие окошки, чтобы не пролезли кошки. Из трубы идет дым. Подойдем, поглядим. В мышиной школе идет урок. Пение преподает Сурок.
1: Разучим песенку. Кот на крыше. Пойте тише. Тяните выше. Тише мыши, кот на крыше, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Нас не видит и не слышит, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Мышь, веди себя прилично, тра-ля-ля, тра-ля-ля. И учись на отлично, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Кто грызет перья, отправлю за дверья. Итак, начнем. Подтягивайтесь сами. Перестаньте щекотаться усами.
2: Тише мыши, кот на крыше, тра-ля-ля.

0: я поговорю с ним, с разбойником. Мне никакие коты не страшны. Кто идет?
1: Это мы, слоны. Слониха со слоником.
0: Если вы звери с понятием, вы бы не мешали за

0: понятием. Вздумали во время урока ломиться.
1: Простите, дорогой сурок, уважаемый педагог. Мой слоненок пришел учиться. Год ему уже 6-й. Он такой у меня развитой, такой старательный, такой внимательный, такой замечательный, что даже сам бегемот удивляется, какой он способный.
0: Ну что ж, устроим экзамен подробный. Заходи-ка, слоненок, в класс. Ой, какой ты большой у нас.
1: Да, удивительно быстро растут детишки.
0: Познакомься.
2: Какие маленькие слоники. Они все поместятся у нас на подоконнике.
0: Это не слоники, это мышата и мышки.
1: Какие чудесные малышки. И смотрите, уже читают книжки.
0: Заходи, слоненок. Вот так. Осторожнее, не свороти косяк, не раздави шкаф. Не сядь на своих одноклассников, мышата. Освободите 4 парты у географической карты. Ну как, уселся?
2: Да.
0: Остальное не беда. Итак, как тебя зовут?
2: Не знаю.
0: А где слоны живут?
2: Не знаю.
0: А сколько тебе лет?
2: Не знаю.
0: А что ты ел на обед?
2: Не знаю.
1: Он знает, он растерялся. Это простительно малышу. Разрешите, я сама его спрошу. Что ты ел на обед?
0: Брюки.
1: Не ки, а кву.
0: Кву.
1: Правильно, брюкву. А что еще? Клю.
0: Кву.
1: Правильно, клюкву. А с чем? С бул.
2: С булкой.
1: С какой?
2: Со сдобной.
1: Вот видите, какой он у меня способный.
0: Да, конечно, способности есть. А ты бы мог нам что-нибудь прочесть?
2: Не умею.
0: А ты умеешь считать? Сколько будет 2×2?
2: 5.
0: Я сам его не могу принять. Пройдемте к директору, товарищ слониха. А вы, мышата, сидите тихо.
3: Ой-ой-ой, какой он большой. Он намного больше нас, а явился в первый класс. Стыдно, он читать не умеет, писать не умеет. Ленивый, видно. Стыдно, стыдно. Здоровенный слон, слонище.
4: Слонят?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Видно! Такой здоровенный! Слон! Слонище!
3: Слонятина! Он как дом!
2: Нет! Как целая улица!
3: Как земной шар!
2: Он, наверное, стар.
4: Нет, я не стар, честное слово. Я слоненок, я еще ребенок. Я совсем не виноват, что немного толстоват. Я не ленивый, я просто такой несчастливый, большущий и необразованный.

0: Стал слоненок плакать, стали слезы капать. Сперва струйкой, потом ручейком, потом рекой.
1: Ох, я бедный такой, разнесчастный такой.
0: Слезы из слоновьих глаз затопили целый класс. У мышей началось волнение.
2: Наводнение! Наводнение! Мыши! Мышатки! Спасайте книжки, тетрадки!
3: Что с ним делать?
2: Перестань плакать! Развел тут слякоть!
3: Ох, и попадет нам, между прочим, мыши! Давайте его пощекочем!
0: Стали мыши слона щекотать. Перестал он плакать, стал хохотать. Минуту хохочет, две хохочет, никак остановиться не хочет. И мыши смеются вокруг, но вдруг раздается стук.
4: Ур-мяу! Что здесь за смех? В мышиной школе. С ума сошли вы, что ли? Я спал на диване, видел сон о сметане. Как вы смели меня разбудить? Вот сейчас я расправлюсь с вами.
3: Мы боимся, а мы хотим к маме.
1: Ну и смех, ну и смехота.
3: Смотрите, он не боится.
1: Чепуха, мелкота.
3: Он никого не боится. Он может за нас заступиться.
1: Конечно. Эй, ты, кот, если будешь обижать малышей, я тебя прогоню за шею. Попробуй еще раз тут появись. Брысь!
3: Брысь! Брысь! Брысь!
4: Простите,

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Я очень крепко спал и с просонья совсем не туда попал. Я шел к свинье на именины, меня туда звали, но, видно, адрес неверный дали. Я бы зашел к вам, посидел. Но знаете, столько дел, что я от них совсем похудел. До свидания.
3: Хитрый кот от нас умчался, тра-ля-ля.
4: Тра-ля-ля.
3: Он слоненка испугался, тра-ля-ля.
4: Тра-ля-ля.
3: Он упал от страха с крыши, тра-ля-ля.
4: Тра-ля-ля.
3: И над ним смеются мышь, тра-ля-ля.

0: А и Б.
1: Молодец. Так, а теперь бери мел.
0: Это мел?
1: Ну зачем ты его съел?
0: А я думал, что это рафинад и попробовать захотел.
1: А это доска. Вот так пишется буква К. Похоже на человечка. Здесь рука, а тут две ноги.
0: Не получается. Помоги.
1: Хорошо, помогу. А это буква У. К и У будет...
0: Ку.
1: К и О будет...
0: Ко. Ку-ку-ку. Ко-ко-ко. Это все нелегко.
1: Ничего, мы поможем тебе.
0: А я научу вас играть на трубе. Конечно, по нотам. Пустяки, чего там? Ба! А вот на стенке висит труба. Давайте споем и сыграем. Итак, начинаем.
2: Слон играет на трубе, а мышата пляшут.
3: А мышата пляшут.
2: Как платочками они хвостиками машут.

сказок, заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: нового учебного года осталось
1: один день.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: Кого?
3: Всех с наступающим Бум-бум.
4: Кто-то исчезнет. Что-то растает.
5: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
6: Заколдуют кого-то.
7: Захотят даже съесть.
8: Желающих съесть в сказках не счесть.
9: Кто-то проснется, а кто-то уснет.

0: Личный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
1: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени. В эфире и на сайте детского радио.
0: Детское радио.
2: А это слон. Самое большое животное на Земле.
3: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
4: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
2: Детское радио. Слушай каждый день.
5: Где водятся волшебники в фантазиях твоих? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники?
6: А с тем,

0: чтоб добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В мире есть поющий дом. В немецком городе Дрезден построен дом, который умеет петь. За это отвечают водосточные трубы, отливы и воронки, которые висят на его стенах. Когда на улице солнечно, дом молчит. А если накрапывает дождь, потоки воды стекают по сложным конструкциям труб, и дом начинает издавать нежную мелодию. Поющий дом стал местной достопримечательностью. В ненастные дни вокруг него собираются туристы, чтобы послушать музыку дождя.
1: А знаете ли вы, что...
2: День рождения можно отметить на колесе обозрения. В Дубае открыли самое большое и самое высокое колесо обозрения в мире. Если сравнить с жилым домом, то в нем 70 этажей. Аттракцион работает и днем, и ночью. Полный круг занимает 38 минут. На колесе есть разные виды кабинок. Некоторые из них вмещают целый школьный класс до 40 человек. В кабинках есть кондиционеры и сделано круговое остекление. Можно заказать еду, напитки и отмечать, например, дни рождения и даже свадьбы.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: В будущем нас ждут города без автодорог. Ни одной машины не будет в городе, который строят в Саудовской Аравии.

0: Саудовской Аравии. В нем даже не будет дорог, только пешеходные дорожки. Ведь транспорт будет подземным и скоростным. Город протянется на 170 километров вдоль побережья Красного моря. Это как из Москвы в Коломну. Преодолеть это расстояние можно будет всего лишь за 20 минут на общественном транспорте. Просто фантастика! На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: союзы.
1: Расселились люди от Ильмень озера и Волхова до самого Днепра и Понтийского моря. Звали их всех по-разному: славяне да вятичи, кривичи да волыняне, поляне да дреговичи, радимичи да северяне.
0: Есть в русских летописях удивительный документ – сказание о славяне и Руси и городе Славянске. В нем рассказывается о предках и древних вождях славян. Если верить этому документу, славяне долго скитались, прежде чем появились на берегах реки Волхов и Ильмень озера. И произошло это еще в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. Придя к Ильмень озеру, они осели, а со временем основали на берегу его города – Славянск и Русу. Тогда люди жили еще племенными союзами. Всего историки различают 16 восточнославянских племенных союзов. В 8-10 веках нашей эры вокруг озера Ильмень жили славяне. Именно они основали один из древнейших городов Руси – Великий Новгород. Кривичи жили в верховьях западной Двины, Днепра и Волги. На Оке и Москве-реке обосновались вятичи, а там, где сейчас Белоруссия, дреговичи. Места у них были болотистые, поэтому и название такое. По-старославянски «Дярягва – болото», а поляне жили на берегах реки Рось. Именно она, считают многие исследователи, и дала имя нашему народу и государству.
1: «А в Киеве сидел князь Кий, и позвал к себе он других князей. Говорит им: в мире жить хочу, один пруток легко сломать, а вязанку и витязь не переломит. Если вместе все славяне будут, любого супостата победим. Но тогда и друг на друга нападать нельзя». Согласились с Кием князья. Долго жили в мире и согласии поляне с древлянами, северяне с родичами, вятичи и хорваты. Но прошло время, выросли княжьи дети, забыли об уговорах родителей. Снова пошли междоусобицы.
0: Историки считают, что именно поляне, которые жили на Днепре, в Киеве и окрестностях, положили начало объединению славянских племен. Но случилось это не во времена Кия, легендарного лидера восточных славян, который основал город-государство Киев, а гораздо позже, в IX веке. До этого земли, на которых расположились славяне, были разделены на много княжеств. В каждом был свой стольный град – столица.
1: После Кия с его братьями правили в Киеве дети их. А у славяне князь в Новгороде сидел, а у кривичей Смоленск город, с малокорнями земля их славится. И Скоростень – главный град древлян, головешки одни там остались, когда Ольга княгиня мстила им за мужнину смерть.
0: Летопись повествует, что в 945 году киевский князь Игорь стал требовать с древлян слишком большую дань. Древляне решили: лучше убить Игоря, а то он в следующий раз еще больше потребует. Так и сделали. А потом древлянский князь Мал послал к его вдове княгине Ольге сватов, предложил ей выйти за него замуж и объединить земли. Ольга для виду согласилась.
1: «И сказала княгиня сватам богатым: окажу я вам честь, люди древлянские. Не коснетесь ногой грязи дорожной, принесут вас прислужники мои от реки с ладьей прямо в двор мой к красному крыльцу. И поверили

0: древляне согласились, принесли их во двор княжеский.
1: Ладью с древлянскими сватами слуги Ольги у нее на глазах бросили в глубокую яму и забросали землей. Такой была месть княгини за смерть мужа. Именно Игоря историки называют первым настоящим правителем Руси. Подтверждение тому – летописи, а не только легенды. До Игоря, до X века, на славянских землях продолжались междоусобицы. А когда он пришел к власти, началось настоящее объединение славян. Кого силой, а кого лаской, Игорь уговаривал вступить в союз. Его дело продолжила княгиня Ольга, а потом их сын Святослав. Так появилась Киевская Русь.
2: Книга времен. История Руси.
3: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт дети.фм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: нового учебного года осталось...
1: Один день. И мы, Ириска.
2: И Кирилл снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».
3: Всех с наступающим бум-бум.
4: И таким противным-противным голосом. Это я придумала.
5: Лишь бы похвастаться.
4: В общем, утки – это не круто. Болото ей надоело.
5: Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает.
4: «Каникулы лягушки-путешественницы» – так называется этот сериал.
6: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Реклама.
10: Мама, а тетрадки уже приехали?
11: Пока нет. Доставка задерживается.
10: А рюкзак?
11: Еще в пути.
10: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
12: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
13: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы, что...
15: Бывает дождь из игуан.
6: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
6: Каждый день на детском радио.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте. Можно?
2: Привет, Макс. Заходи.
1: Как дела в сказках? Добрыня не звонил?
2: В сказках пока все спокойно. Добрыня звонил. Сказал, что взял отпуск на один день.
1: По какому случаю отпуск?
2: По случаю свадьбы. Царь женится на Василисе Прекрасной. Наш Добрыня приглашен.
1: Жаль. То есть я не то хотел сказать. Жаль, что нас в сказку не позвали.
2: Без сказок мы не останемся. Вот, посмотри-ка, Макс. Федот Федотович, наш школьный библиотекарь, предложил нам еще раз просмотреть вот эти книги. Все ли с ними в порядке?
1: Да, скучать будет некогда. Сообщение?
2: От Добрыни. Позволь, но он ведь на празднике. Что еще случилось?
3: Ах, Мария Петровна, помогите! У нас тут сказочная неприятность.
1: А кто это говорит?
2: Куколка Василисы Прекрасной. Это ее голос.
1: Но почему куколка передает сообщение по телефону Добрыни?
2: Будем разбираться. Перемещаемся в сказку «Василиса Прекрасная».
3: Здравствуйте, Мария Петровна.
2: Здравствуйте, куколка.
1: Здравствуйте. Какая вы маленькая.
3: Это ничего, мал золотник, да дорог. Проходите, пожалуйста.
1: Да, настоящий царский пир. Чего тут только нет. Зал так красиво украшен. Повсюду блестки разноцветные. Мишура блестящая.
3: Так свадьба же, праздник. А жених с невестой взяли да заснули. И все гости тоже.
2: Расскажите, пожалуйста, подробно, как это случилось?
3: Я у Василисы с 8-летнего ее возраста живу. Во всем ей помогаю. Радости, горести ее выслушиваю. Как матушке-то Василисиной не стало, батюшка ее на другой женился. Василиса-то наша первая на все село красавица. А у мачехи ее своих две дочери на выданье. Не взлюбила мачеха падчерицу. Василиса наша мастерица, руки золотые. Полотно придет тонкое, сквозь игольное ушко продеть можно. Вот царь наш батюшка увидал это полотно, приехал с мастерицей знакомиться, да и полюбил. Свадьба затеялась, а вышла царство сонное.
2: А вы никуда со свадебного пира не отлучались?
3: На царскую кухню бегала мышек проведать.
1: Вот как? У вас на кухне мыши живут?
3: Сказочные. Ох, и мастера по кулинарной части. Ну, все могут сделать хоть драже, хоть блан-манже. Блан-манже – это желе из сливок или миндального молока. Вот, взялись наши мышки торт свадебный печь. Надо сказать, поварскому делу они у своего иноземного сотоварища обучались.
1: Кажется, я догадываюсь, кто этот иноземный сотоварищ. Рататуй из мультфильма.
3: Он самый.
2: Значит, какое-то время вы провели на царской кухне.
3: Да, то есть побежала я на кухню, а по дороге вспомнила. Ложечку-крошечку свою я на столе оставила. Вернулась, а тут все спят. Вот и Добрыня Никитич почивать изволит.
1: Добрыня, Добрыня, это мы. Просыпайся, Добрыня.
4: Крошка. Спать. Кровать.
1: Какая крошка? Какая кровать? Добрыня, ты что? Просыпайся, пожалуйста.
2: Думаю, в этом деле не обошлось без волшебства. Возможно, кто-то нарочно погрузил гостей и молодоженов в сон.
3: Ах, батюшки, да неужто Василису погубить хотят.
2: Если бы злоумышленник хотел навредить Василисе, он бы усыпил ее одну. Но в сон погрузились все гости. Князь Гвидон, царевна Лебедь, Огневушка-Поскакушка.
1: Мария Петровна, посмотрите, какой наряд у Огневушки необычный. Сарафан голубенький, а на нем рисунок белыми точечками, словно пятнышками нарисован.
2: А это и есть пятнышки, Макс, приглядись.
1: Действительно, однажды я неаккуратно ел мороженое, пломбир, и вся футболка оказалась вот в таких пятнах.
2: Кстати, у Алёши Поповича на кольчуге такие же пятна.
1: Молочная река, кисельные берега? Но откуда здесь молоко из сказочной реки?
2: Не обязательно из реки. Белые пятна не только на одежде гостей, но и на полу. Какие чудесные цветы на свадебном столе! Васильки, маки.
1: Красные маки очень красивые.
3: Утром к воротам дворца приходила какая-то бедно одетая женщина. Это она цветы-то принесла. Сказала, Василисе в подарок.
2: Сегодня, Макс, нам придется проводить расследование вдвоем. Чем быстрее мы отыщем злоумышленника,
1: тем быстрее проснется наш Добрыня и остальные сказочные герои.
2: Первая важная улика – белые пятна на одежде гостей, на полу и на столе.
1: Еще таинственные красные маки в букете, которые принесла утром к воротам дворца неизвестная женщина. Мария Петровна, помните, в книге Александра Волкова «Волшебник изумрудного города» героев смогли усыпить красные маки?
2: Но в той истории уснули только люди и животные – Элли, Татошка и Лев. На страшилу и железного дровосека усыпляющий аромат маков не подействовал. Куколка Василисы не заснула. Да, возможно, гостей на сказочном пиру усыпил аромат маков.
1: Ведь злые герои сказок помогают друг другу. Бастинда или Гингема могли передать мачехе Василисы красные маки.
2: Полагаешь, мачеха переоделась в бедное платье и принесла в царский дворец красные маки, чтобы превратить свадебный пир в сказочный сон? Мачеха могла прийти на свадьбу Василисы, если бы захотела. История с переодеванием и цветами слишком сложная. А если бы цветы не взяли или поставили в неподходящем месте? Есть другая версия.
1: Какая же?
2: Олли Лукоя из сказки Ганса Христиана Андерсена.
5: Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Олли Лукоя. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Олли Лукоя. В руках у него маленькая спринцовка. Он прыскает детям в глаза сладким молоком. Тогда веки детей начинают слипаться, и они не могут разглядеть Олли и засыпают.
2: Пятнышки на одежде гостей могли появиться от того, что Олли Лукоя решил проявить свою власть.
1: Но зачем Олли это делать?
2: Пока не могу сказать, но исключать такую возможность нельзя. Есть еще один сказочный персонаж. Он может усыпить всех, кого пожелает. Кот Баюн. Возможно, кто-то попросил его прийти на праздник и спеть или рассказать сказку.
1: Но для чего?
2: Например, для того, чтобы выиграть немного времени.
1: Да, это возможно.
2: Перемещайся в сказку Олли Лукоя. Я навещу мачеху Василисы Прекрасной, а с котом побеседуем позже.
1: Хорошо, Мария Петровна.
5: Посыпем ткань пыльцой кувшинки. Какой волшебный аромат! Узоры вышьем паутинкой, и каждый взрослый будет рад.
1: Ой, здравствуйте, Олли Лукоя.
5: Как я рад, что вы зашли. Добрый вечер.
1: Вечер, но на дворе день.
5: В доме Олли Лукоя всегда легкие вечерние сумерки. Садитесь вот здесь, у камина. Вы верно замерзли.
1: Ой, благодарю. А что вы мастерите?
5: Это тайна, но вам я ее чуточку приоткрою. Дело в том, что у меня есть волшебные зонтики.
1: Да, зонтик с картинками. Вы раскрываете,

0: над послушными детьми. И они смотрят хорошие сны. А зонтик без картинок для непослушных детей.
1: Правильно. Скоро у меня будет 3 зонтика.
0: Но для кого этот третий?
1: Для взрослых. Всем известно, что взрослые – это большие дети. Им весьма и весьма полезен крепкий сон и просто необходимы приятные сновидения. Вот появилась на небе луна, скрипнула створка большого окна. Я появляюсь в назначенный час и приношу сладкий сон для всех вас.
0: Какой красивый рисунок на вашем новом зонтике. Луна, звезды.
1: Да, я сам вышивал его тончайшей нитью шелкопряда.
0: А вы уже раскрывали его над кем-то?
1: В этом нет необходимости. Уверен, мой зонтик справится с любым сказочным взрослым. Тонкий месяц серебрится, я раскрыл волшебный зонт. Не кричи, ночная птица, все, что видишь, просто сон. Я должен убедиться, что человек уснул. А после этого я раскрываю один из своих зонтиков, и начинается волшебный сон. Кое-что я могу вам показать, не раскрывая всех секретов. Сейчас, ничего не понимаю. А где же моя спринцовка с молоком?
0: А это не она?
1: Нет, это клубок шерстяной пряжи. Может быть, я ее оставил в кармане плаща? Нет, наверное, я ее где-то забыл. Там, где я был. Ничего страшного, найдется.
0: А где вы были? Бывайте.
1: Везде. В богатых домах и в бедных рыбацких хижинах, в обычных городских квартирах.
0: И в царских дворцах.
1: Я же сказал, везде. Звездочка светит, голос затих. Дремлет невеста, дремлет жених. Спите, придворные, спите, цветы. Сны разноцветные всем вам нужны. Вздремните. Уверяю вас, сказочный сон – лучшее, что может быть на свете.
0: Ой, спасибо, Оля Лукоя. Мне нужно идти. Ох, Мария Петровна, чуть не заснул. Оля Лукоя, такой убаюкивающий голос.
2: Это правда. Как прошла ваша встреча? Что удалось узнать?
0: Возможно, это Оля усыпил гостей на свадьбе Василисы. Он мог испытывать действие своего третьего зонтика. А еще у него есть сонные стихи. Там говорится о невесте, женихе и о сновидениях.
2: Очень любопытно.
0: Спринцовки с молоком я не видел. Оля Лукоя сказал, что случайно где-то ее оставил.
2: Не исключено, что кто-то взял этот волшебный предмет у Оли Лукоя. Послушай запись моего разговора с мачехой Василисы. Там есть прелюбопытный момент.
3: Уж как я отговаривал Василисушку идти к бабе-яге, да еще ночью не послушала. Что это вы, матушка и сестрицы, в темноте будьте? Схожу я к бабе-яге, принесу вам огня, то и пошла.
0: Но это же неправда. В сказке мачеха погнала Василису к бабе-яге.
2: Слушай дальше. Какие красивые у вас цветы в вазочке.
3: Да маки это. Да вы проходите и не стойте в дверях-то. Я вас чайком угощу, с молоком.
2: Вы, наверное, хотите отдохнуть после праздника вашей Василисы.
3: Ой, да не была я там. Дом-то дел не проворот. С утра суп нарубила, дровишек наварила. Тьфу, не так. Дров нарубила, суп наварила. Молочный, с лапшой домашней. Попробуйте, может.
2: Никак не могу. Думала, вы для Василисы букет приготовили и на свадьбу принесли.
3: Да говорю, по хозяйству все. А вот для царевны Несмеяны букетик составляю. Вот, поглядите, в корзиночке.
2: Да-да. Только дырявая корзина ваша.
3: Так мы ж...

0: прогрызли. Все тащит и тащит. Васильки и маки все тащит. Уж я и гоняю, гоняю, а они опять спасу нет. А что это ты, милая? Все выспрашиваешь, да выглядываешь. Тебя, может, прислал кто? Царь, может? Али падчерица моя?
1: Никто меня не присылал. Наслышана о ваших букетах и зашла. Вы разрешите взять один цветок?
0: Нет уж. Уходи-ка ты, милая.
2: Мария Петровна, мачеха все пыталась угостить вас. То чаем с молоком, то лапшой молочной. Может, это она похитила у Оли Лукоя спринцовку с молоком и нарвала красных маков в сказке «Волшебник изумрудного города». А потом усыпила ими Василису и ее гостей.
1: Маки стояли в зале, когда мы там были.
2: Да.
1: А окна были открыты?
2: Нет.
1: Вот именно. Мы с тобой были в зале, но не уснули.
2: Значит, маки тут ни при чем.
1: А вот молочная лапша и чай с молоком, думаю, мачеха не замешана в этом происшествии. Но спринцовку Оли Лукоя она могла взять. Перемещаемся.
2: Странно, гром гремит, а дождя нет. А что это там вдалеке? На мельницу похоже.
1: Это и есть мельница. Возле нее должен стоять золотой столб. И на нем обычно сидит кот Баюн.
3: Сижу, да на вас гляжу, мор. Что же вы не подходите? Верно, глупости обо мне наслушались. Черный кот не к добру. А вы подумали, каково мне при таком к себе отношении? Что же вам спеть? Пожалуй, из Моцарта что-нибудь. Спи, моя радость, усни.
2: Спасибо, песенок не нужно.
3: Тогда сказочку послушайте. Скажем эту. Жил-был царь. Звали его Мур.
1: Нам хорошо известно, что вы мастерски рассказываете сказки. Но мы пришли не за сказками.
2: Нам нужно поговорить с вами.
3: Я до разговоров не охоч. Выбирайте. Песенку или сказочку, Мур.
1: Макс, у тебя есть что-нибудь блестящее или шуршащее?
2: Серебряная бумажка, фантик от конфеты.
1: Доставай только незаметно.
3: Что это вы там мурлычете?
1: Решаем, что выбрать, колыбельную или сказку. Макс, держи ленточку. Привязывай к ней фантик. Покажешь коту игрушку, когда я скажу. Мы все-таки решили послушать вашу сказку.
3: Ну, слушайте. Жил-был царь. Звали его Мурр.
1: Простите, вы эту сказку сегодня утром сочинили?
3: Эту сказку я сочинил в юности. Что же касается моего режима дня, то утром и днем я предпочитаю дремать. А вот по ночам, когда на небе зажигаются звезды и Млечный Путь становится похож на снятые сливки, по ночам ко мне приходит вдохновение, и мы с ним вместе прогуливаемся и сочиняем.
2: А где вы обычно гуляете?
3: Вот этого я вам не скажу.
1: Скучно вам одному, наверное.
3: А я не один. Если ветер подходящий, чудесная мельница начинает работать. Мельница машет крыльями, жернова перетирает зернышки. Жернова постукивают, зернышки шуршат. Тук-тук-шар-шар, тук-тук-шар-шар. Тут-то и приходят некоторые.
2: И кто же на такое решается?
3: Мыши. Недавно наведывались. Дремлю это я, слышу сквозь сон. Прибежали, убежали, потом еще мр. Но я не был голоден.
1: Что же, только мыши вас навещают?
3: Но почему же? Я и сам в гости хожу. Если кому не спится, меня приглашают домой, в избушку.
2: Или в царский дворец.
3: И во дворец.
1: У вас очень приятный голос, просто волшебный.
3: Благодарю. Голос у меня действительно...

0: Меня даже приглашали петь в одной вокальной пьесе Джоаккино Россини. Потом, правда, позвали двух кошечек.
1: Макс, доставай ленточку. Теперь набрось ее на крылья мельницы.
2: Готово.
0: Что такое? Серебристое, шуршащее. Иди-ка сюда. Вот я тебя.
2: Мы снова в царском дворце. Все спят. Что будем делать? Может, попробуем разбудить Добрыню?
1: Не думаю, что он проснется, Макс, но попробуй.
2: Добрыня, просыпайся! Нам нужно сказку спасать.
3: Да-да-да. Спасать. Голос хорош. Поешь.
1: Теперь мне все ясно.
2: Что вам ясно, Мария Петровна?
1: Дело в том, что Добрыня спит, но пытается бороться с волшебным сном и дает нам подсказку. Скажи, Макс, где ты видел пятна молока?
2: На полу, на вещах, на столе.
1: Вот именно, на столе. Когда Оля Лукоя прыскал молоком из волшебной спринцовки на мебель и другие предметы, те тотчас оживали и начинали болтать без умолку.
2: А тут вся мебель молчит. Значит, виноват кот Баюн?
1: Помнишь, как кот Баюн играл с твоим фантиком? Он непременно занялся бы мишурой в царском зале, и усыплять гостей ему бы не захотелось.
2: Кто же виновник?
1: Тот, вернее, те, кто не уснул и не спит сейчас. Идем на кухню. Ты заметил, Максим, что Добрыня произнес слова «хорош» и «поешь»? Они рифмуются.
2: Да, а в прошлый раз он сказал «спать» и «кровать». Голос? Я понял. Нет, твой голос не хорош, слишком тихо ты поешь. Мяу-мяу, ляжем спать, мяу-мяу, на кровать.
1: Колыбельная кошки из сказки о глупом мышонке Самуила Яковлевича Маршака. Мы пришли, Максим.
2: О, мышки!
1: Посмотри, свадебный торт почти готов. Три хвостатых повара из сказки «Золушка» наносят крем на коржи. Мышь из сказки «Дюймовочка» выводит поздравительную надпись. Мышка-нарушка из сказки «Теремок» украшает торт вишенками. Пятая мышка, видимо, шеф-повар. Она следит, чтобы все было сделано красиво и аккуратно. Добрый день, уважаемые мышки-повара!
4: Это не мы!
5: Да это не мы!
6: Мы тут ни при чем!
2: А кто при чем? Что тут у вас происходит-то?
4: Мышка бежала, хвостиком махнула
5: и случайно смахнула горшочек с перцем.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Пластиком махнула!
3: И случайно смахнула горшочек с перцем. Перец на торт просыпался.
2: А торт был почти готов.
3: Не этот, а тот первый.
2: Пришлось нам снова за мукой бежать.
3: На мельницу.
2: А мельница далеко.
4: Хуже всего, что на той мельнице кот живет.
3: А ведь свадебный торт нужно подавать вовремя.
2: Вот я и придумала. Испечем второй.
4: Придумала она. Растяпа неловкая. Продукт вскольку перевели.
2: А время-то бежит.
3: Да, тогда мы отважились.
4: И позвали тетю кошку.
2: Приходи к нам, тетя кошка.
4: Пришлось ее сливками угощать. За сливки-то она сон на всех и навела.
5: Теперь понятно, Макс, откуда взялись белые пятнышки. Кошка ела сливки. Капельки сливок с ее усов попали на одежду гостей и мебель в зале.
6: Только вот непонятно, как нам Добрыню разбудить.
5: Есть один сказочный персонаж, который способен разбудить кого угодно. Золотой петушок из сказки о золотом петушке Александра Сергеевича Пушкина.
7: Петушок с высокой спицы сказочный стережет границы и кричит «Ку-ка-ре-ку!»
8: «Вашу сказку сберегу! Ку-ка-ре-ку!»
9: «Ой, Марья Петровна, Максимка, и вас на праздник позвали!»
6: «Мы сказку спасали, и тебя, Добрыня, тоже!»
9: «Спасали?»
4: «Да вы не беспокойтесь, Добрыня Никитич, беспокоиться уже нечем. А рассказать я вам все расскажу, обстоятельно!»
5: «До свидания, Добрыня!»
9: «До свидания, Марья Петровна! Пока, Максимка!»
6: «До новых расследований!»
10: «Хрум» или «Сказочный детектив». Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
11: Детское радио.

0: вами
1: в нашем шоу
0: «Развивайка».
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Привет, вы кто?
5: О, мы мини-лента.
4: Оу, вы

0: нового учебного года осталось
1: один день.
2: И мы

0: 8-32-04-86-05.
1: Обратный отсчет.
2: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну.
4: И найдем моего папу.
2: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
6: Категория 0+.
7: Реклама.
8: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
9: Категория 16+. АО Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
10: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Круглый год и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Кипеть могут не только чайники, но и целые планеты. Ученые сделали важное открытие. С помощью самого мощного космического телескопа Джеймса Уэбба они заглянули далеко за пределы нашей галактики и нашли необычную планету. Она полностью покрыта океаном. Правда, искупаться в нем никто не сможет даже при большом желании. Дело в том, что температура воды в нем 100 градусов по Цельсию. А может быть и больше, так что океан постоянно кипит и булькает. Находится эта планета примерно в 70 световых годах от Земли, то есть очень и очень далеко. Одна сторона этого водного мира постоянно находится на свету, так что все время прогревается, а другая все время в тени, так что там на дне океана могут быть подводные ледники или другие сюрпризы.

0: считают ученые. Например, живые организмы.
1: А знаете ли вы, что...
0: Радуга бывает не только на Земле. Астрономы впервые наблюдали радужное сияние на планете за пределами Солнечной системы. Она называется ВАСП-76b. Ученые увидели возле этой планеты несколько круглых колец, переливающихся всеми цветами радуги. На Земле такое явление возникает, когда луч света встречается с капельками дождя, и лучи меняют свое направление, то есть преломляются. Обычно радуга на Земле появляется после дождя. На планете ВАСП-76b тоже идут дожди, только не из воды, как у нас, а из расплавленного железа. Так что радуга там необыкновенная.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: У Луны теперь есть день рождения. Астрономы долго вели расчеты и установили, что спутник нашей планеты появился спустя 50 миллионов лет после создания Солнечной системы. Это было примерно 4,5 миллиардов лет назад. Так много, что и представить себе сложно. Тогда существовала планета под названием Тея. Она была размером с Марс. Однажды Тея врезалась в Землю. После столкновения образовалось много осколков всех возможных размеров. Из них и появилась Луна. Она сначала охлаждалась 10 миллионов лет, а потом еще 200 лет заново нагревалась, сжимаясь и растягиваясь, как воздушный шарик. И в итоге стала такой, какой мы можем ее видеть, красивой и яркой. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: по интересам.
1: Здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем хобби. Ой, а у вас ничего не горит? Из той комнаты дым валит.
2: Ой, что вы, не бойтесь, не бойтесь. Это не дым, а пар. Снимайте куртку, там жарко и влажно. Ведь в той комнате я развожу тропических бабочек.
1: Ого! Теплые лампы и увлажнители воздуха, фонтан с водой, карликовые пальмы и тропические цветы. А какая огромная бабочка сидит на листе, размером с ладонь. Иди сюда, красавица.
2: Нет-нет, не трогайте руками крылышки. Вы снимете чешуйки, и ей будет тяжело летать.
1: Хорошо-хорошо, но трудно удержаться и не прикоснуться к такой красоте. Крылья как бархатные, небесно-голубого цвета.
2: На самом деле она вовсе не голубая. Такой окраски вообще нет у бабочек. В чешуйках их крылышек есть только красный, желтый, черный и белый пигменты. Другие цвета, ну, например, голубой и зеленый, это просто красивый оптический обман. Такие цвета создаются особым расположением чешуек и зависят от угла, под которым мы смотрим.
1: А в том шкафчике, я вижу, висят куколки.
2: Да, совершенно верно. Бабочки, если создать для них подходящие условия, вот как у меня здесь, откладывают яйца. Из них вылупляются гусеницы, гусеницы превращаются в куколок, а из этих куколок вскоре выпорхнут

0: крылатые красавицы. И так происходит круглый год.
1: А чем вы их кормите?
0: А вот смотрите, нарезаю им киви, апельсины и яблоки тоненькими-тоненькими кусочками. Раскладываю дольками на обычные тарелки, а рядышком ставлю и сладкую воду.
1: Как интересно! Вот бабочка села на краешек блюдца и пьет, опустив в воду хоботок. А что это за картины на стенах?
0: О, это бабочки, о которых я еще только мечтаю. Вот фотография совки Агриппины. Это самая большая бабочка в мире. Размах ее крыльев более 30 сантиметров. Ее часто принимают за птицу, представляете? Она живет только на востоке острова Новая Гвинея.
1: А какая самая маленькая бабочка в мире?
0: Зизула. Да, такое смешное название. Зизула с острова Мадагаскар. Она размером с тетрадную клетку.
1: Уверен, когда-нибудь и эти виды появятся в вашей летающей коллекции.
0: Да, это было бы здорово. Спасибо.
2: Клуб по интересам.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: Лето.
3: Лето на Детском радио.

0: Лучше.
1: Я звеню.
2: Отдохнул бы лучше.
1: Я звеню.
2: Ты же не будильник.
1: Вовсе не будильник.
2: Честно, не будильник.
1: Нарочно.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Алина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: нового учебного года осталось один день. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Минтранса. ОГН 103-78-32-04-86-05.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Реклама.
4: А кто эта счастливая мама?
5: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
4: А что это за ясный взор?
3: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама! Папа!
12: Бабушка!
11: Дедушка!
12: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа о природе и погоде, ее постоянный ведущий Александр Беляев. А вот моих коллег, юного помощника Васи и лесного синоптика Ежа Белкина, со мной нет. Они отправились далеко, на необитаемый остров. Уже неделю они пытаются доказать друг другу, кто из них лучше разбирается во всех тонкостях предсказания погоды. Вот я и отправил обоих спорщиков на необитаемый остров, поделил его пополам и дал задание предсказать погоду на сегодня. Например, осадки, будет там дождь или нет. Посмотрим, кто из них справится. Ёж, чьи прогнозы основаны на наблюдениях за животными и растениями. Или Вася, который уверен, что уже знает все науки. А вот и он выходит на связь. Алло. Алло, Вася, привет. Ну, как дела?
3: Александр Вадимович, вы же сказали, что остров совершенно необитаем.
2: Да.
3: А он полон разбойников.
2: Что? К острову причалили пираты?
3: Нет.
2: А кто тогда разбойничает?
3: Их тут очень много. Эти мартышки стащили все мои приборы. Термометр, барометр, даже компас и спички. Что же мне делать?
2: Так, вспомни все, что я рассказывал. Главный прибор и истинного ученого – это наблюдение. У тебя, кстати, всего полчаса на то, чтобы предсказать погоду. А то еж Белкин победит.
3: Опять они лезут. Прочь! Мой блокнот! Верните полотенце! Александр Владимирович, я должен их догнать!
2: Васе, чувствую, придется сегодня нелегко. Интересно, а как устроился еж Белкин? Позвони-ка я ему сам.
4: Профессор! Профессор, меня украли.
2: Дикие обезьяны?
4: Чайки. Эти дикари растащили все мои запасы и хотели даже съесть телефон. Но я его спас. Вернее, на телефоне они меня и унесли в свое гнездо. На самой вершине скалы. Слава колючкам, аппарат оказался невкусным и работает.
2: Что же, ёж-ёжич, это усложняет задачу, но делает ваше состязание с Васей еще интересней. Итак, будем считать наш метеорологический турнир открытым. У вас полчаса, коллега, чтобы предсказать погоду и победить Василия. Его положение не лучше. Все его приборы похитили обезьяны.
4: Ах, вот как. Ну-ну, посмотрим, кто кого.
2: Удачи.
4: Да. У вашей дачи, Александр Вадимович, я бы не отказался оказаться. Но удача мне тоже не помешает.
2: Дерзайте, ёж! А мы, друзья, пока мои коллеги начинают свои исследования, поговорим о метеорологии и прогнозах погоды. Так что в рубрике «Явление природы» сегодня будет «Явление науки».
5: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется «явление».
2: С давних времен люди пытались предсказать, какой будет погода. Наблюдая за поведением животных и изменениями окружающего мира, человек постепенно накапливал знания. Так родилась метеорология, наука о погоде. Считается, что первые прогнозы погоды появились в Древней Греции. Там была написана толстая книга под названием «Метеорология». В ней по-своему объяснялось, откуда берутся ветер, облака, дождь, град. А у нас в России первые наблюдения за погодой стали проводиться по указанию папы царя Петра I. Да-да, его звали Алексей Михайлович. Он велел записывать наблюдения за природой. Мне приходилось читать эти заметки. Они очень забавные. Например, «День был дурен, а вечер тепл». Да, научного описания тогда не было. Не то, что теперь. Возникает вопрос. Что же делают современные метеорологи? Первое. Наблюдают за разными явлениями природы. Второе. Собирают данные с приборов на специальных метеорологических площадках. Все эти метеоплощадки строят там, где нет никаких преград для свободного движения воздуха. Так, например, рядом не должно быть высоких зданий. А чтобы правильно измерять температуру воздуха, термометры вешают в белых, отражающих солнечный свет будках с множеством отверстий. Есть еще много разных секретов. О них можно рассказывать очень долго. Но погода измеряется не только с помощью приборов, но и на глазок. Например, облачность измеряют так. Специалисты смотрят в небо. Если не видно ни облачка, указывают.

0: показывают 0 баллов, а если же все небо ими закрыто, 10 баллов. А могут оценить облачность также на 3, 5, 7 баллов. Ну а когда все данные собраны, их отправляют в метеорологические центры, где составляют прогнозы погоды. Кстати, надо посмотреть, какая погода сегодня на необитаемом острове, куда я отправил своих помощников. Интересно, как там Вася?
1: Подумаешь, обезьяны стащили все мои приборы. Да я сейчас через телефон войду в интернет и узнаю прогноз погоды в любой точке земного шара. Есть такие сайты. Достаточно указать местность, и можно на несколько дней вперед узнать, какая ожидается погода. Так. Тут нет интернета даже. Ну вот, ни приборов, ни интернета. Неужели придется самому предсказывать погоду? А как это делать-то? Надо вспомнить, что говорил нам Беляев. Первое, почему можно предсказать погоду. Посмотреть в небо?
2: Осмотрите облака. Разные виды облаков и направление их движения могут указать на предстоящие изменения в погоде. В общих чертах белые высокие облака обещают хорошую погоду, а низкие облака темных цветов — дождь или шторм.
1: А что делать, если небо совсем чистое? Чего ждать тогда? Вон там, что это такое? То ли горы, то ли низкие облака. Жаль, у меня бинокля нет. Обезьяны утащили, не могу рассмотреть. Если это облака, то куда они движутся? Эх, думай, моя голова! О каких еще признаках погоды говорю, профессор? Так, так, так.
2: У англичан есть пословица: красное небо ночью — морякам восторг, красное небо утром — морякам предупреждение. Если вы видите красный закат, это означает, что воздух сухой. В нем много пыли, которые как раз и придают красный цвет небу. А воздух, как правило, передвигается с запада на восток.
1: Сейчас уже утро. Так, надо срочно определить, где запад, где восток. Но у меня нет компаса по солнцу. Точно! Солнце встало вон там, за пригорком. Так, у нас в северном полушарии садится оно на западе, а встает на востоке. Значит, тут запад, а там восток. Красное небо с утра на рассвете на востоке ничего хорошего не предвещает. Это означает, что сухой воздух уже прошел мимо нас, и сейчас вслед за ним движется влажный воздух. Так, восход был красным. Это значит, что скоро появятся облака и начнется дождь. Предположим, что так. Но что еще говорил Александр Вадимович? Надо вспомнить, нет ли какого-то подвоха во всем этом.
2: Присмотритесь. Радуга на востоке утром говорит, что дождь уже прошел стороной, и теперь наступят солнечные дни. В нашем полушарии грозы обычно идут с запада на восток. Значит, если вы заметили радугу при заходе солнца, то есть на западе, то надо ждать дождя.
1: Радуга? Не видел я никакой радуги. Зачем я вообще об этом вспомнил? Интересно, а ёж-ёжич на своей половине острова уже составил прогноз погоды?
3: А в гнезде чаек очень даже уютно. Только эти птенчики все время пытаются меня клюнуть. А еще, кажется, у меня начинается аллергия. Чайки таскают в гнездо всякий мусор, чужие перья, пух какой-то. И так хорошее гнездо, что им еще-то нужно? Апчхи! Да нет у меня еды, отстаньте. Дайте подумать. Раз чайки утепляют гнездо, значит, можно предположить, что скоро ожидается похолодание. Да-да-да, ведь пернатые никогда ничего не делают просто так. Особенно, когда дело касается заботы о птенцах. Так, надо хорошенько вспомнить, что по этому поводу говорила моя достопочтенная бабушка. Если птицы утепляют гнезда, муравьи закрывают входы в муравейники, а жучки, паучки и всякая прочая живность прячутся в щели и дупла, жди изменений погоды и приближения ненастья. Так, так, так. Значит, скоро, возможно, будет похолодание. В это трудно поверить. На небе не облачко. Правда, ветер дует. А что он надует, неизвестно. Что вы, малыши-птенцы, думаете по этому поводу? Эх, надо было учить птичий язык. А что творится внизу? Подберусь к краю гнезда и как следует осмотрюсь, что там на побережье. Так, да не толкайтесь вы, прожорливые птахи такие. Не уроните меня. Ежи не умеют летать, как птицы. А, смотрите, а вон Вася. Вон он, я его вижу. Он, кажется, пытается разжечь костер.
1: Да как же его разжечь и без спичек? А вообще, хорошая идея пришла мне в голову. Весь пламя костра покажет, куда дует ветер и какое давление. Помню, Александр Владимирович рассказывал нам, как это можно понять. Если я смогу узнать это, считай, я победил в состязании. Так, так, так, как он там говорил?
2: Определите направление ветра. Для этого подбросьте несколько травинок или листочков и проследите, в какую сторону они полетят. Восточный ветер может указывать на приближающуюся грозу. Западный ветер обычно приносит хорошую погоду.
1: Так, там запад, а восток там, где восход, с противоположной стороны. Сейчас, сейчас подброшу вверх это перо. Так, еще раз. Не может быть! Неужели все-таки ветер дует с востока? Кажется, начинает что-то вырисовываться. Восход был красным. Это не предвещает ничего хорошего. Ветер дует с востока. Это еще хуже. Это значит, что скоро сюда придет дождь. Восточный ветер приносит дождь. Осталось выяснить, что происходит с давлением. Эх, если был бы у меня барометр, я бы моментально это выяснил. А так, надо разжечь костер. Но как, трением палочки? Это так год пройдет, а у меня немного времени до конца соревнования с ежом. Или попытаться высечь искры из камня, как наши первобытные предки делали. Может, позвонить Александру Вадимовичу, спросить, как костер развести? Где мой телефон? Так, номер набрал.
2: Вася, что случилось?
1: Александр Владимирович, не могли бы вы мне подсказать?
2: Подсказать? Нет, Василий, мы же договорились, никаких подсказок.
1: Но это касается не прогноза погоды.
2: А чего?
1: Мне нужно развести костер, а у меня нет спичек. Я же не виноват, что эти обезьяны их стащили.
2: Действительно не виноват. И я ни разу не рассказывал про костер. Пойду тебе навстречу, научу, но ты потеряешь время, потому что тебе придется прослушать рубрику «Остаться в живых». Тем более метеорологам часто приходится работать в сложных условиях. Кроме того, эта информация может пригодиться всем нашим слушателям без исключения.
1: Я согласен.
2: Тогда прямо сейчас расскажу, как развести огонь. Он помогает согреться, отпугнуть диких животных, приготовить пищу и может стать знаком о помощи для проплывающих мимо судов. Уметь разжечь огонь без спичек – это, пожалуй, самое главное, что нужно уметь, чтобы выжить на необитаемом острове.
4: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
2: У микрофона Александр Беляев. Я обещал рассказать вам, как развести костер без спичек. Один из способов – отыскать выпуклое стекло.
1: У меня есть очки.
2: Прекрасно! Можно их намочить, ведь капля воды увеличивает.
1: Точно! Когда летом искупаешься, быстрее на солнце сгораешь.
2: Да, по той же причине в жару на палящем солнце не поливают растения. Через капельки воды на листьях солнце может их прожечь. Кстати, о листьях. Вася, отыщи ненужную бумажку.
1: У меня был целый блокнот, но обезьяны его стащили, и в карманах ничего нет.
2: Без паники. Собери сухие листья деревьев. Они с легкостью заменят бумагу.
1: Но сухих листьев поблизости нет. Я не в лесу, я на открытой части острова.
2: Тогда пригодится пучок сухой травы.
1: Пучок травы. Этого добра тут полно. Нашел.
2: Положи траву на ровную поверхность, достань очки и подержи над травой.
1: Просто так?
2: Нет, конечно. Поверни стекло так, чтобы на траве появился лучик света, а точнее яркая точка, похожая на солнечного зайчика. Через несколько секунд на этом месте должно появиться коричневое пятнышко, пойдет дымок и запахнет горелым.
1: Так. Пока ничего не происходит.
2: Терпение, Вася. Как только пятнышко появится и пойдет дымок, начинай...

0: Появилась! Я понял, Александр Вадимович. Сейчас попытаюсь. Горит, горит, ура!
1: Вася, подожди, самое главное — уметь правильно затушить костер. И его никогда нельзя оставлять горящим. Даже если нет открытого пламени, а лишь тлеют угольки. Обязательно нужно засыпать костер песком или землей, залить водой, сделать все, чтобы огонь погас.
0: Хорошо, сделаю, у меня мало времени.
1: Эх, Вася, Вася, вечно ты торопишься. Интересно, а как дела у ежи-ежича Белкина? Торопится ли он? До конца вашего состязания осталось не так уж много времени.
2: Вася зажег костер. Я так и не понял, для чего ему это нужно. Так, стоп, хватит наблюдать за Васей. Посмотрю-ка я в другую сторону. Ого! Смотрите, что происходит! Чайки перестали кружить над водой. Ходят по берегу и что-то ищут. Точно! Они же больше не приносят своим питомцам рыбу. Так, это может обозначать только одно. Рыба ушла на глубину, а чайки не умеют нырять. Значит, не могут поймать рыбку, которая скрывается на дне. А почему рыба прячется в толще воды? Только по одной причине. Она защищается от шторма. Вторая примета сходится. Значит, скоро погода изменится. Похолодает и будет дождь. Кажется, мой прогноз готов. Я могу позвонить Александру Вадимовичу и все объяснить. О, а вот и еще одно подтверждение. Мне повезло. Какие деликатесы! В ход пошли червяки. Червяки! Чайки обычно их не могут достать из-под земли. А сегодня им удалось. Это объясняется тем, что червяки выползли из своих укрытий на поверхность. А почему они это сделали? А потому что они боятся, что приближающийся дождь затопит их подземные норки. А черви не умеют дышать в воде. Вот они и выбрались на поверхность. Значит, три приметы в пользу того, что скоро будет дождь. Интересно, догадывается ли об этом Вася?
0: Ура! Костер готов! Теперь надо наблюдать за дымом. Если он поднимется трубой, значит, воздух сухой и давление высокое. Оно же не давит на дым. А вот если дым опускается вниз и дрожит, значит, давление низкое, будет дождь и какое-то изменение погоды. Ой, дым опускается, опускается, стелится и дрожит. 3-0 в пользу дождя. А что же еж? Уверен, он даже не догадывается ни о чем.
2: Так, все сходится. Чайки, трава, червяки. Будет дождь. Теперь проверка. Осталось закрыть глаза и сделать глубокий вдох. Так учила меня моя бабушка. Как сейчас помню, она говорила: «Внучек, сделай глубокий вдох, закрой глаза и почувствуй запах мира. Перед дождем растения выпускают в воздух ароматы, придают ему запах сырой земли, прелой листвы, а цветы начинают благоухать. Все запахи ощущаются намного сильнее во влажном воздухе или перед дождем. Чувствую, пахнет цветами. А еще чем-то очень горелым. Дымом! Пахнет дымом! Ай, пожар! Он мгновенно побежит по сухостою. Где что горит? Это Васиных рук дело. Как же мне попасть вниз к нему? Как? О, идея! Я лягушка-путешественница. Лечу!
0: А, спасите, помогите! Этот костер слишком большой! Море с другой стороны скалы, вода далеко, песок, но его так мало!
2: Вася, Вася, держись, я лечу!
0: Ёж-ёжич,

0: что, схватились за лапку чайки, она несет вас? Вам не страшно?
1: Не страшно! Надо тебе помогать тушить костер!
0: Я не нарочно, он сам разгорелся!
1: Скажи мне лучше, какие у тебя прогнозы? Будет дождь на острове, Вася?
0: Непременно!
1: Я тоже так думаю. Наши прогнозы совпадают. А значит, не все потеряно. Ай! Я падаю, чайка меня отпустила.
0: Больно ешь, ёжич?
1: Мне некогда об этом думать. Ты понял, куда дует ветер?
0: Туда, ветер восточный.
1: Это же значит, что он будет гнать огонь к лесу.
0: Что же делать?
1: Ждать дождя.
0: Кажется, уже приближается гроза. Вон выползли черные облака.
1: Вася, хватай меня. И еще вон ту палку и бежим под скалу, чтобы спрятаться от дождя.
2: Ой, ой.
0: Какой дым. Скорее бы пошел дождь. Звонит Александр Вадимович. У меня руки заняты, не могу взять трубку.
1: Я отвечу. Алло, алло.
3: Ёж, я не могу вам дозвониться. А где Вася?
0: Я здесь.
3: Вы уже вместе? Тогда, друзья, сообщаю, что ваше время истекло. Ваши прогнозы погоды готовы?
1: Да. Мы думаем, что на остров идет дождь с грозой и похолодание.
0: Ёж-ёжич, первые капли дождя упали на землю. Мы спасены.
3: Что там у вас происходит?
1: Ничего страшного, пожар. Дождь уже начинается, он поможет огню погаснуть.
0: Ура! Я никогда так не радовался дождю.
1: Ура!
0: Мы спасены, наши прогнозы оказались верными. Огонь гаснет.
3: Ничего не понимаю, какой огонь?
0: Огня уже нет, все хорошо.
3: А у кого из вас был самый точный прогноз?
0: У нас обоих.
1: Мы помирились, Александр Вадимович.
3: О, тогда я могу сказать лишь одно. Вася и Ёж-Ёжич, вы стали настоящими метеорологами. Поздравляю, вам удалось понять самое главное.
0: Что?
3: Главная примета настоящего метеоролога – это дружба. Ведь синоптики всего мира обмениваются полученными данными, сообща предсказывают погоду на всей планете. На нашей Земле огромное множество метеостанций. Они разбросаны по всем странам, материкам, островам. Проведя все измерения, собрав всю информацию, метеорологи с помощью особого шифра передают ее друг другу. Этот шифр един для всех стран. Каждый специалист, вне зависимости от своего родного языка, легко поймет сообщение.
0: А есть самые главные предсказатели?
3: Насчет самых главных не уверен. А вот самые большие метеоцентры располагаются в Австралии, Северной Америке и Европе. Кстати, у нас в Москве. Именно в эти три центра ежедневно в одно и то же время со всех стран приходит информация о разных погодных наблюдениях.
0: Вот это да!
1: Я и не знал.
3: Полученные данные метеорологи вводят в компьютер. Специальная программа составляет метеорологическую карту. Там показаны направление ветра, движение воздуха, температура и многое другое, чего обычным людям можно и не знать.
0: Такую карту по телевизору показывают в выпусках прогноза погоды.
3: Да, эта информация не секрет. Она доступна всем и делает метеорологию самой дружной наукой в мире.
0: То есть поодиночке погоду не предсказать?
3: Конечно, Вася. Ведь для того, чтобы спрогнозировать погоду, например, в городе Омске или Астрахани на ближайший день, необходимо получить информацию из разных точек земного шара.
0: Я понял.
1: Мы поняли, что в метеорологии один в поле не воин.
0: Да, кстати, а наш совместный прогноз сбывается. Здесь на острове резко холодает. Не вернуться ли нам домой, Ёж-Ёжич?
3: Возвращайтесь, друзья. Тем более, что вы блестяще справились с заданием, а наша передача о природе и погоде подходит к концу. На этом наше метеорологическое состязание окончено.
0: И программа тоже.
1: До новых встреч, друзья.
3: До новых благоприятных прогнозов.
0: И новых побед во всем. Ну, совместных, конечно.
4: О природе и погоде.

0: один день. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
1: Всех с наступающим!
2: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
2: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
4: Реклама.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
5: Категория 6+.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
14: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1310 46 79 24 55. Город Москва. 0+.

0: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Hello, I'm going to school.
6: Этот мальчик иностранец?
7: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
6: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
7: Частная школа «Взмах». Юго-западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
8: 5 и 6 сентября Театр поколения приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
9: Категория 6+.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
2: Мама!
12: Папа!
13: Бабушка!
2: Дедушка!
13: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
11: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Найден самый молодой многодетный отец в мире. В Австралии 7-летнему мальчику разрешили усыновить своих плюшевых медведей. Малыш отправил в суд по семейным делам письмо, в котором написал, что хочет стать родителем для 6 мишек. Это мистер Денхэм, малыш Денхэм, бурый медведь, бамбук, Тедди-младший и крошка. Работники суда не растерялись и написали ответ мальчику, что дают свое согласие, но только если ребенок обещает относиться к мишкам с любовью. И сослались на придуманный ими международный закон о плюшевых мишках, который якобы был принят в прошлом веке. Как мило с их стороны.
0: А знаете ли вы, что...
1: Самую длинную змею нашли в небе. Ученые зафиксировали самую длинную молнию за всю историю наблюдения людей за небом. Она прорезала небосвод южной части Америки. Вспышка пронеслась сквозь грозовые облака сразу 3 штатов – Техаса, Луизианы и Миссисипи, преодолев почти 770 километров. Для сравнения, это больше, чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. Метеорологи выложили фото рекордсменки в интернете, чтобы все могли полюбоваться на эту гигантскую электрическую змею.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Пилоты истребителей не считают овец. Перед важными соревнованиями, выступлениями или экзаменами порой сложно уснуть. Чтобы делать это за 2 минуты, эксперты советуют использовать простой метод. Его придумали для пилотов-истребителей. Перед засыпанием надо расслабить все тело, сосредоточиться на дыхании. А потом, это самое интересное, представить себя в лодке на озере, смотрящем на чистое голубое небо. Или в гамаке в абсолютной темноте. Попробуйте и напишите нам о результатах. Только специалисты предупреждают, что с первого раза может не получиться. Надо тренироваться пару недель. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, я диджей Алло Алена. Оглянитесь, ваш город в летнем платье кажется более легким и улыбчивым. Улицы полны прогулок и радостных встреч.
2: Лето на детском радио.

Привет, ребята! Какой потрясающий солнечный день сегодня. Да вот только в музее у нас опять происшествие. Кто-то взял и поставил красный бразильский топаз прямо на солнце. Ну, кто, я вам не скажу. Но этого негодника я уже как следует отругал. Не, он, конечно, ничего плохого-то не хотел. Говорит, чтобы блестел камень ярче. Только вот беда. От солнца топазы наоборот тускнеют. Подождите-ка, я вам про этот камень сейчас все-все расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагоны. А я музейный, в музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: Топаз был известен людям еще с глубокой древности, и во все времена ему приписывали магические свойства. Все дело в необычном цвете камня – голубом, розовым, желтым, фиолетовым и даже зеленым. Не всегда этот цвет зависит от примесей, часто от самого строения кристалла. Считается, что необычное название «топаз» происходит от маленького острова неподалеку от Египта. На арабском языке остров назывался «Забаргат», а на греческом – «топазиос». Но, может, слово «топаз» пришло из Индии? На санскрите – это язык такой. «Топаз» означает «огонь». В Индии верили, что топаз обязательно делает его обладателя умнее. А в Африке, что этот камень – проводник в потусторонний мир. Но что в древние времена, что сейчас, главным критерием красоты топаза является его цвет. Чем он чище, чем прозрачнее, тем камень лучше и, соответственно, дороже. Наши предки добывали топазы и другие камни вручную, рыли глубокие ямы и проводили в них целые дни, перебирая глину и камни в поисках настоящих сокровищ. Только вот самим добытчикам камни не доставались. Ими украшали кольца и браслеты влиятельных особ. Прошли тысячи лет, но далеко не везде ситуация изменилась. Топазы добывают по всему миру, но не во всех странах используют специальную технику и платят камнедобытчикам хорошую зарплату. Вот в Индии и Шри-Ланке, это островное государство рядом с Индией, до сих пор добывают топазы вручную. Вместо шахты – глубокие ямы, вырытые лопатами. Вместо техники – ведра и фонарики. Работа камнедобытчиков целиком зависит от удачи, и заранее неизвестно, найдут они что-нибудь или нет. В России топазы начали добывать на Урале и в Сибири. Камень у нас был таким популярным и модным, что его даже называли сибирским алмазом. А еще тяжеловесом, ведь находили огромные топазы.

В лаборатории, а ученые могут и такое, можно, конечно, но это не слишком выгодно. Цена такого камня будет совсем невысокой. Проще найти натуральный камень. Часто топазы прячутся в граните. Вместе с другими полезными ископаемыми, кварцем, например, топаз представляет собой кристаллы или друзы, то есть несколько кристаллов, сросшихся между собой. Есть и особая горная порода – топазовые грейзины. Эта горная порода практически полностью состоит из топазов. Прежде чем начать добычу, геологи внимательно изучают горные породы и выбирают место. Затем роют шахты. Когда месторождение найдено, ценную породу достают из недр земли. Но часто камни залегают совсем не глубоко. Именно поэтому до сих пор его можно добывать вручную. Прежде чем камни отправятся к ювелирам, их хорошенько моют и очищают. Один из самых известных топазов, а точнее целых 5, хранятся в Московском Кремле. Эти 5 камней были найдены в Бразилии. Они – часть знака одного древнего испанского ордена. Еще один крупный топаз, известный на весь мир, когда-то принадлежал королю Португалии. Правда, король подумал, что это никакой не топаз, а алмаз, и приказал вставить его в свою корону. Топаз – камень, которому с древности приписывали магические свойства. Топаз может быть разным – и розовым, и желтым, и прозрачным. На Руси топазы называли сибирскими алмазами, а еще тяжеловесами. Ведь масса камня может достигать ни одного десятка килограммов. Камни используют при создании украшений. Добывают топазы по всему миру, от Японии до США. Так, топаз солнца я убрал, экспонаты осмотрел, так значит, пора и музей открывать. Все, пока, до скорых встреч!

0: Лето на детском радио.
1: Мои маленькие наблюдатели и любители приключений, всем привет! Это Ириска. Как же здорово, что летом можно выбраться к морю. Вот оно, бескрайнее, синее, манящее. Слышен шум волн, чувствуется соленый бриз. Пусть морские путешествия и прогулки подарят вам много хороших и ярких впечатлений.

0: первого учебного года осталось
1: один день. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.
3: Всех с наступающим бум-бум.
4: Реклама на детском радио.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
4: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102770 057 8740. Адрес 109020, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Мама, а тетрадки уже приехали?
9: Пока нет. Доставка задерживается.
8: А рюкзак?
9: Еще в пути.
8: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
10: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
11: Слушаю.
12: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
13: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112
4: 77 46 74 55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, друзья! Меня зовут Кирилл Раскаскин. Летние каникулы созданы для отдыха. И я уверен, что с задачей отдохнуть вы справляетесь на все 100. Бегайте, прыгайте, ешьте мороженое, радуйтесь каждому теплому деньку. Ну и, конечно же, слушайте детское радио.
0: Много песен на детском радио.

0: радио. Детское радио.
1: Лето – это, конечно, сочные фрукты. Так, Веснушечка, кто у нас тут любит арбузы?
2: Я обожаю арбузы. Они такие сладкие, прохладные. А еще я люблю персики. Они мягкие и ароматные.
1: А я не могу устоять перед дыней. Она такая нежная.
0: Беру.

0: как дышать под водой. Попробуйте опустить в воду перевернутый стакан, и вы увидите, что в нем останется воздух. Точно так же устроен водолазный колокол, который изобрели давным-давно. В колоколе, опущенном в воду, остается воздух, которым может дышать человек. 200 лет назад люди придумали водолазный костюм, скафандр. Воздух в него подается сверху, по шлангу. Это позволяет водолазу долго находиться под водой и даже ходить по дну, хотя и недалеко. Со временем люди научились сжимать воздух и запасать его в баллонах. Так появился акваланг. Аквалангист, который дышит воздухом из баллонов, может свободно плавать под водой и нырять на глубину до 300 метров.
1: А сейчас фиксипелка.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, девчонки и мальчишки! С вами Ириска и моя поэтическая минутка. Вот, послушайте. Что ты мне подаришь, лето? Много солнечного света, в небе радугу дугу и ромашки на лугу. Что еще подаришь мне? Ключ, звенящий в тишине, сосны, клены и дубы, землянику и грибы. Итак, наслаждаемся летом под музыку детского радио.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. О, ребята, нужно сделать обязательно варенье из абрикосов. Оно пахнет так, будто

грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, как

когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

побежит. Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: песен на детском радио.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Фишинг. По-английски это означает рыбная ловля. Это совсем не рыбалка. Это когда мошенники притворяются хорошими и пытаются обманом выведать ваш пароль или код из СМС. Они отправляют ссылки-ловушки и обещают подарки. Не попадитесь на удочку. Секретные данные никому не говорите. Сомневаетесь? Спросите родителей. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Детское радио.
0: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: один день. И к вам вернусь я, Микрофоша.

0: хит-парад детского радио.
1: Всех с наступающим!
2: Кто-то исчезнет.
3: Что-то растает.
4: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
5: Заколдуют кого-то.
2: Захотят даже съесть.
6: Желающих съесть в сказках не счесть.
7: Кто-то проснется,
8: а кто-то уснет.

0: Сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
1: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени.
2: В эфире и на сайте детского радио.
3: Реклама.
4: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
5: Анимационное приключение для всей семьи.
4: И моры?
6: Он про нас знает?
4: Это же я вас придумал.
5: Край чудес. В кино с 10 сентября.
7: Категория 6+.
8: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
3: Реклама.
9: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
12: Мама! Папа!
13: Бабушка!
12: Дедушка!
13: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
11: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...

0: Ученые обнаружили в балтийском янтаре доисторическую гусеницу. Казалось бы, ничего необычного. Янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и в ней часто попадаются разные насекомые и мелкие животные. Вот только эта гусеница особенная. Во-первых, это образец гусеницы-бабочки ранее неизвестного вида. А во-вторых, уникальные находки 44 миллиона лет. Ученые дали гусенице название на латыни – «Eogeometer vandens» и приступили к ее изучению. По словам специалистов, находка может многое рассказать о том, какой была жизнь на Земле от 30 до 50 миллионов лет тому назад.
1: А знаете ли вы, что...
0: Древняя мумия научилась разговаривать. Современные технологии творят чудеса. Ученые заставили заговорить древнеегипетскую мумию. Для эксперимента использовали мумию жреца, который жил 3000 лет назад и пел песни в храме. С помощью особой техники специалисты напечатали на 3D-принтере модель его голосовых связок. Это такие складки внутри горла, которые позволяют нам говорить. Затем к искусственному горлу подключили динамик. В итоге удалось получить звук, напоминающий мычание. Ничего больше ученые сделать не смогли, потому что у мумии не сохранился язык, а без него из мумии не вытащишь ни словечка.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Под землей подрастают будущие астронавты. Обычные земляные черви в будущем могут стать первыми путешественниками на Марс. Об этом заявили ученые. Для исследования они взяли вулканический грунт на Гавайях. Это такие острова в Тихом океане. Ведь по своему составу гавайский грунт практически не отличается от марсианского. Затем поселили туда червей. Выяснилось, что черви в новых

0: домашних условиях чувствуют себя превосходно. Даже потомство регулярно приносят. Кроме того, черви долгое время усердно рыхлили марсианскую землю. В результате из сухого песка грунт превратился в прекрасную почву для выращивания овощей. По словам ученых, именно земляные черви могут войти в историю и помочь людям в освоении Марса. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Если арбуз закончился, мороженое исчезло из холодильника каким-то странным образом, а ягоды еще не собраны, не переживайте. Лето продолжается. Все еще впереди. Супер Гарик с вами. Наша миссия – все успеть.
2: Лето на детском радио.

0: далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Петров, ты будешь в Олимпиаде по истории участвовать?
3: Да, учителю пообещал.
2: А ты успеешь подготовиться? Ты же болел, несколько уроков пропустил.
3: Ну, я обещал. Да и в списки меня уже внесли. Так что мосты сожжены.
2: Какие мосты?
3: Видишь, я уроки пропустил. А про Дмитрия Донского знаю побольше тебя. Так что не волнуйся. Все нормально будет с нашей Олимпиадой.
2: Что за мосты?

0: ты, при чем тут Донской? Не понимаю. Я же учебник читал. Надо самому проверить. Старинные часы, время назад. Я, кажется, под столом. Вот удача. Это палатка, что ли?
1: Кто тут? А ну, выходи.
0: Ой, извините, тут темно совсем. Я Рома Морковкин, здравствуйте.
1: Бедный малец. Голодный, небось? Ты заедай ко мне в шатер залез. Не бойся. Возьми себе хлеба, а мне воды подай. А то вставать тяжело.
0: Вы ранены? Извините. Я не хотел тревожить вас. Случайно сюда попал.
1: Да все равно не уснуть мне. Раны болят, думы разные одолевают. Так ты хоть со мной поговори, отвлеки немного.
0: Да мне ведь некогда, дяденька. Я Дмитрия Донского ищу.
1: Не слыхал про такого.
0: Вот обидно. А вы точно всех-всех князей знаете? Он главный московский князь. Донской. Это прозвище такое.
1: Погоди. Главный московский князь — это я и есть, Дмитрий Иванович? А кто тебе сказал про Донского-то?
0: Да все так говорят.
1: Странно. Дон река, вон она, за Дубравой, левее наших шатров. Перед битвой перешли мы ее, чтобы в спину не ударил никто, и встали на Куликовом поле. А когда все полки переправились, велел я сжечь мосты.
0: О, мосты! А зачем?
1: Чтоб не думали воины про отступление, стояли насмерть. Не было у нас обратной дороги. Когда ратники знают, что уйти некуда, то дерутся в 10 раз отчаяннее и злее. Ученые люди рассказывали, что полководцы в древности так делали. Высадившись на новый берег, сжигали корабли, чтобы не было другого пути, только вперед.
0: Я вспомнил, что из-за битвы на Дону вас так и прозвали. Дмитрий Донской. Я в учебнике читал.
1: Кто прозвал? Я и не слышал.
0: Потом прозвали.
1: А сеча на Дону была знатная. Разбили мы Мамаева войско. А ведь нас втрое меньше было, чем ордынцев поганых. Я уж из жизни простился, когда они, как река, потекли на нас. Потом, правда, как сшиблись, некогда стало бояться. Заколосилось Куликово поле кровавой ярью.
0: Так вы тоже сражались? В общем, в строю?
1: А как же? Негоже князю в стороне стоять, когда его воины-братья насмерть идут. А Мамай-то... Увидал хан нашу конницу позади своих передовых порядков, свернул знамена и сбежал, как пес трусливый, бросил своих. И они дрогнули, хотя было их больше, чем нас. Но войско без головы не войско, а толпа. И побежали они в страхе. Огнали мы их 40 верст до самой Непрядвы.
0: А если бы вы все погибли?
1: А думаешь, если бы не стали мы биться, Мамай бы нас пощадил? Нет.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ханы, что как соберутся вместе русские люди, так и кончится власть ханов над ними. Пока князья поодиночке были, сами по себе, с ними легко было справиться. А когда мы вместе, не найдется силы, что сломит сынов наших. Не будем больше в Орду дань платить. Будем работать, строить и укреплять свои города. В Москве не деревянный, а белокаменный Кремль возведем.
3: Интересно будет почитать, что у вас получится.
2: Да где ж ты такое прочитаешь?
3: В учебнике истории. Сегодня же прочитаю. Нет, не только в учебнике. Я хочу, как Петров. Он у нас лучше всех историю знает. К тому же про мосты вы мне уже объяснили.
2: Объяснил. А теперь ступай. Устал я.
3: До свидания, Дмитрий Иванович. Выздоравливайте скорее.
4: Старинные часы. Время вперед!
3: Петров, постой! А ты где про Донского-то прочитал? Ну, кроме учебника.
5: В нашей библиотеке отличная подборка.
3: А списочек книг черкнешь?
5: Да пожалуйста. А что это ты так вдруг? Тоже хочешь в Олимпиаде участвовать?
3: До Олимпиады пока мне далеко. Но вот в следующем году, может быть, увидим. Не буду сжигать мосты.
6: Как Марковкин в историю влип.

Привет, большие и маленькие слушатели детского радио. Лето продолжается. Меня зовут Катя Знайкина. Лето может быть солнечным, может быть дождливым, но, как ни крути, это не может не радовать. Хорошего и радостного всем лета!

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему?

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 2 сентября с 7.05 до 7.35. 6+.

0: нового учебного года осталось
1: один день. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Всех с наступающим!
3: Как поют ведущие детского радио?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
2: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
3: Реклама.
4: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
5: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Девчонки и мальчишки, тихони и шалунишки, всем привет! С вами Ириска. И я считаю, что прямо сейчас пора размяться. Вставайте, танцуйте, прыгайте под музыку детского радио. Лето – это движение, смех и бесконечная энергия. Поехали!
1: Много песен на детском радио.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, как много сказок, в которых деревья оживают. Они помогают хорошим героям и мешают злодеям. Ну вот хотя бы яблонька из сказки «Гуси-лебеди» или дуб, в котором спрятан сундук со смертью Кощея. А сколько прекрасных песен и стихов, в которых деревья наделяются человеческими чувствами. Тут и рябина, и калина, и клен, и, конечно, береза. Деревья в нашей жизни действительно играют огромную роль. Но не только поэзию и красоту они нам несут. Деревья – настоящие труженики. Они в прямом смысле слова дарят нашей планете жизнь. Очищают воздух, производят кислород и поглощают углекислый газ, вызывающий потепление климата. Они сберегают воду в почве и защищают ее от эрозии. Они делают климат более влажным и мягким, сглаживают колебания температуры. Авторы Илька Соколовский и Янина Чихи внимательно изучили роль деревьев и написали книгу, в которой интересно и увлекательно рассказали об этом. Книга называется «Лесной дом. Кто живет в старых деревьях?». А живут там самые разные животные. От жуков-оленей до черных аистов, от бобров до летучих мышей. Вот, например, знакомая всем нам береза. Оказывается, она кормит множество самых разных животных. Гусениц-траурницы – одно из самых красивых наших бабочек. Осенью и зимой березовыми семенами кормится тетерева, стаи чечеток и чижей, а сережки едят белки-летяги. Или вот его величество дуб. Ему уже более 600 лет. Он пережил бури и войны, накормил бесчисленное множество животных и столько же приютил и укрыл. Величественный старый дуб – это настоящее чудо-дерево. Между его корнями родилось и выросло несколько поколений барсуков. Кабаны регулярно приходят к нему, чтобы полакомиться сытными желудями. Средний пестрый дятел склевывает насекомых из глубоких трещин коры, а среди листьев порхает бабочка с забавным названием «Зефир дубовый». Ни с одним другим деревом не связано столько видов животных и насекомых, как с дубом. До 500! Многие тайны хранят дубрава и буковый лес, старый фруктовый сад и пойменные леса. А знаете ли вы, что деревья, оказывается, умеют общаться? Вот, например, чувствительные кончики корней постоянно проверяют, достаточно ли воды в почве. Если нет, они посылают по стволу сигналы листьям испарять как можно меньше драгоценной влаги. А листья сообщают корням, достаточно ли им воды и минеральных веществ. А в корнях дерева живет грибница. Она помогает деревьям всасывать воду и минеральные удобрения. Один единственный гриб распускает нити грибницы на 100 квадратных метров и даже больше. В итоге корни разных деревьев находятся в тесном контакте. Поэтому лесному интернету деревья могут передавать друг другу сообщения. В книге Ильки Соколовский и Янины Чихий «Лесной дом. Кто живет в старых деревьях?» еще много удивительных фактов. Вы, например, узнаете, почему у клёста сосновика перекрещенный клюв и для чего бобру мощный хвост. А еще там есть очень полезные советы для юных любителей природы. Как и когда правильно наблюдать за птицами и животными, и как правильно посадить дерево. Книгу выпустило издательство «Пешком в историю» для детей младшего школьного возраста. На сегодня это все. Я, ваш книжный червячок, прощаюсь с вами. А в следующий раз расскажу о какой-нибудь другой очень интересной книге.

0: лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Свежая дыня и арбуз – символы летнего.

0: домашней радости. Обожаю! Всего один кусочек, и настроение поднимается!
1: Лето на детском радио.
2: Я на два мира живу, просто мира, слава в школе, после мировой тур. Музыку громче, ярче свет, я позвала всех.

0: Детское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. На пляже воздух пахнет солью и свободой. Песок согревает босые ноги и дарит всем улыбку.
2: А

0: песен на детском радио. Готовим на детском.
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
3: Всем привет! Я Катя Знайкина. Настало время вкусной рубрики. Мы с нетерпением ждем подведения итогов конкурса юных поваров «Кухня дети». В нем ребята со всей страны делятся своими видеорецептами. Не представляю, как членам жюри удастся выбрать победителей. Одно блюдо выглядит невероятно сытным, другое – полезным. А спросим у моего пушистого соведущего. Здравствуй, дорогой кот Ух! Какое блюдо бы выбрал ты? Самое аппетитное или самое большое?
4: Привет! Сегодня я выбираю самое красивое. О, эти розы на столе сияют в чистом хрустале, в сиропе сладком лепестки. Они прекрасны и сладки. Варенье из лепестков нежнее крыльев мотыльков, как память о прошедшем лете, о шашлыках и о котлете. Рняу! Простите, увлекся. Это варенье из розовых лепестков меня так вдохновило. Его видеорецепт прислала Виктория Сушинина из города Рыбинска. Вика отличница, спортсменка. У нее золотой значок ГТО и искусный кулинар. Для приготовления варенья нам понадобятся лепестки розы, лимонный сок и сахар. Засыпаем лепестки сахаром и оставляем на час. Готовим сироп. Наливаем в кастрюлю полстакана воды и добавляем еще немного сахара. Ставим на огонь и перемешиваем. Затем добавляем розовые лепестки и варим на самом маленьком огне 5-7 минут. Вливаем лимонный сок. Урня, готово! Красота! Спасибо Вике за рецепт.
3: Спасибо, Ух! Возможно, Вика станет одним из победителей конкурса юных поваров и попадет на экскурсию в студию детского радио, станет участником кулинарного телешоу, получит подвесы мини-лента и вкусные наборы от сети магазинов «Лента». А вас, ребята, тоже ждут подарки! Заходите на страничку детского радио ВКонтакте, смотрите ролик с быстро меняющимися картинками и ждите, когда на экране появится фигурка «Арбуз». Увидели? Ловите ее! Делайте скриншот и выкладывайте его в комментарии под этим видео. Ну а в конце недели мы определим 5 победителей, которым подарим вкусные наборы и подвесы «Мини-лента».
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
0: Готовим на детском.

лесною стороной увязался черт за мной. Думала, мужчина, что за чертовщина?

0: первого учебного года осталось...
1: один день. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Каждый родитель желает знать.
4: Ребенок пошел в первый класс. Как помочь ему адаптироваться к новым условиям и начать получать удовольствие от обучения? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в теме помогу я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
3: Каждый родитель желает знать.
5: Сегодня в 22:00.
3: Программа для взрослых на детском радио.
6: 18+.
3: Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Реклама.
9: 5 и 6 сентября Театр поколения приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
10: Категория 6+.
11: Мама, а тетрадки уже приехали?
12: Пока нет. Доставка задерживается.
11: А рюкзак?
12: Еще в пути.
11: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
13: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы, что...
15: черепахи умеют разговаривать?
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
14: Ужасно интересно!
15: Все то, что неизвестно!
5: Каждый день на детском радио.

0: știre. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: У ежей появились двойники.

0: ледники. В одном из японских зоопарков ежей заменили на обувную щетку, а рядом положили записку. В ней говорится, что ежи очень грустят из-за холода и не спешат выходить из теплых укрытий в открытый вольер. Вместо них посмотрите на щетку. Она выглядит почти как еж. И приходите, пожалуйста, когда потеплеет. Отмечу, что ежи в Японии не водятся. Они здесь в диковинку, и поэтому их очень любят. В этой стране даже есть кафе с ежами. А сами японцы их часто заводят как домашних животных.
1: А знаете ли вы, что...
0: Попугаи и кокоду – отличные садовники. Об этом рассказали ученые. Птицы в больших количествах поедают клубни некоторых сорняков, которые портят газоны. А для кокоду луковицы таких растений – любимое лакомство. Птицы вытягивают клубни из земли, ухватившись клювом за стебель. Иногда помогают себе левой лапкой. При этом треть луковиц кокоду выбрасывают, слегка надкусив. Всего за полчаса небольшая стая пернатых может очистить газон от тысячи сорняков. А если птиц окажется больше, то они за пару часов приведут в порядок огромное пастбище. Очень удобный и экологичный метод прополки травы. Вот бы моей бабушке такого кокоду на огород, клубнику пропалывать.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Акулы могут работать ночным светильником. Ученые обнаружили в водах Новой Зеландии три вида акул, которые светятся в темноте. Такое явление называется биолюминесценция. Светится у акул брюшко. Ученые объяснили, что это помогает им охотиться и прятаться от хищников. Ведь они живут в тех местах, где практически негде затаиться. Так что свечение для них – единственный способ маскировки. Животик сливается с светом воды, и акула совсем не видна. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, ребята, с вами я, дядя Саша, старший почтальон и по совместительству ведущий программы «Уроки любопытства». Ребятки, сегодня проведем этот хороший день под хорошую музыку.
2: Лето! Лето на детском радио.

0: горы, положительная форма рельефа, поднятые над равнинами и резко расчлененные участки земной поверхности со значительными перепадами высот от нескольких десятков метров до нескольких километров.
1: Ты представляешь, Синицын вчера весь вечер под моим окном провел.
2: Да ты что? А что он там делал? Серенады тебе пел? Стихи читал? В любви до самой смерти признавался?
0: От прилегающих равнин горы отделены четко выраженной линией подошвы склона или предгорьями. Девочки, Ира, Валя, перестаньте болтать.
1: А что сразу Ира, Валя? Вон Козлов с Васильевым тоже болтают.
3: Ты чего? Мы горы обсуждаем, да? Все по теме урока. А вы про Синицына. Чик-чирик, чик-чирик, он тебе в любви признавался.
1: Козлов, сейчас получишь.
3: Вот еще, сейчас сама получишь.
0: Чуркина, Козлов, тихо, сели на свои места. Вы все постоянно болтаете, мешаете мне вести урок. Или кто-нибудь хочет к доске выйти и рассказать о том, что же такое горы? Ты, Козлов, хочешь? Может быть, ты, Чуркина?
1: Нет, не хочу к доске.
0: Так, всем тихо. Никто не разговаривает. Все смотрят свои тетради и записывают за мной. Горы занимают 24% всей поверхности Земли. 10% населения живет в горных районах. Шурыгин, Костиков, что вы там обсуждаете?
4: Анна Петровна, простите, но это очень важный вопрос. Мы говорили о том, кто кем будет, когда вырастет.
0: На, и кем же ты хочешь стать, Шурыгин?
4: Я хочу стать барабанщиком, играть в рок-группе, ездить с концертами по миру. А Костиков говорит, что это не дело для настоящего мужчины. Надо защищать родину. Он собирается, как и папа, стать военным летчиком.
0: Это все замечательно. Но я, ребята, очень хочу, чтобы вы все стали балеринами.
5: Не хотим мы быть балеринами!
4: С чего это нам балеринами становиться?
0: А я хочу, чтобы вы все стали балеринами, потому что они ходят на цыпочках и молчат.
6: Веселые истории.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, я Катя Знайкина. Лето – лучшее время, чтобы заметить, сколько прекрасного вокруг. Остановитесь на минутку, посмотрите, как ветер играет с листвой, и улыбнитесь этому дню. Знаете, что самое восхитительное на свете – это улыбка. Улыбайтесь чаще и увидите, как мир сразу станет теплее и добрее.

0: песен на детском радио.
1: Из-за сыра, нам и...

0: нового учебного года осталось
1: один день.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: Кого?
3: Всех с наступающим Новым.
4: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как...

0: это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
1: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Реклама.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Лето надо пить не торопясь, медленно. Как пьется холодный лимонад из запотевшего бокала. Как ледяное мороженое, которое нельзя взять сразу вот так засунуть в рот и съесть. Надо облизывать его с наслаждением, по чуть-чуть. Вот и с летом торопиться не надо. Почувствуйте его вкус. Насладитесь теплом и солнцем. Я, дядь Саша, шлю всем жаркий привет.
0: Много песен на детском радио.

0: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Ай-яй-яй! Какое несчастье! Пирог испорчен! Отвлекся на 5 минут, и любимый десерт превратился в ароматный уголь. А впрочем, я знаю, кому может пригодиться мое несостоявшееся лакомство. Друзья, для вас подгоревшие макароны или куриная ножка – трагедия? Взгляните на ситуацию по-другому. Здесь, в музее подгоревшей еды в Калифорнии, обуглившиеся остатки пищи – ценнейшие музейные экспонаты! Все произведения искусства, находящиеся здесь – детище нерадивых хозяек!
2: Именно! Невнимательная хозяйка является основательницей нашего музея.
1: Спасибо! Вы прекрасно выглядите, госпожа подгоревшая пицца.
2: Благодарю. Здесь я чувствую себя в своей тарелке. Ведь идея нашего музея проста. Если ваша жизнь не заладилась, не отчаивайтесь. Каждый, даже не такой, как все, может найти свое место в жизни.
1: Просто гениально! Но вы хотели рассказать об основательнице музея.
2: Дебора Хэнсон. Замечательная женщина и плохая хозяйка.

0: Однажды, заболтавшись по телефону, Дебора обнаружила на плите горелый обед. Грустный вид любимого блюда навел ее на гениальную мысль создать совершенно необычный музей – хранилище подгоревшей еды. Каждый желающий может принести сюда свои неповторимые экспонаты.
1: Невероятно!
0: Вы видели всеобщих любимцев? Висящие на потолке куриные яйца. Они взорвались и повисли.
1: От одного взгляда на них повышается настроение.
0: Настроение. Вот зачем люди приходят к нам. Кстати, мы уделяем большое внимание противопожарной безопасности.
1: О, кажется, я не выключил плиту. Придется покинуть вас немедленно. До новых встреч, друзья.
2: Да.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Летом даже тучи выглядят добрее. Трава зеленее, солнце ярче, а звезды волшебнее. Оставайтесь на волне детского радио. Ваш летний волшебник Супер Гарик.
0: Каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, привет! С вами Ириска. Лето прекрасно и в солнечную погоду, и в дождливую. Когда дождик барабанит по крыше, можно устроиться поуютнее с книжкой и наблюдать за танцующими каплями за окном. А после дождя скорее гулять, дышать свежим воздухом и искать радугу. Вперед к новым приключениям, мои дорогие исследователи и следопыты!

0: Только песен на детском радио.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Слово «банк» произошло от итальянского слова «банко», то есть «стол» или «скамья». В давние века люди, которые меняли деньги или давали в долг, сидели за столами на рынках и площадях. Их стали называть банкирами, а банки со временем превратились в серьезные организации. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: нового учебного года осталось...
1: Один день. И мы, Ириска.
2: И Кирилл снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».
3: Всех с наступающим бум-бум.
4: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
5: И что же, Добрыня?
4: Придумать, что подарить.
6: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
4: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
5: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
6: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
4: Запомнили?
5: Заходите на наш сайт dtfm.ru
6: и ищите Хрум особенный день.

0: день. Хрум-хрум.
1: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.

0: информации с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама.
2: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
3: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
3: И все.
1: Ноль плюс.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые нашли самое тихое место во Вселенной. А помог им в этом марсоход, который сделал на красной планете уникальные аудиозаписи. Они сначала очень удивили специалистов, потому что планета оказалась до ужаса тихим местом. Исследователи даже решили, что у марсохода сломался микрофон. Но потом догадались, что тишину надо расшифровать. Из-за особенностей воздуха на Марсе звуки там распространяются не так, как на Земле. Когда их перевели в другой диапазон, то ученые услышали хруст гравия под колесами марсохода. Удары

0: его лазера по камням и даже тихий вой марсианского ветра. Ученые поняли, что для будущих марсонавтов придется придумывать особые средства связи. Общаться по обычным космическим рациям они не смогут, потому что просто не услышат друг друга.
1: А знаете ли вы, что...
0: Суслики проложат людям дорогу на Марс. Но не переживайте, животных не будут отправлять на Красную планету. Ведь лететь туда очень долго, около года. Но ученые хотят погрузить будущих марсонавтов в такой же долгий и крепкий сон, в который впадают многие грызуны. Это позволит людям скоротать время в пути и не вести с собой много еды и спортивных тренажеров. Когда суслики выходят из спячки, они полны сил и энергии. Ученые хотят добиться того же эффекта, чтобы марсонавты после пробуждения были в отличной спортивной форме и могли сразу приступить к научным экспериментам на Красной планете.
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Покорители Марса превратятся в инопланетян! Так считают ученые, а все из-за долгого нахождения в невесомости на Красной планете. Мышцы ног ослабнут и будут укорачиваться. А вот руки, наоборот, станут длиннее, ведь их будут использовать больше, чем обычно, в том числе для передвижения в невесомости. Глаза из-за давления станут плоскими, а зубы и вовсе могут исчезнуть, ведь в космосе вся пища жидкая. Раз жевать нечего, то и зубы не нужны. Зато никакого кариеса и походов к стоматологу. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 36. Последняя ириска.
1: Вот, Стрелка Семеновна, чебуреков нам с вами в дорогу передали. Горяченькие еще, угощайтесь.
2: Спасибо. Прям не верится.
3: Ай, горячие.
2: Что, дожили до отпуска, да, Шерлок Семофорыч?
1: И не говорите. Скоро отправляемся-то.
2: Да вот-вот уже.
4: Поезд Москва-Кологрив отправляется с 13-го пути.
2: О, слышите? 13:55. Тронулись вроде. Ну, поехали.
1: Да, путь нам не близкий предстоит.
2: Ой, что такое? Шерлок Семофорыч, смотрите, смотрите, мальчишка какой-то со свертком бежит за поездом. Сейчас же платформа кончится, упадет ведь. Пассажир, наверное, опоздал. Ну, разве можно так, даже если опоздал? Куда только родители смотрят? Кошмар! Может, сообщим начальнику поезда об отставшем пассажире?
1: Не стоит, ведь это не пассажир, Стрелка Семеновна. Впрочем, вы хорошо его видели?
2: Достаточно, да.
1: И что вы можете сказать об этом мальчике?
2: А, дедуктивный метод. Что ж, извольте. Мальчик так лет 9-10, одет опрятно, со вкусом, недавно пострижен, занимается спортом, бежал быстро, но не запыхался, учится хорошо, много читает. Немножко щурится, как мне показалось. Но солнца сегодня нет, так что, скорее всего, близорук. Возможно, иногда ходит в очках или линзах.
1: Так-так. Прекрасно, коллега, прекрасно. Вы делаете потрясающие успехи.
2: И, кажется, я поняла, почему вы сказали, что это не пассажир. Он ведь без чемодана и без дорожной сумки. Но ведь некоторые путешествуют налегке. Так что на вашем месте я не была бы так уверена.
1: Вы думаете?
2: Я думаю, что все-таки надо сообщить начальнику поезда об отставшем пассажире. И вообще, если бы не отпуск, мы бы с вами занялись этим парнишкой. И обязательно объяснили бы ему, что приближаться к идущему поезду нельзя. Надо держаться на расстоянии. И по платформе бегать запрещено. Это ж опасно. А теперь... Вы что скажете об этом мальчике?
1: Попробую чуть-чуть добавить к вами сказанному. Ему 9,5 лет, и он учится в 3-м классе физико-математического лицея.
2: Ха-ха, прям-таки в 3-м? И именно физико-математическом? Дело на одну ириску?
1: Да, учится в 3-м Б, если точнее.
2: Б? Не А?
1: Да, 3-й Б.
2: И это вы поняли за те 10 секунд, что видели?

0: Его в окошко? Может быть, скажете, что он ел на завтрак? Или какую оценку получил за недавнюю контрольную по алгебре, например?
1: Да, скажу. Ел пирожки с капустой, а контрольную написал на четверку.
0: С капустой? Четверка?
1: Но это мелочи, они несущественны. А вот то, что этот мальчик чемпион школы по лыжам, это очень важно.
0: А лыжи-то? Лыжи – это почему? Это с чего?
1: Ну, это очевидно. Да, кстати, и зовут его Денис.
0: Денис? Шеф, это... Но как?
1: Дело в том, что этот мальчик... Мой племянник Денис Скворцов.
0: Племянник?
1: Ну да, он передал мне чебуреки в дорогу. Вот они, горячие еще.
0: А потом что, решил догнать и отнять?
1: Да нет, пирожки, судя по местам масляной бумаги, свертка, отдать забыл. Моя родная сестра, мама Дениса, отменный кулинар. Она всегда печет мне в дорогу пирожки и чебуреки.
2: Чай, пожалуйста.
1: Благодарю.
0: Спасибо. Все, Шерлок Семафорович, отпуск есть отпуск. Племянник. Эта ириска была последней. Больше никаких дел. Никаких расследований. Решено?
1: Договорились, Стрелка Семеновна. Эх, нет ничего лучше на свете, чем ехать в поезде и под стук колес пить чай из стакана в подстаканнике.
0: Гениально.
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.
4: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Много песен на детском радио.

0: Нового учебного года осталось
1: один день.
2: И мы, Катя
3: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
1: «Развивайка».
4: Всех с наступающим.
5: Кто-то исчезнет,
6: что-то растает.
7: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
8: Заколдуют кого-то.
9: Захотят даже съесть.
10: Желающих съесть в сказках не счесть.
11: Кто-то проснется,
12: а кто-то уснет.
13: Незамеченным кто-то рядом пройдет.
14: Кто-то, наверное, что-то похитит.

0: сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
1: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени. В эфире и на сайте детского радио.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Новое путешествие.
5: Это обратная сторона Луны.
6: Найдем моего папу.
3: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
7: Категория 0+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12

0: тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
0: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что
4: язык младенцев теперь будет понятен родителям?
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный, у него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком. Собирайся скорее. Мы отправляемся...
0: Путешествие! А далеко?
1: Не очень. Мы пойдем по нашей любимой тропинке. Она начинается у калитки сада. Тропинка бежит через луг, взбирается на пригорок, ведет нас к опушке леса, потом тянется вдоль лесной речки и снова поворачивает на опушку.
0: И приводит нас опять к саду. Но разве это путешествие? Мы и так каждый день в лес на прогулку ходим.
1: На этот раз это будет необыкновенная прогулка по календарю природы.
0: Почему, почему? Прямо по листам с картинками?
1: Нет, конечно. Такого календаря, как висит в комнате на стене, мы в нашем путешествии не увидим. У природы есть собственный календарь. Однако должен тебя предупредить. Он отличается от того календаря, которым пользуются люди.
0: Это чем же?
1: Например... Настенный календарь сообщает нам, что весна наступает 1 марта. А по календарю природы, настоящим приходом весны считается день, когда прилетают грачи.

0: мечи. Случиться это может и 15-го, и 20 марта. Год на год не приходится. Распорядку календаря природы подчиняются все деревья в лесу, все звери, все птицы.
1: И всякие букашки с комарами тоже?
0: А как же?
1: А люди об этом календаре знают?
0: Конечно, особенно фенологи.
1: Никогда таких не слышал. Это еще кто?
0: Фенологи – это ученые, которые занимаются наукой фенологии. Это наука, которая изучает, когда и какие изменения происходят в природе. Ты ведь обращал внимание, что летом тепло, а зимой холодно, осенью часто идут дожди и пасмурно, а весной ярко светит солнце. Вот фенологи и изучают все эти и многие другие сезонные явления.
1: Про фенологов я понял. А вот что значит сезонные? Объясни.
0: В наших краях год делится на осень, зиму, весну и лето.
1: Знаю, это называется времена года.
0: Или сезоны. Для нас привычно, что год состоит из четырех сезонов.
1: А разве может быть как-нибудь еще?
0: Может. На нашей планете есть много мест, где сезонов всего два – сухой и сезон дождей. А есть и такие места, где в течение года почти ничего не меняется. На Южном полюсе, например.
1: Ух ты! А как мы туда попадем?
0: Чевостик, сегодня мы так далеко забираться не будем. Наше путешествие познакомит нас с теми изменениями, которые происходят в нашей родной природе.
1: Дядя Кузя, но ведь сейчас конец лета. А как же осень, зима и весна? Ведь нам надо узнать про изменения, которые происходят в природе за год.
0: Так и будет. Специально для нашего путешествия я придумал машину времени. На ее пульте 12 кнопок по числу месяцев в году. Нажимаешь на кнопку и попадаешь в тот месяц, который на ней обозначен. А потом время начинает идти быстрее. Целый год пролетит примерно за час.
1: Здорово! Дядя Кузя, а можно я на кнопочку нажму?
0: Конечно, можно. Надо только решить, с какого месяца начнется наше путешествие.
1: У нас сейчас конец лета. Давай начнем с сентября. Тогда в конце путешествия мы как раз вернемся в август.
0: Отлично придумано. А теперь пора. Для начала выйдем из дома в сад.

0: Отсюда мы и отправимся в путь. Нажимай на кнопку, Чивостик.
1: Сейчас найду. Сентябрь.
0: Вот мы и попали в раннюю осень. Чивостик, попробуй-ка сказать, а что изменилось вокруг нас?
1: Не знаю. Вроде ничего. Солнышко светит, астры цветут, шмели летают. Ой, а на березе-то желтые листья появились.
0: Это и есть первый признак прихода осени.
1: Дядя Кузя, а березка и в желтом платьице красивая, как будто она один наряд на другой сменила. Я про нее стихотворение сочинил. Ты же знаешь, я про все на свете могу стихи сочинять. Вот что у меня получилось. Смотри, березка, осень на дворе. Наряды обновить пора настала. Зеленый сарафанчик в сентябре сменить на золотое покрывало. А желтые листья теперь и на других деревьях, и на том, и на том. И не только желтые, они красные, оранжевые, малиновые. Только что деревья были совсем-совсем зеленые и вдруг стали разноцветными. Знаешь, дядя Кузя, в лесу даже светлее стало. Такая красота вокруг!
0: Недаром это время называют «золотая осень».
1: И правда золотая! Дядя Кузя, я вот все думаю, думаю. А чего это листья желтеют? Кто их красит, а?
0: Видишь ли, Чивостик, летом под влиянием солнечного света в листьях образуется хлорофилл – крошечные зернышки зеленого цвета. Их так много, что они окрашивают лист в зеленый цвет. Осенью же солнечного тепла и света все меньше и меньше, и значит меньше образуется зеленого хлорофилла. И тут-то становятся видны другие красящие вещества, которые тоже есть в каждом листе.
1: Желтые, красные и оранжевые?
0: Правильно! Поэтому листья и меняют свой цвет. А мы любуемся удивительным богатством красок осенней природы.
1: Да, дядя Кузя, пока ты рассказывал, мы до нашего леса дошли. Он такой яркий и нарядный.
0: Золотая осень – красивая пора. Но в конце сентября делаются заметны и другие признаки осени. Ночи становятся все холоднее, днем солнце греет нас все меньше, да и сам день становится все короче. Вот уж и 23 сентября наступило – день осеннего равноденствия.
1: Чего-чего? Равночего?
0: Равноденствие. Это означает, что длительность дня равна длительности ночи. Но уже следующий день будет немного короче, чем ночь, а следующий еще короче.
1: Ветер сдул несколько листков с ветки. Они медленно падают на тропинку. Дядя Кузя, а почему листья опадают?
0: Осенью вся природа начинает готовиться к зимнему покою. Деревьям уже не нужно добывать питательные вещества из земли и энергию из солнечного света. Цветы отцвели, семена созрели, пора и отдохнуть. И когда приходит время отдыха, в том месте, где лист крепится к ветке, образуется твердая корочка, пробка, которая отделяет лист от остального растения.
1: Ага, я понял. И когда дует ветер, листья легко слетают с веток. Дядя Кузя, ветер несет не только листья, но и какие-то шелковинки-ниточки. Это что?
0: Ветер несет паутинки. Из-за них в народе эту часть осени зовут бабьим летом. В эту пору к нам ненадолго возвращается летнее тепло. Но вот приходит октябрь, и осень окончательно вступает в свои права. Землю укрывает пестрый ковер опавшей листвы.
1: Дядя Кузя, а ко мне на руку упал не лист, а вертолетик. Зеленое зернышко с крылышком. Оно, когда летело, кружилось.
0: Это кленовая крылатка. У многих растений семена снабжены приспособлениями для полета. У одуванчика, например, есть парашютик из тонких белых пушинок. А семенам клена летать помогают нежно-зеленые крылышки. Летающие семена – еще один признак осени.
1: Здорово придумано! Захотел и полетел.
0: Никогда захотел, а когда пришло время.
1: Дядя Кузя, а вон, высоко в небе, птицы. Они собрались вместе, покружились и полетели куда-то.
0: Это стая перелетных птиц. Они кружатся над родными местами, чтобы лучше их запомнить, а потом отправляются в дальний путь на юг. Дорога им предстоит нелегкая. Некоторым птицам приходится пролетать много тысяч километров до места зимовки.
1: А все-все птицы улетают вместе?
0: Нет, не все. Первыми всегда улетают те, которые кормятся насекомыми. Ты заметил, что осенью замолчали кузнечики, не жужжат мухи, исчезли комары. А ведь многие птицы, например, стрижи и ласточки, насекомых ловят прямо на лету.
1: Им некого стало ловить. Значит, они уже улетели.
0: Правильно догадался, молодец.
1: А они вернутся?
0: Обязательно, когда придет весна.
1: Дядя Кузя, а звери из леса тоже на юг уходят, а весной возвращаются?
0: Нет, Чевостик, у всех свои способы пережить суровую зиму. Кто-то, как медведь, впадает в спячку. Кто-то, как белка, утепляет свое жилище и запасает еду впрок. Кто-то меняет шубку на более теплую. А заяц меняет даже цвет шубки с серого на белый. Так ему легче будет зимой от волков и лис прятаться.
1: А мне очень ежики нравятся. Интересно, как они к зиме готовятся?
0: С наступлением холодов ежик находит ямку в укромном месте, часто у корней деревьев, засыпанных опавшими листьями. Там он сворачивается в клубок и засыпает до самой весны.
1: Почти как медведь в берлоге. Хорошо, что так много листьев нападало. Мне нравится, как они под ногами шуршат. А на деревьях листьев почти не осталось. Небо хмурится, по нему бегут серые тучи. Грустно стало. И птицы высоко в небе кричат так протяжно.
0: Это журавли. Середина октября – время их отлета. Если в небе виден журавлиный клин, значит, золотая осень подходит к концу. По утрам землю укрывает туман, целыми днями моросит мелкий дождик, ветер раскачивает мокрые ветки деревьев.
1: В такую погоду стихи сами собой сочиняются. Вот послушай. Листья жгли, и дымом пахло сладко. С октябрем прощались журавли. И кружился ветер у земли, подхватив кленовую крылатку. А еще в такую погоду хорошо гулять, если, конечно, оденешься потеплее. Идешь, думаешь о чем-нибудь своем. Вокруг тишина.
0: Да, кажется, что вся природа замерла. С берез облетели последние листья, а значит, наступила глубокая осень. На дворе месяц ноябрь. О нем говорят: ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка. Действительно, в этом месяце происходит постепенный переход от осени к зиме. С каждым днем становится все холоднее, и вот выпадает первый снег. Он скоро растает. Морозы в эти дни часто сменяются оттепелями. но все равно с первого снега начинается предзимье.
1: Ой, кто это?
0: Это наши гости, северные птицы, свиристели. Послушай, какая нежная у них песенка.
1: Красиво! А зачем они к нам прилетели? У нас же холодно.
0: Смотря с чем сравнивать. Все перелетные птицы ищут края потеплее. Наши улетают на юг, а северные прилетают к нам.
1: У нас для них юг?
0: Конечно, юг. У нас и зима мягче, чем в их родных краях. Да и еды побольше.
1: Для чего вы, свиристели, в ноябре к нам прилетели? Мы из северных земель. Там уже метет метель, а у вас в лесу теплей, и сытней, и веселей.
0: Действительно, свиристелям есть чем полакомиться. Вон сколько ягод на рябине.
1: Да, все дерево кажется от них красным. Дядя Кузя, а на другом дереве висит красное яблоко. Ой, оно зашевелилось, полетело.
0: Это не яблоко, Чевостик, это снегирь. У этой птички грудка круглая и красная. Издали его в самом деле можно принять за яблоко. Снегири тоже прилетают к нам с севера зимовать. Свист снегиря – одна из примет прихода зимы. Послушай его песенку.

0: сами снегири красивые. Вон они расселись на ветках дерева. Яркие красные шарики на фоне белого снега. А снег больше не тает. Он засыпал все вокруг. В лесу от него стало так светло. Солнышко выглянуло, и белый снег засверкал. Дядя Кузя, а за деревьями тоже что-то блестит ярко-ярко. Но это не снег.
1: Да это же наша речка. Не узнал? А блестит она, потому что мороз сковал ее льдом. Замерзли и другие водоемы, пруды, озера. Это ледостав, то есть лед встал. Ледостав, как и песенка снегиря, верная примета того, что предзимье закончилось. В конце ноября к нам пришла зима.
0: Пошел сильный снег, он падает большими хлопьями.
1: Это хорошо. Чем больше выпадет снега, тем лучше будет травам, деревьям, их корням в земле. Всяким лесным зверюшкам, лесным мышкам, например, тоже нужно много снега.
0: А зачем?
1: Снег для них как теплое одеяло, которое защищает от мороза. А морозы стоят нешуточные. Да и не мудрено, на дворе декабрь.
0: Пусть снегу насыпется так много, чтобы снежное одеяло все деревья укутало, а то им без листьев холодно. Дядя Кузя, вот елкам повезло, что у них не листья, а иголки. Иголки-то не облетают, им все нипочем. Вот елки и стоят всегда зеленые.
1: Говорят, вечно зеленые, но вечного ничего не бывает. Каждая елкина иголка живет 5-7 лет. Потом тоже желтеет и опадает, как и всякий лист.
0: Как это лист?
1: Видишь ли, иголки, или правильнее хвоинки, это тоже листья, только другой формы. Они покрыты толстым восковым слоем, который защищает их от мороза. А холода в конце декабря становится все сильнее. Недаром про 22 декабря говорят: солнце на лето, зима на мороз.
0: А почему именно про этот день? И что значит солнце на лето? До лета ведь еще далеко.
1: 22 декабря – день зимнего солнцестояния.
0: Это когда солнце весь день стоит?
1: Наоборот, это самый короткий день в году. Но уже завтра день начнет увеличиваться, становиться чуть длиннее. И мы, несмотря на трескучие морозы, будем радоваться, что нам достается немножко больше солнечного света, и ждать лета.
0: Понятно. Хотя я в конце декабря жду Новый год. Это такой веселый праздник. А в нашем путешествии Новый год будет?
1: А как же? Он почти наступил.
0: И как же мы его отмечать будем?
1: Ну, не знаю. Чевостик, а хочешь Новый год на елочной лапе встретить? Здесь как раз пушистая елочка растет.
0: Хочу, хочу! Дядя Кузя, а здорово ты придумал елку чевостиками украшать.
1: Ох, это ты у нас выдумщик, чевостик. Я бы до такого и не додумался.
0: Все равно весело получилось. А Новый год уже пришел?
1: Да. Декабрь закончился, наступило 1 января.
0: Ура! А новогодний подарок?
1: Как же без него? Шишка с елки тебе в подарок годится?
0: Очень даже! Как пахнет! А сколько еще шишек на елках? Где же они летом прятались?
1: Летом шишки были зелеными, их не было видно среди зеленых веток. А теперь шишки созрели, стали светло-коричневыми. Им пришло время сеять семена.
0: Сеять семена? В такой мороз?
1: Еловые семена тепло укутаны. К тому же каждое снабжено крылышком. Ветер несет его по скользкому снегу, словно крошечную лодочку с парусом. В конце концов, семечко закатывается в какую-нибудь ямку, проваливается в снег и дремлет до весны.
0: А весной прорастет? Ой, дядя Кузя, мимо меня шишка пролетела. И еще одна. Что за безобразие? Кто это кидается?
1: Мы оказались под...

0: над деревом, на котором дятел обедает. Слышишь стук?
1: Слышу. Ну и пусть обедает. Зачем же кидаться?
0: Он не нарочно. Когда дятел проголодается, он находит удобную ветку с развилкой, приносит шишку, закрепляет ее в развилке, начинает выклевывать из нее вкусные семена. Когда все выклюет, летит за следующей шишкой, вставляет ее в развилку, и первая растрепанная шишка летит вниз.
1: Дядя Кузя, слышишь?
0: Эта белка бежала мимо и цокнула на дятла. Она сидит сейчас на соседней елке и тоже лущит шишку. Вот сейчас она бросит огрызок вниз, а я подниму и покажу его тебе.
1: От шишки осталась одна палочка, а дятел шишку растрепывает. Теперь я буду точно знать, кто съел елкины семена, дятел или белка. Дядя Кузя, раньше я и не догадывался, что на елке так много еды для зверей и птиц припасено. Январь, развешаны гостинцы на ветках елки и сосны. Довольны звери, рады птицы. Всем хватит шишек до весны.
2: Все из

0: Продолжение приключений Чевостика слушайте ровно через час на Детском радио. Детское радио.
1: 104, 42, 30, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12. Так здорово! Мне все так нравится. А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот так.
3: Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
1: Отлично!

0: нового учебного года осталось один день. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум,
2: всех с наступающим бум-бум.
3: Он чуть что, закипает и
4: во-во-во-во-во-во! Она ему си-си-сю, си-си-сю! Он ей, а я думаю так. Она ему,
5: а я другого мнения.
3: И сразу потом спросим ребят.
5: Я их обожаю, особенно Веснушку.
3: Кипитошу тоже люблю.
5: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
6: Слушайте на детском радио 0+. Реклама.
7: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио.

0: днем рождения Растишку поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
1: Реклама.
2: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
3: Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. Барская усадьба, Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газетку читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Теперь, чтобы достать нужную вам книгу, надо просто сесть в автобус. В подмосковных автобусах появилась мобильная библиотека, похожая на ту, что работает на нескольких станциях метро. В автобусах разместили наклейки со специальным QR-кодом. Это черно-белый квадратик, который можно сфотографировать камерой телефона, и откроется библиотека. Пока на ее виртуальных полках всего лишь около 100 книг. Это наша и зарубежная классика. Пушкин, Чехов, Тургенев, Шекспир, Жюль Верн и другие. Но постепенно будут добавляться новые книги. За интересной книгой время в дороге летит быстрее.
3: А знаете ли вы, что...
4: Заниматься фитнесом, оказывается, полезно не только людям. Его зовут Помпон. И весит он около 10 килограммов. Это вдвое больше веса нормальной здоровой кошки. Кота Помпона называют самым толстым в Великобритании. Причина ожирения – ленивый образ жизни и постоянный доступ к миске с кормом. Толстым котиком уже заинтересовались специалисты, и они хотят сделать его вдохновителем кошачьего фитнеса. Для Помпона разработают специальную диету. Кроме этого, он будет делать в клинике специальные упражнения против ожирения. Кошачьи доктора надеются, что пример Помпона вдохновит владельцев других толстых животных на борьбу с лишним весом.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Многие собаки становятся похожи на своих хозяев. Ученые выяснили, что четвероногие перенимают привычки и черты характера своих хозяев. Можно даже известную пословицу переделать. Скажи мне, какой характер у твоей собаки, и я скажу, какой у тебя. Например, питомцы спокойных и доброжелательных хозяев почти не проявляют агрессии к людям и другим животным. А если человек нервный и злой, то собака будет такой же. Однако специалисты говорят, что песика даже с самым плохим характером можно постепенно перевоспитать. Для этого нужно просто хорошо и с любовью о нем заботиться. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной.
1: Привет, Крутилкин!
2: Привет, Вертелкин! Что это ты на табуретке стоишь и шваброй машешь? Летающую швабру создаешь?
1: Нет, Крутилкин, уборкой занимаюсь. Представляешь, прихожу в лабораторию, а все углы в паутине. Ну ничего, сейчас я ее как уберу!
2: И правда, паутина? И как она так быстро появилась?
1: Не знаю. Крутилкин, там паук!
2: А ты чего, пауков боишься, Вертелкин?
1: Я нет. Просто я боюсь, что он меня укусит. Я стану человеком-пауком.
2: Ну и хорошо, Вертелкин. Будешь супергероем. Паутиной будешь стрелять. Мир спасать от пришельцев.
1: Что-то не хочется, Крутилкин. Я лучше тут в сторонке постою. Может, ты его это, шваброй, а?
2: Ладно, Вертелкин, ладно. Давай свою швабру. Ух, огромный какой! И мохнатый! Может, ядовитый?
3: Ужас какой! Коллегу и шваброй!
2: И говорящий!
1: Товарищ паук! Видите ли, становиться супергероями нам, ну, как-то совсем не хочется. Потому, может быть, вы не станете нас кусать, а мы принесем вам что-нибудь вкусное. Пончик, например, или муравья.
3: Поздно, поздно. Я уже выпустил свой волшебный яд в вашу лабораторию. Уже скоро вы оба превратитесь в пауков. Ты, Крутилкин, будешь рыжим, а ты, Вертелкин, зеленым.
2: Ну все, Вертелкин.
1: Прощай, моя диссертация.
3: Шутка. Я, конечно, ядовитый, но кусать вас не собираюсь. И в пауков превращать никого не умею. Я, между прочим, ваш коллега и приехал по делу. Смотрите, какую крутую паутину сплел. Всю ночь трудился.
1: И по какому делу, товарищ паук? И зачем нам в лаборатории паутина? Мы вообще-то, ну, чистоту любим.
2: Да, у нас тут, знаете ли, лаборатория для научных исследований, а не замок с привидениями.
3: Обижаете, коллега? Паутина, она же как раз научное открытие.
1: Что-то я совсем ничего не понимаю.
3: Так, вы паутину мою шваброй не трогайте, а аккуратно собираете. Для экспериментов пригодится, а я рассказываю.
2: Ладно, не будем шваброй.
3: Премного благодарен. Для начала, я не просто паук, а научный паук из университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Наши ученые придумали особые биокомпозиты на основе паутины.
2: Чего?
3: Биокомпозиты – это новые материалы такие. Ученые выяснили, что если соединить мою паутину со специальными такими маленькими наночастицами, то получившийся материал можно использовать в медицине. Например, сделать хирургические нити, которые используются во время операций, или пластыри для быстрого.

0: заживление ран или вообще новые ткани вырастить.
1: Ого! То есть паутина у вас и правда супергеройская?
0: Ну, конечно, супергеройская. А еще очень красивая.

0: никаких чудес. Чистая наука.
1: Интересно, а те, кому новую кожу из паутины вырастили, станут супергероями?
0: Наверняка. Так, Вертелкин, мне нужна маленькая трубочка, мощная пружинка и немножко скотча.
1: Ты это что конструируешь, Крутилкин?
0: Да вот хочу сделать устройство, чтобы паутина, как у Человека-паука, из руки выстреливалась.
2: С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
3: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: нового учебного года осталось один день!
1: И мы, я Веснушка
2: и я Кипятоша, встретимся с вами в нашем шоу
1: «Утро с Веснушкой»
2: и Кипятошей.
3: Всех с наступающим!
4: Реклама.
5: Привет, вы кто?

0: 8 72 04 86 05.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин Детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1170-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
2: Слушаю.
3: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-79-24-55. Город Москва. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Весна скоро будет?
1: До весны еще далеко, ведь на дворе пока только февраль. Месяц это вьюжный, ветреный, иной раз так задует. Сначала ветер снег понизу несет, это называется поземка. А потом, как завоет в ветках деревьев, как закружит снег, не поймешь, где земля, где небо, это метет метель.
0: Сугробы и метели порядком надоели. Февральская погода противная весьма. Но потерпи неделю, всего одну неделю, тогда на самом деле закончится зима.
1: Нет, Чевостик, зима через неделю не закончится. Но все равно в феврале день уже заметно прибавился. Солнце встает все раньше, поднимается все выше. Оно не только светит, но и греет немного. И вот в конце февраля в небе появляются кучевые облака. Первый признак приближающейся весны.
0: Вон! Вон они в небе летят! Эти облака похожи на пушистую белую вату. Или на взбитые сливки, которые я так люблю. А небо-то синее-синее!
1: Март на дворе.
0: Значит, весна пришла!
1: Вспомни, у природы свой календарь. Начало марта – это предвесенье. В эту пору с каждым днем убывают у зимы силы. Но она сдается не сразу. Норовит то снегами засыпать, то морозами напугать. И все равно с середины марта весна вступает в свои права. Солнышко греет все сильнее, снег делается рыхлым и зернистым. Отовсюду слышна капель. На ветках висят сосульки, а внизу, у стволов деревьев, в снегу, образовались ямки. Это темные стволы нагрелись на солнышке, и от их тепла снег подтаял. Завтра еще подтает, послезавтра еще...
0: И совсем растает?
1: Придет время, непременно растает. А пока на южных пригорках начинают появляться первые проталины.
0: И там, где снег растаял, видна земля. Ой, от нее пар поднимается.
1: Запомни, Чевостик, если появились проталины, значит, время грачам возвращаться с юга. В старину говорили, грач на горе, так и весна на дворе. А еще есть поговорка, грач птица весенняя.
0: Дядя Кузя, вон грач, большой, черный, ходит по оттаившей земле, что-то выклевывает. Надо запомнить, как грачи весне радуются.
1: А вот уже и 21 марта подошло, день весеннего равноденствия. 21 марта день с ночью меряются, равняются. Это значит, что длина дня равна длине ночи. Но уже на завтра день будет длиннее, чем ночь. На самую капельку, но длиннее.
0: Приходит равноденствие веселое, весеннее. Приходит время ясных дней, безоблачных ночей. И в марте расчудесное такое настроение у всех котов, у всех людей и даже у грачей. Дядя Кузя, а если весна пришла, скоро сразу все птицы из теплых стран вернутся.
1: Ну что ты, Чевостик? Птицы как улетали не вместе, так и вернутся не все сразу. В конце марта к нам возвращаются грачи. Скворцы. И жаворонки.
0: А потом?
1: Придется немного подождать. Слышишь?
0: Ручей журчит.
1: Апрель пришел. Апрель – макушка весны. Снегогон, водолей.
0: А наш ручеек бежит рядом с тропинкой. Ой, как быстро! А куда он торопится, дядя Кузя?
1: К реке. Вот сейчас мы спустимся с горки, и тоже к ней выйдем. Ну-ка, Чевостик, определи, где река, а где берега.
0: На берегу снег белый, а на реке темный.
1: Ай да молодец, Чевостик, правильно. В речку течет не один наш ручей, а множество. Солнышко греет, снег тает, оседает. Лед на реке потемнел, напитался водой. Вот-вот треснет.
0: Ух ты! Вот это грохот! Льдины друг на друга налезают, ломаются и плывут по воде.
1: Лед вскрылся. Это называется ледолом. А теперь по реке плывут отдельные льдины – ледоход. После ледохода наступит половодье.
0: А это что такое?
1: Тает лед на реке, тает снег по берегам, отовсюду в реку текут ручьи, и воды становится так много, что река выходит из берегов, затопляет низины. Это называется разлив или половодье.
0: Вот почему деревья на том берегу стоят в воде. Их река затопила. Они теперь так и будут в воде расти.
1: Что ты, Чевостик? К концу весны вода непременно схлынет. Река вернется в свои берега.
0: Дядя Кузя, а у речки маленькая птичка бегает. Прямо около самой воды.
1: Маленькая серая птичка с длинным черным хвостиком.
0: Ага, бегает и своим хвостиком все время трясет.
1: Потому-то она и называется трясогузкой.
0: Трясогузка волнуется, хвостик дрожит. Столько вдруг изменений в природе. Снег растаял апрельский, и речка бежит. Ледолом, ледоход, половодье.

0: про эту птичку есть поговорка. Трясогузка прилетает, хвостом лед на реке разбивает.
1: Правда?
0: Нет, конечно. Просто прилет трясогузки совпадает с началом ледохода. Как только появляются ручьи и вскрываются реки, просыпаются разные мелкие комарики и прочие насекомые, которые обычно живут у воды. Вот трясогузки и собирают их себе на обед. Вообще, в апреле к нам с юга возвращается множество птиц. Что ни день, то новые. Зеленушки, зяблики, дрозды.
1: Как сразу весело стало! Отовсюду птичьи песни слышны. И снег почти весь растаял. Остались только небольшие пятна.
2: Дядя Кузя,
1: там один куст весь покрыт желтыми висячими кисточками. Что это?
0: Это цветет орешник. А желтые кисточки – это длинные тычинки. Сейчас я качну ветку и...
1: Ты волшебник, дядя Кузя!
2: Ветка прямо скрылась в золотом облачке.
0: Не я, весна волшебница. Золотое облачко – это пыльца, которая вылетела из тычинок растений. Представь, у орешника сначала появляются цветы, а листья распускаются после цветения.
1: Разве так бывает?
0: Бывает, и не только у кустарников. Обрати внимание на вон тот пригорок.
1: Чудеса! Травы еще нет, а на земле зацвели одуванчики.
0: Многие ошибаются, как ты сейчас. Это вовсе не одуванчики. На солнцепёке зацвела мать и мачеха. У нас, в средней полосе России, ее цветы показываются первыми. Особенно нравятся мать и мачехе косогоры. В лесу в это же время начинают цвести другие первоцветы. Вон расцвела голубая перелеска.
1: Какая красивая! Мне цветы перелески очень нравятся. Они темно-голубые, а серединка ярко-зеленая. Но мы не будем их рвать, да, дядя Кузя?
0: Не будем, чевостик. Пусть они лес украшают. У перелески, как и у мать и мачехи, на стебельке красивые цветы, а листочков нет. Они появятся позже. А пока эти растения пользуются первым теплом и стараются побыстрее отцвести и завязать будущие плоды.
1: Ты слышишь, дядя Кузя? Лягушки квакают, целый хор.
0: Да, лягушки уже проснулись от зимней спячки. В конце апреля природа наполняется звуками. Поют птицы, квакают лягушки, жужжат проснувшиеся шмели.
1: Как концерт! Здорово! И травка зеленая появилась. Я так по ней соскучился. И почки на деревьях раскрываться начали. Из них новые листочки показались. Какие же они яркие и блестящие!
0: Все вокруг зазеленело. Это пришел месяц май. Начался разгар весны. Вся природа радуется. Лес полон птичьим гомоном.
1: Ой, а что это птички замолчали? И что это зашумело?
0: Так это же дождь пошел!
1: Ура! Первая гроза! Как сейчас? Намокнем!
0: Не намокнем, мы под елкой спрячемся. Люблю весенний дождь.
1: Весенний гром, как будто салют весне.
0: Точно.
1: Уже все кончилось.
0: Нет, только началось. Слышишь? Соловей. Вообще-то соловьи начинают петь к вечеру и поют всю ночь. Но их можно услышать и днем, после дождя, как сейчас. Соловей считается самым искусным певцом.
1: Он, наверное, большой и нарядный. Да, дядя Кузя?
0: Нет,

0: Соловей почти серый, как воробей, да и размером чуть больше воробья. Увидеть его трудно, потому что соловей – осторожная птица. Спрячется где-то в кустах и не видать его. Зато слушать.
1: Одно удовольствие, да?
0: Это ты верно заметил.
1: И нос тоже радуется, да, дядя Кузя? Такие приятные запахи кругом.
0: Черемуха распускается, а где-то рядом ландыши зацвели. В лесу их даже можно отыскать по запаху, так сильно они пахнут.
1: А я отыскал по глазу. Вот они, маленькие беленькие колокольчики среди листьев.
0: Умница, Чевостик.
1: А еще я про май стихотворение сочинил, как этот месяц-волшебник все вокруг таким красивым сделал. Художник май, цветами сочными деньки раскрашены твои, деревья с яркими листочками, и радуги, и соловьи, а еще бабочки, стрекозы и жуки, большие, блестящие и зеленые.
0: Это майские жуки. В конце мая насекомых становится заметно больше.
1: А значит, можно возвращаться птицам, которые их ловят.
0: Действительно, пришло время прилета ласточек и стрижей. Вот и май подошел к концу, июнь наступил. Деревья покрыты листьями. Среди высокой травы пестреют цветы, одуванчики, колокольчики, тысячелистник. У воды в зелени виднеются нежно-голубые незабудки.
1: Лето!
0: Пока еще нет. Фенологи считают, что лето начинается, когда зацветает шиповник. Обычно это происходит не 1 июня, а на неделю-другую позже.
1: Ничего, еще пару недель можно подождать. Дядя Кузя, а это чей голос?
0: Так кричит карастель-дергач. За этот хриплый крик птицу и назвали деркачом. Селится эта небольшая рыжеватая птица, любит в лугах. Здесь карастель-дергач почти неуловим. Летун он плохой, зато бегает на своих длинных ногах так быстро и ловко, что его и не заметишь среди высокой травы. Раз карастель кричит, значит, лето точно пришло. Да и шиповник уже зацвел. Вон он, на краю опушки, весь розовый от цветов.
1: Ветерок подул и принес к нам сладкий запах шиповника. Хорошо. Жалко только, что соловей не поет.
0: Соловьям, да и другим птицам сейчас не до песен. У них вылупились первые птенцы. Теперь только поспевай носить малышам пищу. Мошек, гусениц, червячков.
1: И у зверей в лесу тоже малыши народились?
0: Конечно. В начале лета у многих животных прибавление в семействе. Детеныши еще совсем беспомощны. У ежихиных деток иголки мягкие. У лисицы и у волка малыши величиной с обыкновенного котенка. Слепые, только и умеют, что молоко сосать.
1: А бегать они не умеют?
0: Новорожденные лисята, волчата, мышата и ежата не умеют. Зато оленята и лосята, едва родившись, встают на ножки и идут за мамами. Да, а зайчата-то? Они рождаются с широко раскрытыми глазами, готовые тотчас же вскочить на лапки и прыгнуть в густую траву. Мать зайчонку шерстку оближет, покормит малыша и убежит. А зайка затаится в траве или где-нибудь под кустиком. Попробуй, найди его.
1: А мама найдет?
0: Если родная мама не найдет, чужая мама-зайчиха прибежит и тоже в волю накормит. Так что зайчонок без присмотра не останется.
1: И хорошо, что на лугу такая высокая трава выросла. В ней зайчонку спрятаться совсем просто.
0: В конце июня сильно вырастают в длину не только травы, но и лапы сосен и елей, ветки лиственных деревьев и кустарников.
1: А почему именно в это время?
0: Растениям для роста требуется солнечное тепло и свет. И именно в конце июня стоят самые длинные в году дни. Потому что приближается 22 июня, день летнего солнцестояния.
1: Солнце будет стоять целый день?
0: Нет, Чевостик. Хотя 22 июня и самый длинный день в году, но солнышку все-таки придется закатиться. Всего на 3-4 часа. Не успеешь заснуть, как солнце снова покажется на небе. Этот день еще зовут солнцеворотом.
1: А куда солнце будет воротиться?
0: С этого дня солнце поворачивает на зиму. Пройдет всего несколько суток, и день начнет потихоньку убывать.
1: Жалко.
0: Все в природе должно идти своим чередом, Чевостик. А пока наступил июль. Дни стоят длинные, солнечные. В лесном озере распустились кувшинки. По его берегам высоко взметнулись малиновые кисти цветов иван-чая. Рядом благоухают белые соцветия таволги. И в лесу сейчас благодать. Можно брать корзинку и отправляться за грибами. После теплого дождя из земли показались разноцветные сыроежки, рыжие лисички и крепенькие, словно бархатные белые. А можно на солнечном склоне собирать землянику. Она как раз поспела.
1: Жарко очень в середине лета. Вьются осы, пчелы и шмели. На пригорке солнышком согретым землянику мы с тобой нашли. Вкусная ягода. И пахнет лучше, чем цветы. А еще откуда-то медом запахло. Пойдем его поищем, дядя Кузя.
0: Чевостик, замечательный медовый запах идет от светло-зеленых цветов липы. Все дерево усыпано ими, и вокруг вьются пчелы, которые собирают ароматный нектар. Да и не только пчелы. Тут и шмели, и бабочки, все любители сладкого.
1: Ого, как их много! Даже воздух вокруг колышется.
0: Насекомые здесь ни при чем, Чевостик. Это явление называется марево. Утром была обильная роса, вот теперь она испаряется и поднимается в воздух. Из-за этого и кажется, что воздух движется.
1: В траве сидел кузнечик, сейчас я его найду.
0: Ушел и пропал. Ты где, Чевостик?
1: Я в малине, она уже поспела.
0: Да, для малины самое время, макушка лета. Нигде, а когда? Вот сейчас она и наступила. На дворе середина июля. У большинства птиц птенцы уже подросли и учатся летать. В полях восковой спелостью наливаются зерна ржи. В сосновом лесу появились грибы-рыжики. Рядом, как красные капельки, блестят на веточках полупрозрачные ягоды костяники.
1: Еще одна вкусная ягода! Дядя Кузя, а в нашем саду наверняка тоже какие-нибудь ягоды поспели. Я садовые ягоды тоже очень люблю. Давай повернем по тропинке к дому.
0: Что ж, давай. Тем более, что в садах как раз созрели вишни. Самое время ими лакомиться. А по дороге я познакомлю тебя с замечательным растением. Оно часто растет вдоль тропинок.
1: И как оно называется?
0: Пижма. В конце июля на пижме появляются цветки. По ним это растение очень легко узнать.
1: А как?
0: Цветы пижмы похожи на серединки ромашек без лепестков. Эти круглые желтые цветочки собраны в крупные соцветия.
1: А почему ты сказал, что это растение замечательное? Вроде ничего особенного.
0: Люди издавна заметили, что запах цветов пижмы на дух не переносят насекомые. Как только почувствуют его, улетают или уползают прочь. Поэтому в старину хозяйки набирали целые охапки этих цветов и развешивали в своих жилищах. Времена изменились, но насекомые по-прежнему терпеть не могут запах пижмы. И забывать старые знания не стоит, а вдруг пригодятся.
1: Дядя Кузя, пока ты рассказывал, мы к нашему саду подошли.

0: вишни, которая растет у калитки, ягод не осталось.
1: Оно и понятно. Наступил август. Вишня сошла. Зато созрели первые яблоки.
0: Яблоки я тоже люблю. Сорви мне вон то, пожалуйста.
1: С радостью, я и себе сорву.
2: Какое сочное. Помнишь, мы читали сказку про наливное яблочко? Теперь понимаешь, что значит наливное?
1: Некоторые считают символом августа разноцветные садовые астры. Не спорю, красивые цветы. Но для меня август – это, конечно, яблоки. Август подходит к концу.
0: Да нет же, дядя Кузя, еще совсем лето. Вон и бабочки летают. Одна желтая совсем рядом на траву опустилась. Ой, это не бабочка, а желтый листок.
1: Березовый. Первая примета скорой осени.
0: Точно! С этого наше путешествие начиналось.
1: Год промчался. Понравилось наше путешествие, Чевостик?
0: Еще как! Я столько всего узнал. У природы, оказывается, свой календарь есть. Можно даже не знать, какой на дворе месяц, какое число. И все равно точно определишь, что, например, осень наступает. Это когда на березе желтые листья появляются. Или как-нибудь утром услышишь грачиные крики и сразу поймешь, весна красна пришла.

0: нового учебного года осталось...
1: Один день. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Катя Знайкина. О ней говорят, что она очень умная и все-все знает.
4: Ну не все-все, но и немало, потому что много читаю.
3: Супер Гарик. О нем говорят, что круче него ведущего нет.
5: Ну, я, конечно, супер, но пока еще не супер-пупер.
3: Катя Знайкина и Супер Гарик. Вместе они ведущие дневного шоу
6: «Развивайка».
7: Развивайка на детском радио.
8: Понедельника по пятницу с 14 до 17.
9: Реклама.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
12: Новая удивительная вселенная от режиссера «Смешариков» и «Финика».
13: И море? Он про нас знает.
12: Анимационное приключение «Край чудес». В кино с 10 сентября.
14: Категория 6+.

0: слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии!
1: Легенда мини-ленты!
0: Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный сайт! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
2: Акция 20 августа по 7 октября 2026 года.
3: Реклама.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама!
8: Папа!
9: Бабушка!
8: Дедушка!
9: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
6: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
10: По воздуху мчится ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
6: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: опасно и интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Один из самых быстрых бегунов на планете – это муравей. Муравья-бегуна ученые обнаружили в пустыне Сахара. На языке специалистов он называется «катаглифис бомбицина», что переводится как «сахарский серебряный муравей». За секунду он может преодолевать расстояние в 1 метр. Это расстояние в 108 раз превышает размер его собственного тела. Для сравнения, это как если бы третьеклассник ростом 140 сантиметров за секунду пробежал бы 15 километров. Муравей, когда бежит, из 3 пар лап использует только переднюю и двигается в манере, напоминающей лошадиный галоп. В мире лишь 2 вида насекомых бегают быстрее этого муравья – австралийский жук-скакун и калифорнийский клещ.
0: А знаете ли вы, что...
1: Красный цвет привлекает не только быков, но и комаров. Американские ученые выяснили, что кусачих насекомых привлекают не только дыхание и тепло человека, но и определенные цвета. Это красный, оранжевый, черный и голубой. А вот к зеленому, синему и белому цветам комары равнодушны. Так что стоит выбирать одежду этих цветов, если предстоит поездка на природу. Правда, цвет нашей кожи все равно имеет красный оттенок, который так любят комары. Поэтому открытых участков тела быть не должно, если не хотите, чтобы вас кусали. Летом обязательно проверим открытие ученых.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Грибы умеют разговаривать. К такому выводу пришли.

0: Американские ученые, они изучили несколько видов грибов и выяснили, что эти представители живой природы обмениваются между собой сигналами, посылая друг другу электрические импульсы по особым ниточкам, которые связывают их под землей, сообщают, где есть вода, кто цел, а кого забрал грибник. В словаре грибов специалисты насчитали более 50 слов. Для сравнения, именно столько слов знает 2-летний ребенок. Самый богатый лексикон оказался ущелье Листника, который растет в гнилой древесине. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Детское радио.
1: А кто наш лучший друг летом? Это велосипед!
2: Кручу, педали кручу! Ветер в лицо, солнце в глаза!
1: Куда поедем сегодня, Кипятоша?
0: Лето на Детском радио.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной.
1: Привет, Крутилкин!
2: Привет, Вертелкин! Что это ты на табуретке стоишь и шваброй машешь? Летающую швабру создаешь?
1: Нет, Крутилкин, уборкой занимаюсь. Представляешь, прихожу в лабораторию, а все углы в паутине. Ну ничего, сейчас я ее как уберу!
2: И правда, паутина? И как она так быстро появилась?
1: Не знаю. Крутилкин, там паук!
2: А ты чего, пауков боишься, Вертелкин?
1: Я нет. Просто я боюсь, что он меня укусит. Я стану человеком-пауком.
2: Ну и хорошо, Вертелкин. Будешь супергероем. Паутиной будешь стрелять. Мир спасать от пришельцев.
1: Что-то не хочется, Крутилкин. Я лучше тут в сторонке постою. Может, ты его это, шваброй, а?
2: Ладно, Вертелкин, ладно. Давай свою швабру. Ух, огромный какой! И мохнатый! Может, ядовитый?
3: Ужас какой! Коллегу и шваброй!
2: И говорящий!
1: Товарищ паук! Видите ли, становиться супергероями нам, ну, как-то совсем не хочется. Потому, может быть, вы не станете нас кусать, а мы принесем вам что-нибудь вкусное. Пончик, например, или муравья.
3: Поздно, поздно. Я уже выпустил свой волшебный яд в вашу лабораторию. Уже скоро вы оба превратитесь в пауков. Ты, Крутилкин, будешь рыжим, а ты, Вертелкин, зеленым.
2: Ну все, Вертелкин.
1: Прощай, моя диссертация.
3: Шутка. Я, конечно, ядовитый, но кусать вас не собираюсь. И в пауков превращать никого не умею. Я, между прочим, ваш коллега и приехал по делу. Смотрите, какую крутую паутину сплел. Всю ночь трудился.
1: И по какому делу, товарищ паук? И зачем нам в лаборатории паутина? Мы вообще-то, ну, чистоту любим.
2: Да, у нас тут, знаете ли, лаборатория для научных исследований, а не замок с привидениями.
3: Обижаете, коллега? Паутина, она же как раз научное открытие.
1: Что-то я совсем ничего не понимаю.
3: Так, вы паутину мою шваброй не трогайте, а аккуратно собирайте. Для экспериментов пригодится, а я рассказываю.
2: Ладно, не будем шваброй.
3: Премного благодарен. Для начала, я не просто паук, а научный паук из университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Наши ученые придумали особые биокомпозиты на основе паутины.
2: Чего?
3: Биокомпозиты – это новые материалы такие. Ученые выяснили, что если соединить мою паутину со специальными такими маленькими наночастицами, то получившийся материал можно использовать в медицине. Например, сделать хирургические нити, которые используются во время операций, или пластыри для быстрого заживления ран, или вообще новые ткани вырастить.
2: Ого! То есть паутина у вас и правда супергеройская?
3: Ну, конечно, супергеройская. А еще очень красивая. Знаю

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: Много песен на детском радио.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
3: Кто придумать бы по лоб, если нет ни рук, ни ног?

0: Для хвоста.
1: И для хобота зарядка.
2: Пусть у Дани длинный хвост выгибается, как мост.
0: Раз, два, три, четыре. Хобот выше уши.

0: нового учебного года осталось...
1: один день. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.
3: Всех с наступающим!
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
5: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Реклама.
8: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
10: Мам, только не выключай!
9: Детское радио живет.
11: Детское радио любит вся семья.

0: радио.
1: Мои близкие друзья, слушатели детского радио, с вами Ириска. Пришло время придумать летнюю сказку. Жили-были, а дальше ваша фантазия. Про драконов, принцесс или говорящих котов. Лето – время для самых волшебных

0: Добьюсь!
1: Папа, объясни, пожалуйста, почему по радио говорят «Ищите нас на такой-то волне»?
2: Так, хороший вопрос. Смотри, ты ведь знаешь, что такое волны?
1: Ну да. Например, когда бросишь камешек в воду, появляются маленькие волны.
2: Правильно. Камешек – это источник волн, которые кругами потом распространяются во все стороны от него. Также волнами распространяются и свет, и тепло, и даже звук. Ну, конечно, источники у них совсем другие. Например, источник тепловых волн – батарея отопления. Источник света – лампочка. А источник радиоволн – радиостанция. Ну, точнее, ее передающая антенна. Эта самая антенна распространяет звуковые волны на очень большие расстояния. Для того, чтобы радиоволны превратились в речь и музыку, нужно включить, что правильно, радиоприемник. Он так и называется, потому что принимает радиоволны.
1: Значит, этих радиоволн много? Как же они не путаются?
2: Вот вспомни-ка, от одного камешка волны идут так часто, что на воде сразу появляется много кругов, правда? Правда. А вот от другого камня меньше волн. То есть волны идут с разной частотой. У радиоволн тоже есть частота. Вот видишь на нашем приемнике шкалу с цифрами? Эти цифры обозначают различные частоты волн. Так вот, каждая радиостанция отправляет в пространство радиоволны определенной частоты. Всегда одинаковой.

0: Это на детском радио.
1: Летом хочется мороженого, даже если уже съел одно. Хочется купаться, даже если только что вышел из воды. Хочется гулять сразу после прогулки. Это Супер Гарик, и прямо сейчас приглашаю вас прогуляться по волнам детского радио.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Авторадио.
1: Привет, мои веселые друзья! С вами Ириска. Лето — это время дружить и играть, строить замки из песка, бегать по траве, смеяться и больше общаться. С друзьями лето еще интереснее.

0: Рекламная информационная программа.
1: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Слово «деньги» на Руси появилось 700 лет назад во времена Дмитрия Донского. Произошло оно от слова «данг» или «тенге». Так называлась серебряная монета Золотой Орды, которой русские князья платили дань. Орду победили, но слово в русском языке осталось. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
7: Детское радио.

0: нового учебного года осталось...
1: Один день. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Кто-то исчезнет, что-то растает.
4: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
5: Заколдуют кого-то.
6: Захотят даже съесть.
7: Желающих съесть в сказках не счесть.
8: Кто-то проснется, а кто-то уснет.

0: Скоро! И я, и ты!
1: Хрум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
2: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени. В эфире и на сайте детского радио.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
8: Детское.
3: Реклама.
9: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
10: 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
11: Категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: скажу: там, а слышно? Здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает: там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Самые большие сони на свете – пингвины! У антарктических пингвинов нашли уникальную способность. Эти птицы могут засыпать 10 тысяч раз в сутки. Ученые почти 2 недели наблюдали за дикими пингвинами на одном острове и заметили, что в период высиживания яиц и воспитания птенцов эти птицы не спят круглые сутки. При этом они часто моргают и закатывают глаза. Оказалось, в это время они на несколько секунд засыпают. Такой быстрый сон позволяет пернатым всегда быть начеку и охранять птенцов от хищников. Если сложить все эти секундочки, то получается, что в общей сложности пингвины довольно много спят. Примерно 11 часов. За это время они могут хорошо отдохнуть от родительских забот. Жаль, что люди так не умеют. Уникальная способность засыпать на пару секунд очень пригодилась бы молодым родителям. Мамы и папы могли бы чаще отдыхать.
2: А знаете ли вы, что...
3: Не все пингвины носят смокинги. В Антарктике замечен полностью белый субантарктический пингвин. Он относится к одному из 3 самых крупных видов пингвинов. Они вырастают до 90 сантиметров, выше школьной парты, и становятся отличными пловцами. Плавают быстрее сородичей и могут нырять на 200 метров в глубину. Это больше, чем высота колеса обозрения Солнца Москвы. Белое оперение у пингвинов встречается очень редко. Природа придумала для этих птиц отличную маскировку. Темную спинку, которую не видно в воде сверху. И белый животик. Он сливается с поверхностью воды, если смотреть вверх со дна. А вот белый окрас делает пернатых легкой добычей для хищников. Надеемся, встреченный учеными пингвин без смокинга проживет долго и счастливо.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: На диете сидят не только люди, но и крокодилы. В американском городе Темпл-Церрес посадили на диету крокодила. Он стал слишком уж толстеньким. Его вес превысил норму в 2 раза – 200 килограммов. Виноваты в этом оказались жители города. Они щедро подкармливали зубастика человеческой едой. И в итоге

0: разбаловали хищника, что он стал выползать к людям и требовать что-нибудь вкусненького. Спасать ситуацию пришлось специалистам. Они отловили животное и поселили в парке рептилий. Аллигатор теперь под наблюдением врачей и на строгой диете. Ест рыбу, курятину и специальный корм для рептилий. Как только похудеет, вернется обратно в родной пруд. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Радио.
1: Привет, я Катя Знайкина. Ребята, посмотрите вверх. Облака сегодня фантастические. Попробуйте угадать, на кого они похожи, и придумайте про них свою волшебную историю. Фантазируйте, мечтайте и отдыхайте по полной.
2: Лето на детском радио.

0: одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История о том, как корабельный парус стал самой известной одеждой на свете.
1: Эта история началась лет 150 назад. Тогда на смену парусным кораблям пришли пароходы. Корабельные паруса за ненадобностью убирали на хранение. Их снимали с мачт, сворачивали в длинные рулоны и складывали в портовые подвалы. Настал день, когда почти все они были спрятаны на складах, и на берегу остался лежать один единственный белоснежный парус.
2: «Сейчас придут за мной»,
1: — думал парус, лежа на прогретом солнцем деревянном пирсе.
2: «Свернут и отнесут в подвал».
1: Вдали показались моряки.
2: «Вот они»,
1: — вздохнув, пробормотал парус.
2: «Милые волны, дорогой мой ветер, любимое море, как же мне не хочется расставаться с вами. Всю свою жизнь я путешествовал, и сейчас мечтаю бороздить просторы океанов».
1: В этот момент подул ветер, и к берегу подкатила большущая волна.
3: «Я помогу тебе, парус»,
1: — сказала она.
3: «Ты будешь таким же нужным, как и раньше, и продолжишь путешествовать».
2: «Где же?»
1: Волна накрыла его целиком и откатилась назад в море.
2: «Что произошло? Ах, что это со мной?»
1: Подошедшие моряки удивленно переглядывались.
4: «А где же последний?»
5: «Только что лежал тут, на пирсе. Куда-то исчез. Вместо него появилась пара широких белых брюк, сшитых из парусины».
2: «Чудеса! Волна превратила меня в эти широкие белые брюки!»
1: Довольно прошептал парус.
4: «Смотри, какие красивые штаны! Давай возьмем их себе!»
5: «Давай!»
1: Моряки сняли свои старые поношенные брюки и надели новые.
4: «Широкие и просторные! В них совсем не жарко!»
5: «Да, такие расклешенные брюки запросто можно подвернуть для удобства, когда будем драить палубу!»
1: Довольные моряки в новых брюках из парусины направились к своему кораблю. По пути они встретили своих друзей. Им тоже захотелось иметь такие же брюки. Вскоре моряки по всему миру стали перешивать корабельные паруса в широкие штаны. Некоторое время спустя корабль, на котором путешествовал парус, превращенный волной в брюки для моряков, причалил к большому материку. Это была Америка. Вся команда сошла на берег, где их встречали местные жители, рабочие золотоискатели.
6: «Что за чудо?
7: Что за чудо?»
1: Перешептывались в толпе люди.
6: «Какие замечательные штаны на этих моряках!»
4: «Какие замечательные штаны на этих моряках!»
6: «А где вы взяли такие прекрасные брюки?»
1: Спросили у гостей местные рабочие.
6: «В итальянском городе Генуэ. По-вашему, Дженис. Там, где раньше делали паруса для кораблей»,
1: ответили моряки, собираясь снова выходить в море.
4: «Дженис!

0: переспросил один из жителей.
1: Хорошее название. Думаю, стоит дать такое имя этим брюкам из парусины. Genius. Genius. Джинс. Так и оставим. Джинс. Джинсы.
2: Спасибо за подарок. Вот только надо пришить к брюкам карманы, чтобы складывать инструменты и золотые самородки,
0: произнес один из рабочих.
1: И покрасить в темно-синий,
0: добавил другой рабочий, глядя вслед отплывающему кораблю.
1: Белый цвет очень маркий.
0: С тех пор синие брюки из парусины с карманами, укрепленными железными клепками, стали называться джинсы. Их с радостью носили американские рабочие, золотоискатели и ковбои.

0: а затем и среди взрослых. Сегодня джинсы – самая популярная одежда в мире. На каждого жителя Земли в среднем приходится двое таких брюк. Они почти всегда уместны. Поэтому, когда не знаешь, что надеть, смело выбирай джинсы.
1: Сказки из платяного шкафа.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему-то

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 2 сентября с 7.05 до 7.35.
2: 6+.
3: Дождик мочит, мочит, мочит, нас нещадно мочит.

0: нового учебного года осталось...
1: один день. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марь Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.
4: Привет, вы кто?
5: Мы мини-лента?
4: О,

0: Минтранса. ОГН 138-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
2: Ноль плюс.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Здравствуйте, ребятки. Если вы спросите, дядя Саша, вот есть ролики, самокат, скейтборд, что ты выберешь? А я отвечу, велосипед. Потому что нет ничего лучше для почтальона,

0: ваши имена.
1: Кипитош, а, Кипитош, ты занят сейчас?
2: Нет, а что такое?
1: А расскажи-ка мне, что за имя такое Зоуи.
2: Зоуи?
1: Зоуи. Ну, вчера я фильм смотрела, там девочку так звали. Американский, кажется. Они так и произносили. Зоуи.
2: Хм, ну, вообще-то есть и у нас такое имя.
1: Что? Зо...
2: Не-не-не, просто Зоя.
1: Да?
2: Да, и еще совсем недавно оно было довольно-таки популярно. Ну как, недавно, во времена твоей бабушки или, может, прабабушки.
1: Прабабушки, скажешь, тоже недавно.
2: Вообще имя интересное. Если хочешь, я тебе о нем расскажу.
1: Хочу, конечно.
2: Происходит оно от древнегреческого имени Зоэ, что значит «жизнь».
1: Погоди, а как же Вита?
2: Это уже римское слово, так что не путай.
1: А, ну ясно, продолжай.
2: Так вот, о чем-то я. Да, имя Зоя довольно распространено по всему миру. У нас пользовалось особой популярностью в первой половине 20 века.
1: Ой, Кипитоша, ты будто лекцию читаешь. Такой серьезный. Расскажи, а как на других языках это имя звучит?
2: Ну, про английский ты уже и так поняла.
1: Ага.
2: А вот во Франции это Зоэ. А ласково Зозо или Зузу?
1: Зузу, какая прелесть.
2: Да. А в других странах тоже в основном Зои или Зоэ, а вот у итальянцев Дзоэ.
1: А ласково?
2: Ой, вот это я не знаю. Итальянцы вообще большие выдумщики, они чего только не придумывают. Может быть, есть какая-нибудь Зоенучча или Зоэтина, но я об этом не слышал. У нас вот по-разному Зою зовут. Зойка, Зоечка, Зоенька, Зоюша или Зося.
1: Да уж, тут у нас много вариантов. А Зоенька так ласково звучит, почти как Зайенька.
2: Я и не замечал, что похоже. Какая ты приметливая.
1: Слушай, а раз имя Зои у нас популярно было, наверное, и знаменитости есть, которые его носили.
2: А как же. Вот, например, Зоя Алексеевна Петрова, поэтесса, написала стихи к песне «Спят усталые игрушки», ну, которая звучит в передаче «Спокойная ночь, малыши».
1: Точно! Эту песню все знают.
0: Что значит «наши имена»?

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Прохладная подушка ночью после жаркого дня – это настоящее маленькое чудо.
2: Лето на детском радио.

Всем привет! Я диджей Алло Алена. Ребята, обязательно летом побегайте босиком по мягкой траве. Это так приятно вашим пяточкам.

0: кота.
1: А я уважаю кота.
2: А я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
2: Я уважаю пиратов.
1: А я уважаю...
3: Он готов.
4: Рекламно-информационная программа.
5: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем Знаний. А знаете ли вы что? Название рубль произошло от слова «рубить». Раньше рублями называли брусочки серебра. Их отрубали от большого серебряного слитка. Весил он почти как мобильный телефон. Чтобы получить мелкие деньги, приходилось рубить слиток на кусочки поменьше. Так рубли и появились. Теперь и вы об этом знаете. С Днем Знаний!
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: Детское радио.
11: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
12: Но почему тысяча дохлых кошек?
11: Это же любимая болонка королевы.
12: Да будь она хоть болонкой самого короля!

0: нового учебного года осталось
1: один день. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
5: Анимационное приключение для всей семьи.
6: И моры?
7: Он про нас знает?
6: Это же я вас придумал.
5: Край чудес. В кино с 10 сентября. Категория
8: 6+. С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
9: Обратный отсчет.
5: Еще трогательнее.
10: Мы летим на Луну.
11: И найдем моего папу.
5: Еще пушистее.
12: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
13: Категория 0+.
14: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенду мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Непростые игрушки! Твой личный сад! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком!
15: Срок акции с 22 августа по 7 октября 2026 года.
3: Реклама.
16: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
17: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
18: Мам, только не выключай!
17: Детское радио живет.
19: Детское радио любит вся семья.

0: Не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Интересный способ, чтобы приобщить молодежь к книгам, нашла одна румынская девочка. Элизабет Саган расставляет книги особенным образом, а потом встает рядом и фотографируется. Получаются необыкновенные снимки. То она русалкой с книжным хвостом, то бабочка с яркими крыльями из обложек, то фантастическое существо. Фото девочка выкладывает в Инстаграм. Там за ее творчеством следят уже более 100 тысяч подписчиков. Им она рассказывает, что действительно читает все книги, которые использует на фото. Из русских писателей ей больше всего нравится Достоевский, Набоков, Солженицын и Гоголь.
3: А знаете ли вы, что...
4: Оказывается, многие котики говорят по-английски. Первым это заметил хозяин одного кота и опубликовал в своей соцсети видео с домашним питомцем. В ролике хозяин просит: «Скажи hello», и кот тут же отчетливо здоровается с ним по-английски. Запись набрала более 100 тысяч лайков и почти 39 тысяч репостов. Но что удивительно, в комментариях многие начали публиковать видео со своими котами, и те восхищают подобными способностями. Hello говорят коты в Испании, Португалии, Турции, Англии, Франции. На дрессировку у хозяев уходит от месяца до полугода.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Обнимашками, оказывается, можно зарабатывать деньги. Австралийка Джессика О'Нил сама для себя придумала отличную работу. Она профессиональный обниматель. Раньше женщина была и массажистом, и психотерапевтом. И поняла, что главное для ее пациентов – чувствовать себя любимыми и нужными. Джессика разместила объявление о том, что предлагает услугу одиноким людям – час обнимашек. Стоит это около 80 австралийских долларов или 4000 рублей. Джессика О'Нил, кстати, мама троих детей. У нее самой нет недостатка в объятиях. Ее малыши всегда готовы обнять маму и совершенно бесплатно. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Это почтальон дядя Саша. Приветствую всех на волне детства. Вы только что включили свой радиоприемник и правильно сделали, потому что песни нам строить и жить помогают.
0: Каникулы! Лето на детском радио.

0: кто такие конкискадоры, ребята?
1: Это испанские войны.
0: Ну не нужно так громко кричать, ребята, ну мы же в музее.
2: Да.
0: Да-да-да, вы правы. Конкискадоры — это действительно испанские воины. Еще их называли их авантюристами. А знаете почему? Потому что в 16-17 веках они, покоряя американский континент, страшно разбогатели. Разбогатели незаконным путем, а путем обмана местных жителей.
1: А как они обманывали местных жителей?
0: Нередко индейцы принимали конкискадоров за богов. А конкискадоры не отказывались от этого звания. Они, напротив, неохотно принимали индийские дары и требовали еще.
3: Лихо.
4: Ага, точно.
0: Другим способом обмана был неравноценный обмен. Пользуясь наивностью и необразованностью индейцев, конкискадоры, к примеру, вот они могли поменять дешевые бусы на килограмм чистого золота.
3: Ты слышал? Бусы на килограмм золота!
0: И индейцы охотно шли на этот обмен.
3: Дикари. А я, кстати, вчера Белкина точно так же надул.
4: Белкина? Так он же сам кого хочешь обманет.
3: Может быть, кого-нибудь и обманет, но только не меня. Я его сам вокруг пальца обвел, как конкистадор индейца. Он мне две игровые приставки отдал, новые. А я ему картину, которая у нас в кладовке лет 100, наверное, валялась.
5: Молодец.
4: А что за картина-то?
3: Говорю же, старье. Пыли вся.
4: А как называется?
3: Да не знаю. Художник азовский какой-то. Там дядьки бородатые на лодке плывут. Вон, смотри, точно такая же висит.
0: Я хотел бы обратить ваше внимание на такой экспонат, как картина Ивана Айвазовского «Водный путь из варяг в греки». На этом полотне изображен корабль варягов, который плывет по Днепру. Конечно же, данная картина не является подлинником. Подлинник был продан на аукционе Сотбис в 2006 году. Однако и копия этой картины в наше время большая редкость. Стоимость каждой из них можно сравнить, скажем, ну вот со стоимостью нового автомобиля.
3: Со стоимостью чего?
0: Перейдемте в другой зал, ребята.
6: Веселые истории.
7: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Всем привет, я диджей Алло Алена.
1: Ну что, друзья, в горы? Походы в горы дарят красивые виды и чувство свободы. Каждая вершина – это маленькая победа.

0: нового учебного года осталось
1: один день.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: К вам. Всех с наступающим
3: Новым. Реклама.
4: Привет, вы кто?

0: 78-32-04-86-05.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Реклама.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
6: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Привет-привет, мальчишки и девчонки! В эфире Ириска. Лес, поля и луга. Лето – это зеленое чудо. Гуляйте, дышите свежим воздухом, наблюдайте за бабочками. Природа манит, как магнит. Согласны?

0: гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Тихон, чего ты там гремишь? Сейчас не время мыть посуду.
4: Вода из крана куда-то подевалась. Ее там, Рыжик, совсем не осталось. Я кран-то открыл, а воды и след простыл.
3: Идут ремонтные работы. Объявление же висело на подъезде. Сегодня воды не будет 2 часа.
4: Эх, понятно. Ну что, пока ремонтируют, посидим отдохнем. Помедитируем. Помечтаем немножко. Я о грибах, а ты о рыбешке.
3: А вот и нет. Я мечтаю о морском путешествии. Корабль, паруса, мачты, кругом вода. А я на капитанском мостике командую лево руля, право руля.
4: Красивая мечта. Недооценил я кота.
3: Поэтому я уже и учусь плавать. Но пока, правда, по книжкам. Изучаю, как надо лапами перебирать в воде и куда морду поворачивать, чтобы вода в нос не попадала.
4: Слава по всей планете у тебя пойдет. Еще бы, первый в мире водоплавающий кот.
3: Да-да-да-да-да. И вот мы идем на корабле через какой-нибудь пролив. Волна разгулялась, кругом скалы, ветер бушует. А нам, морским котам, все нипочем.
5: Тихон, что это за звук?
4: Это шумит океан мировой. В нем уплывем, сейчас мы с тобой.
5: Ты что, Тихон, какой океан?
3: Ты на кухне кран не закрыл.
4: А чего закрывать? Воды ж не видать.
3: Водопроводный кран нужно закрывать в любом случае. Даже если из него и не течет вода. Обязательно! Быстрее на кухню!
4: Да тут волны океанские, да морские бризы. Как бы не затопить соседей, что снизу?
3: Надо срочно закрыть кран, чтобы перекрыть воду.
4: Я в этот океан не ногой. Я гном сухопутный, а не морской.
3: Эх, была не была.
4: Как-то плохо ты постарался. И секунды в воде не продержался.
3: Так, конечно, она холодная.
4: Занять плаванием пока без результата. Да, плаваешь ты, я гляжу, плоховато.
3: А я тогда возьму

0: пустой таз. Он будет отлично держаться на воде.
1: Это будет наша лодка. Как ты ей управляешь ловко?
0: А для весла подойдет кухонная лопатка. Эх, развернись, морская душа! Лево руля! Все, Тихон, я больше не домашний рыжик. Я теперь рыжий пират. Право руля! Забрасывай веревку на кран!
1: Эх, рыжик, то есть пират. Ну и ловок ты, брат. Бери ноубордаж и на таран. Сильней закручивай этот кран.
0: Готово. Фух. Проблему решили. Осталось теперь воду собрать. Вот тебе, Тихон, половник. А я ложкой буду. Тут работы на пару часов.
1: Если в одиночку убирать, то часов не сосчитать. А мы справимся вскоре. Нас же с тобой двое. Воду вмиг соберут вокруг гном лесной и кот его друг.
0: Ой, горячо.
1: Смотри-ка, о, горячая вода. Давай-ка посуду сюда. Ты по кухне в тазу будешь плыть, а я буду посуду мыть.
0: Тебе лишь бы чистоту наводить. Эх, не романтичный ты, Тихон. Кстати, я ведь не спросил, ты-то о чем мечтаешь?
1: Мечтаю возле камина сидеть, сушить башмаки и на пламя смотреть, пить чаек, играть в слова, слушать, как трещат дрова.
0: Ну, Тихон, тогда уж мечтай современней. В 21 веке домашние камины работают не на дровах, а на газе. Во-первых, это экологично. Нет дыма и копоти. Во-вторых, представь, сколько ты ценной древесины сбережешь. В-третьих, камин на газе гораздо безопаснее, чем на дровах.
1: Да, огонь просто так не шутит. Только откуда в камине топливо будет?
0: Камин подключат к газовой трубе, как и кухонную плиту. И будет в нем топливо непрерывно. Главное, чтобы некоторые с умом всем этим пользовались. И кран закрывали.
1: Отныне я себе цель поставил. Соблюдать основные домашние правила, знать их все без подсказки.
0: И будем жить с тобой словно в сказке.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, ребята! Кирилл Раскаскин в эфире. И я знаю, некоторые из вас заводят дневники наблюдений за бабочками, погодой или облаками. Это так интересно — быть маленькими исследователями. Продолжайте изучать и любить этот мир.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, это Кирилл Раскаскин. Вы наверняка уже съели тонну мороженого, пломбира, эскимо, фруктового льда. И я вас в этом абсолютно поддерживаю. Лето без мороженого – не лето. Главное, берегите горло, чтобы подпевать любимым треком в эфире детского радио.

0: информационная программа.
1: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Копейка получила свое название от слова «копье». Из-за всадника с копьем, которого стали изображать на монетах, копейных деньгах. Да, копейка — это немного, всего 1/100 часть рубля. Но и ею надо распоряжаться грамотно. Не зря говорят, копейка рубль бережет. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

0: первого учебного года осталось...
1: Один день. И мы, Кириска.
2: И Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».
4: Всех с наступающим Новым.
5: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
6: На каникулы лечу.
5: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
7: Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
11: Кажется, начинается самое интересное.
12: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
13: А ты уже знаешь своих главных героев.
14: Самое время им помочь.
10: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
15: До встречи в финале!
10: Категория 6+.
16: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям — видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся

0: карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Реклама.
2: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
3: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Есть такая работа – обнимать медведей.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
4: «Ужасно интересно»
5: за то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Существуют реальные тапочки для виртуальной реальности. В Австрии изобрели тапочки для игр в виртуальной реальности. Это чтобы человек мог ходить и бегать в виртуальном пространстве, не вставая со стула. Обычно как все происходит? Надеваешь VR-шлем и будто бежишь в джунглях. А на самом деле ходишь по реальной комнате. Так можно и об стену стукнуться. Больно. Вот австрийские инженеры и придумали кибершуз. Тапочки с роликами на подошве. Надевайте их на свою обувь, садитесь на стул, который может вращаться, и побежали, сидя. Стоят такие кибертапки недешево. Примерно 25 тысяч рублей.
2: А знаете ли вы, что...
3: Среди ежей есть один, кого можно назвать самым счастливым. Хозяйка улыбчивого ежика по кличке Херби ведет инстаграм своего питомца. Она путешествует по странам вместе с маленьким ежом и фотографирует его на фоне разных достопримечательностей и красивых пейзажей. А Херби действительно часто улыбается, и его жизнерадостная мордочка собирает тысячи лайков. Вот так маленький ежик, что помещается у хозяйки на ладони, дарит людям море положительных эмоций.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Животные, оказывается, тоже могут быть левшами. Ученые выяснили, что в отличие от кошек, большинство котов действуют именно левой лапой. Например, играют с веревочкой. Также исследователи подсчитали, что наши любимые мурлыки большую часть времени проводят во сне. Спят по 16 часов в день, почти в два раза больше, чем мы с вами. И еще один удивительный факт про усатых-полосатых. Оказывается, только котята говорят мяу своим сородичам. Взрослые коты и кошки друг с другом разговаривают другими звуками и мяукают лишь для того, чтобы пообщаться с людьми.

0: На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: радио.
1: Прогресс против бандитизма. Еще одна попытка ограбления предотвращена сверхсовременной системой сигнализации.

0: Наконец-то с бандой Стампа покончено. Покончено навсегда.
1: Слыхали? Но они ошибаются.
2: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.

0: по интересам.
1: У меня две коллекции. Сначала покажу вам вот эту.
2: Игрушечные машинки? Признаюсь, я сам в детстве обожал такие.
1: А у меня эта страсть осталась на всю жизнь.
2: До сих пор собираете машинки?
1: Можно и так сказать. Пойдемте.
2: Куда?
1: Покажу вам свою вторую коллекцию. Вот сюда, пожалуйста.
2: В гараж?
1: Именно. Прошу вас, прошу.
2: Фантастика! Это уже не игрушечные машинки, а самые настоящие. И мне кажется, я попал в прошлое.
1: Как минимум на 100 лет назад. Сейчас вы рассматриваете один из первых русских автомобилей 20 века. Это фаэтон Руссо Балт. Он собран, как вы думаете, когда? В 1911 году.
2: Это самый старый автомобиль вашей коллекции?
1: Нет. Если пообещаете никому не рассказывать, я покажу вам настоящее сокровище.
2: Обещаю.
1: Мало кто знает, что в моей коллекции есть поистине бесценный экземпляр. Это первый автомобиль, созданный немецким изобретателем Бенцем в 1885 году. Вот он.
2: Но это же трехколесный велосипед.
1: Действительно, он очень похож на велосипед. Но это настоящий самодвижущийся экипаж. Именно так в то время называли автомобили. Он, кстати, и сейчас на ходу.
2: Вот это да! Можно прокатиться?
1: Да вы что? Это же ретро-автомобили. Бесценные экземпляры. Каждый из них достоин стать настоящим экспонатом музея. И исторического, и технического, и, конечно же, музея дизайна. Потому что каждый из них – настоящее произведение искусства.
2: То есть полюбоваться на ваши машины в действии невозможно? Как обидно.
1: Почему же невозможно? Я приглашу вас. Коллекционеры автомобилей часто устраивают пробеги, открытые выставки и соревнования. В Америке даже проводится конкурс элегантности среди старинных машин. Там ежегодно выбирают настоящего короля ретро-автомобилей.
2: Я знаю, что некоторые богатые фантазеры специально заказывали для себя необычные автомобили.
1: Ну да. И не только для себя, но даже и для своих детей. Взгляните. Это уникальный детский гоночный электромобиль 1930 года. Таких машин было выпущено всего 250 на заводе, принадлежащем Иторе Бугатти. И первую получил в подарок его 5-летний сын.
2: А одна из них оказалась у вас. Да, сегодня я увидел действительно уникальную коллекцию.
1: Это правда. Я очень горжусь ей.
0: Клуб по интересам.
3: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: нового учебного года осталось один день. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Кто-то исчезнет. Что-то растает.
4: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
5: Заколдуют кого-то.
6: Захотят даже съесть.
7: Желающих съесть в сказках не счесть.
8: Кто-то проснется,
9: а кто-то уснет.
10: Незамеченным кто-то рядом пройдет.
11: Кто-то, наверное, что-то похитит.
12: Кто-то злодея, может, увидит.
13: В сказку какую беда постучится?
14: В сказке какой скоро что-то случится?
15: Какие найдутся улики,
16: следы?

0: сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
1: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени. В эфире и на сайте детского радио.
2: Реклама на детском радио.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Мамы и папы. Внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: наш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, мои дорогие любители чтения, большие и маленькие. С вами снова я, ваш книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как мальчик Коля впервые прочел свою самую настоящую книжку. О том, как девочка Тося-Бося победила таинственного «Никто». И о секрете самого храброго на свете медвежонка.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Я уверен, вы все очень любите читать. Еще бы, ведь книжки — это целый мир. Да что там мир, это много миров и даже самых разных космических галактик. Я вот, например, когда читаю интересную книгу, как будто становлюсь

0: одним из ее героев. Конечно, самых храбрых и добрых. И с удовольствием представляю себе, как я путешествую по разным странам, знакомлюсь с разными людьми, попадаю в разные переделки. А когда книжка кончается, становится даже немножко грустно. Но это не беда. На моей книжной полке всегда найдется что-нибудь новенькое и очень увлекательное. Но вот вопрос. Мы-то с вами читать умеем. А что делать тем, у кого это не получается? Все время просить родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер что-нибудь почитать? Это не всегда получается. То времени нет, то еще какие-нибудь отговорки. В общем, сплошное расстройство. Выход тут только один. Научиться читать самому. Да, это не так просто, но, уверяю вас, это совершенно возможно. Вот, например, мальчик Коля из книжки Юлии Кузнецовой «Коля учится читать слова и слоги» только-только начинает учиться читать. Некоторые буквы он уже знает, а вот слоги в слова еще не очень хорошо складывает. А помогает ему в этом мама. Она вообще большая выдумщица. Однажды вся их семья, папа, мама, брат Гриша, сестра Маша и Коля, в субботу отправилась на дачу. Грише было ужасно скучно. Хотелось побыстрее приехать. На все уговоры он только фыркал и даже поссорился с Машей из-за этого. И тогда мама сказала, что фырки бывают разные. Среди них встречаются и вполне положительные.
1: «Расскажи», — попросил Коля.
2: «Да, расскажи, а то скучно ехать», — попросил Гриша.
1: «Ну, не знаю», — блеснула мама глазами.
2: «Ну, мама», — возмутился Гриша.
1: «Ладно, ладно», — успокаивающе проговорила мама. «Сейчас расскажу». Жил-был слог «фа». Он работал механиком, чинил машины. Руки у него всегда были в машинном масле. Фа протирал их фланелью. «Ты сказала, что сказка будет про фырк», — напомнил Гриша.
2: «Так и есть».
1: У механика Фа был ворчливый брат Фы. Он красил машины после починки. Особенно он любил цвет, который называл фиолетовым.
2: «Так неправильно», — спорил с ним Фа.
1: «Не фиолетовый, а фиолетовый». «Как хочу, так и называю», — сердился Фы.
2: «Фырк!»
1: Фы был очень ворчливый и всем постоянно говорил «фырк!». Коля и Маша переглянулись и заулыбались. Мама хотела продолжить, но вдруг машина как-то странно подпрыгнула.
2: «Ох!» — проворчал папа и остановил машину. «Как бы нам ни пришлось к вашим Фа и Фы ехать в мастерскую».
1: «А что случилось?» — заволновалась мама.
2: «Колесо, кажется, спустило», — вздохнул папа и выбрался из машины.
1: Он подошел к колесу и наклонился.
2: «Ну как?» — спросила мама, когда папа снова сел на свое место.
1: «До автосервиса доползем», — негромко ответил папа и завел машину.
2: «Ура! Мы едем к Фа и Фы!» — обрадовался Коля.
1: «Поползем», — приуныл Гриша. «Еще дольше получится, а я хотел поскорее».
2: «Не отвлекай папу от дороги», — попросила мама. «Ему и так сейчас сложно. Давайте я лучше дальше сказку расскажу».
1: К братьям-механикам привозили на починку разные машины. Часто приезжал водитель Фу. У него была огромная открытая фура. Он перевозил на ней грузы. Как-то раз он перевозил целую гору детских фуфаек. Но по дороге подул ветер «Фу!» и сдул все фуфайки прямо в лес.
2: Они повисли на елках, как игрушки.
1: Коля засмеялся, а Гриша поднял руки и сделал вид, как будто он сам фуфайка и повис на елке.
2: Маша тем временем нарисовала в блокноте водителя Фу в большой фуре. Она посматривала на разные фуры, синие и красные, которые проносились за окном. А потом изобразила на листке елки, на которых висели фуфайки. Машина как раз проезжала мимо леса.
1: «Фу снимал фуфайки с елок все утро», — продолжила мама.
2: «Фух!» — вздохнул он, когда погрузил все фуфайки обратно.
3: «Я устал!»
1: Он пригнал фуру к братьям-механикам.
2: Сделайте мне...

0: не Фузов, попросил он устало.
1: Ой, то есть Кузов, фырк, сказал Фы.
0: Но его брат Фа все же сделал прекрасный крепкий кузов и угостил водителя пирожками с фасолью.
2: Но тут они подъехали к автосервису, и Коля с интересом огляделся. Он искал мастеров Фа и Фы. И представляете, один из них тут же появился. У него была такая необычная фамилия – Фаблов. Он осмотрел их машину и сразу же понял, в чем дело. Было пробито колесо. Колесо мастер, конечно, починил. А Коля с той поездки на дачу потихоньку начал находить слоги в разных словах и даже читать некоторые слова целиком. Иногда мама даже разрешала ему написать в телефоне сообщение папе. Коля писал «Привет, папа». Папа отвечал «Привет, Коля» и присылал какую-то смешную картинку. Но все равно Коля никак не мог понять, как дети начинают читать целые книги. И вот однажды летом Коля с мамой отправились в семейный лагерь. По дороге в поезде мама давала Коле маленькие смешные истории про бобы. Там были такие предложения. «Боб мал, мама Боба, мама мыла Боба».
0: «Молодец!» – похвалила мама, когда Коля закончил последнюю историю. «Теперь ты прочел целую книгу. Даже несколько». «Ого!» – подумал Коля. «Вообще-то он думал, что складывает из слов предложения, как слова из конструктора». «Вот что такое читать книги», – понял Коля. «Это строить дома истории из слов кирпичиков». Вечером они приехали в лагерь. После ужина Коля с мамой отправились в библиотеку. Там было много разных книг, но Колина внимание привлекла одна небольшая книжечка на самой нижней полке. На обложке был нарисован грустный лис, а рядом с ним озадаченная мышка. «Что у них случилось?» – заинтересовался Коля и взял книжку. «Лисьи носки». Прочел он название. «Целая книга про носки? Надо же!» – удивился Коля. А потом открыл и начал читать. «У лиса тоска. Пропали оба носка». Дверь в библиотеку была распахнута. С улицы доносился веселый смех ребят. Кто-то стучал по мячу, кто-то играл на гитаре. Подул теплый вечерний ветерок, принес запах леса и трав. Но Коля ничего не слышал и не чувствовал. Он был там, в книге. Вместе с лисом открывал шкафы и сундуки, переживал. А потом лис все-таки нашел свои носки. Коля заулыбался и поднял глаза. Напротив, за столом сидела мама. Она улыбалась. «Ты читаешь книги сам», — сказала она. «Сфотографирую тебя на память. Можно?» Коля кивнул и подумал. «Вот что такое читать книги. Это значит в них попадать. И тогда с тобой будут происходить всякие приключения». Он обвел взглядом книжный шкаф и подумал. «Ого! Ничего себе, сколько приключений меня ждет!»
2: Вот так Коля прочел первую в своей жизни книжку. Целиком, от начала до конца. Скажу вам больше, он попросил маму взять ее с собой и вечером ее еще раз перечитал. Очень уж ему хотелось подсказать лису, где искать носки. Ведь Коля-то хорошо запомнил, куда они делись. Эту и еще много интересных историй про то, как Коля учился читать, придумала Юлия Кузнецова. Она собрала эти истории в книжку, которую так и назвала «Коля учится читать слоги и слова». А выпустила книгу издательство «Архипелаг» для детей дошкольного возраста.
3: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки. Героиня нашей следующей книжки, мама и папа зовут ее Тося Бося, в школу еще тоже не ходит, да и читать не умеет. Зато она очень активная и любознательная девочка. Она все время чем-то занята.

0: и иногда попадает в разные удивительные истории. Писательница Юлия Весова познакомилась с Тосей-Босей поближе и рассказала о ней в своей книжке, которая называется «Тося-Бося и таинственный никто». А началось все с того, что Тося-Бося захотела сшить платье своим куклам. Она видела, как это делает мама, и решила, что ничего сложного в этом нет. Поэтому девочка смело достала мамины журналы, выкройки, ткань и ножницы. И, надо заметить, сделала это, конечно, без спросу.
1: Опять ткань торчит. Сейчас лишнее отрежем. Тося-Бося взяла большие ножницы. Чик! Ой, а как это у мамы так ровно получается? Куда подевались мои выкройки? Мама в третий раз проверила ящики комода. Кто видел мои журналы? Крикнула она из комнаты. Никто, пролепетала Тося-Бося. Она быстро сгребла в кучу выкройки и обрезки и сунула их под кровать. Так, посмотрим, что получилось. Свет во время последней съемки был просто идеальный. Фотографии должны выйти очень хорошими. Не может быть. Дочь, это ты опять заходила в лабораторию без разрешения? Кто засветил фотопленку? Никто. Тося-Бося, стоявшая в дверях, растворилась как тень. Мне нужны разноцветные помпоны. Добавлю зеленый и розовый. Тося-Бося с усердием наматывала шерстяные нитки на круг из картона и не заметила, как в комнату вошла бабушка и всплеснула руками. «Это кто мне все нитки спутал?» «Никто!» Тося-Бося просочилась мимо бабушки и выскользнула из комнаты. «Кто разлил сок?» – спросила мама. «Это не я!» – без зазрения совести ответила Тося-Бося. «Кто брал мои отвертки и не положил на место?» – поинтересовался папа. «Не я!» – как ни в чем не бывало, сказала Тося-Бося. «Кто поможет мне накрыть на стол?» – с улыбкой заглянула мама в комнату к Тосе-Босе. Она приготовила ее любимые блинчики и хотела сделать дочке сюрприз. «Никто!» – пробурчала Тося-Бося, у которой никак не получалось собрать машинку. Мама, папа и бабушка поняли, что дело плохо. Они решили устроить Тосе-Босе допрос. «Кто бросил куртку в прихожей?» – спросил папа. «Кто раскидал игрушки в детской?» – спросила мама. «Кто чистил зубы на кухне и оставил там щетку?» – спросила бабушка. Тося-Бося почувствовала, что ее прижали к стенке. «Никто!» – тихо сказала она. «А как он выглядит?» – спросил папа. «Кто?» – не поняла Тося-Бося. «Никто этот!» – сказал папа. Тося-Бося посмотрела на родных, не сошли ли они с ума. Но папа, мама и бабушка выглядели совершенно серьезными. «Да, какие у него приметы?» – спросила мама. «Мы составим фоторобот преступника!» – сказала бабушка и потрясла перед Тосей-Босей блокнотом. Тося-Бося хитро улыбнулась, расправила плечи и набрала побольше воздуха, чтобы свалить всю вину на... Точнее, чтобы разоблачить коварного преступника. «Ну, так какой он этот никто?» — спросил папа. Тося-Бося замялась. «Он таинственный. Может, у него два хвостика?» Не выдержала бабушка. «И хитрые глазки?» — подхватила мама. «Вероятно, он маленького роста, раз все время остается незамеченным!» Подозрительно посмотрел на Тосю-Босю папа. «Вот и нет!» — заволновалась Тося-Бося и взяла фломастер, чтобы исправить портрет преступника. «И совсем он не маленький и не с хвостиками! Его вообще никто никогда не видел! Я же говорю, он таинственный!»
2: «Как же мы его поймаем?» — задумчиво протянул папа.
1: «И обезвредим!» — кивнула бабушка. «Говорят, врага надо знать в лицо!» — сказала мама. «А мы его и не знаем».
3: «А его не надо ловить!» — сказала Тося-Бося. «Пусть живет! Вреда от него никакого!»
1: Тося-Бося, довольная, что все закончилось так благополучно, сгребла фломастеры и пошла рисовать свою комнату.
3: «Ну, пусть орудует!» — громко сказал папа, как будто бы сам себе.
4: «Зачем с ним бороться, если вреда нет?»
1: Согласилась бабушка, тоже громко. Может, да.

0: даже и хорошо, когда в доме есть кто-то таинственный», — заключила мама.
1: «Как вы думаете, что случилось потом?»
2: «Нет-нет, никого не наказали. Никто не стал кричать, ругаться и возмущаться.
1: Просто жизнь в доме совершенно изменилась. Как? А вот как. Когда на следующее утро Тося Бося проснулась в отличном настроении, она первым делом отправилась на кухню. Ей очень захотелось вкусных маминых блинчиков. Но на столе почему-то было пусто. Тося, конечно, поинтересовалась, а кто же сделает ей завтрак? Но в ответ услышала, что сделает это никто. Да-да, таинственный никто. С горем пополам Тося сама себе насыпала хлопьев и налила молока. Потом глянула в окно. Во дворе гуляли ее друзья Ася и Вася. Им было весело, они качались на качелях. Тося Бося спросила, кто пойдет с ней гулять. Но в ответ снова услышала: «Конечно, никто. И играть с ней тоже будет таинственный никто». Тосе стало ужасно скучно.
0: Но тут она заметила мамину шляпку, которая почему-то лежала в Тосе-Босиной комнате. Примерила ее и пошла в прихожую полюбоваться в зеркало. Там стояли мамины туфли на высоком каблуке. Тося-Бося нарядилась в них, сделала шаг, другой. Ой! Но вдруг нога ее подвернулась, каблук хрустнул. «Кто сломал каблук на моих любимых туфлях?» — ахнула мама. «Ник...» — начала была Тося-Бося, но осеклась. «Прости, мамочка, я нечаянно, мне было так скучно». Тося-Бося побежала в комнату, выгребла из-под кровати журналы с выкройками. «Вот, это я брала. Хотела сшить куклам платье, только ничего не получилось».
1: Мама, конечно, простила свою дочку. Она обняла Тосю-Босю, пообещала ей помочь с платьями для кукол, а для начала предложила вместе испечь блинчики. Писательница Юлия Весова, которая написала книжку «Тося-Бося и таинственный никто», очень надеется, что вы с этим неприятным персонажем не знакомы. Да и Тося с ним теперь тоже не дружит. Книжку выпустило издательство «Клевер». Возрастная категория 0+.
3: Книжный червячок на детском радио.
2: Да, иногда бывает очень трудно признаться в каких-то своих ошибках. Но иногда случается и так, что никаких ошибок ты не совершал, а просто все время чего-то боишься, в чем-то сомневаешься. И это ужасно мешает жить. Вот, например, медвежонок Тоби из книжки Сюзанны Чью «Секрет храброго медвежонка» именно таким и был. Ему очень хотелось пойти к большому водопаду, где его ждали друзья. Но он ужасно волновался. А вдруг водопад будет слишком огромным и унесет его? И знаете, кто ему помог? Его сестренка Милли. Во-первых, она пообещала все время держать его за лапку. А во-вторых, открыла ему один важный секрет.
0: «Смотри, у меня есть коробочка для тревог», — улыбнулась она. «Когда меня что-то волнует или тревожит, я пишу об этом на бумажке и кладу внутрь». «И тревоги исчезают?» — не поверил Тоби. «Не совсем», — ответила Милли, «но лежа в коробочке, они уже не мешают мне веселиться. Давай сделаем тебе такую же». «Тревоги меня не остановят!» — воскликнул Тоби, положив бумажку в коробочку и плотно закрыв крышку. «Идем?» — спросила Милли. «Идем!» — кивнул Тоби. Мишки вприпрыжку побежали по берегу реки, глядя на стрекоз, порхающих над их головами. Но вот река понеслась быстрее, впереди послышался грохот падающей воды. «Почти пришли», — сказала Милли. Когда они зашли за поворот, Тоби пискнул:
4: «Ой!»
0: Там, сверкая в солнечных лучах, бурлил и грохотал водопад.
4: «Вот это да!»
0: — прошептал Тоби, вытирая брызги с носа. Вдруг до них донесся чей-то крик. «Это кролик Калфи!» — воскликнула Милли. Тоби глубоко вздохнул. «Пойдем играть!» — предложил.

0: предложил он. «Кто добежит последним, того и забрызгаем».
1: Друзья целый день играли и веселились, но наступил вечер. Пора было возвращаться домой. И тут кролики Альфи и его сестренка Лара задрожали и признались, что ужасно боятся темноты. Но медвежонок Тоби знал, как поступить. Он рассказал о своем секрете – коробочке, в которой запирал свои страхи и тревоги. Он протянул Ларе карандаш и листочек бумаги и предложил сделать то же самое. А потом они долго шли через темный лес. Лара не отходила от Тоби ни на шаг, а путь им освещали светлячки. Когда над их головами раздавалось уханье, Лара вздрагивала. Но Тоби ее успокаивал, ведь это просто сова по-своему желала им спокойной ночи. К домику кроликов они добрались вовремя, а когда пришло время прощаться, Лара сказала Тоби, что он настоящий и очень хороший друг. Вот так медвежонок Тоби не только справился со своими тревогами и страхами, но и помог это сделать друзьям. Эту историю придумала писательница Сюзанна Чью. На русский язык ее перевел Никита Князев, а выпустила книжку издательство «Клевер». Возрастной ценз 0+.
2: Книжный червячок.
1: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как мальчик Коля впервые прочел самую настоящую книжку, о том, как девочка Тося Бося победила таинственного «Никто», и о секрете самого храброго на свете медвежонка Тоби. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
4: Ваш книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: первого учебного года осталось
1: один день.
2: И мы, Катя
3: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
1: «Развивайка».
4: Всех с наступающим!
5: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
6: И что же, Добрыня?
5: Придумать, что подарить.
7: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
5: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
6: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
7: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
5: Запомнили?
6: Заходите на наш сайт dtfm.ru
7: и ищите Хрум «Особенный день».
8: Хрум-хрум.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
10: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
12: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
13: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный сад. Подробности на сайте, если не знаком.
9: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
10: Реклама.
14: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
15: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
9: Категория 16+. АО Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: А знаете ли вы, что
17: черепахи умеют разговаривать?
10: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
16: «Ужасно интересно».
17: Все то, что неизвестно.
10: Каждый день на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Мышцы рук и ног не самые сильные в нашем организме. А знаете ли вы, какая мышца самая сильная? Нет, это вовсе не сердце. Ответ на этот вопрос дали ученые. Самая сильная мышца – это жевательная, которая работает, когда мы жуем коренными зубами. Подсчитали, что эта мышца развивает усилие до целых 72 килограммов. Она также принимает участие в речи, мимике и зевании. Большими по размеру эти мускулы назвать нельзя. Однако для того, чтобы происходил процесс пережевывания пищи, нужна огромная сила. Во всем организме людей нет другой мышцы, которая работала бы так много и так мощно. Вот, оказывается, кто главный силач в нашем организме.
1: А знаете ли вы, что...
2: Среди деревьев есть свои рекордсмены-долгожители. В Америке обнаружилось уникальное дерево. Это болотный кипарис, которому 2624 года. Возраст растения ученые определили с помощью специальных приборов. То есть дерево застало знаменитого путешественника Христофора Колумба, который эту самую Америку и открывал. Впрочем, этот кипарис и другие его собратья под угрозой, говорят ученые. Во-первых, из-за браконьеров, которые вырубают лес. Ведь древесина болотного кипариса считается очень ценным материалом. Во-вторых, экология на Земле нарушена, и потепление может погубить его листву и корни. Чтобы этого не случилось, биологи хотят законсервировать кипарисовую рощу. Нет, конечно, прятать кипарисы в жестяные банки, как зеленый горошек, никто не собирается. Просто доступ к роще будут иметь только ученые. Они смогут изучать и сами деревья, и то, как менялся климат в прошлом.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Не только собака может быть другом человека. 80-летний британский пенсионер Джон Саммер, прогуливаясь однажды по пляжу, спас чайку, у которой была сломана лапка. Птица кричала от боли, не могла самостоятельно передвигаться и добывать себе еду. Джон пожалел чайку и решил, что должен ее выкормить. С тех пор встречи Джона с Чиппи, такое имя он дал птице, происходят практически каждый день на протяжении вот уже 12 лет. Чайка полностью доверяет мужчине, узнает его, позволяет взять в руки. Сейчас Чиппи уже около 20 лет. Если перевести этот возраст в человеческий, то получится, что Чайка и Джон – ровесники. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: хранителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны – тайны хранителей.
1: Друзья! Сегодня мы посетим музей на самом дне Карибского моря. Да-да-да, вы не ослышались. Друзья, мы на популярном мексиканском курорте Канкун. Здесь, в водах Карибского моря, находится музей подводных скульптур. Более 400 экспонатов.

0: опущены на морское дно на разной глубине. Их можно рассмотреть, плавая с аквалангом, маской и ластами, и даже на лодке с прозрачным дном. Как раз подплывает такая, немедленно прыгаем на борт.
1: О-о-о!
0: Зрелище захватывает дух. С морского дна на тебя глядят десятки изваяний в полный человеческий рост. Ну, спросите меня, зачем все эти скульптуры находятся под водой? А давайте узнаем ответ у самой восхитительной композиции из подводной галереи — собирателя грез. А вот и он, господин собиратель грез. Как вы оказались под водой?
2: О, наш создатель, скульптор Джейсон Тейлор, специально изготовил нас из особого материала, на котором отлично растут кораллы, и опустил под воду. Ведь главная цель музея — создать новые условия обитания для морской живности и защитить естественные кораллы от наплыва туристов. Мы созданы, чтобы со временем превратиться в искусственные кораллы.
0: Как мудро! Ну, расскажите о себе. Вы стоите у письменного стола, в руке у вас карандаш, а стол заполнен стеклянными бутылками. А что в них?
2: В каждой бутылке находится чье-то послание. Я берегу их покой.
0: А нельзя ли прочесть? Хоть одну?
2: Никогда не стоит читать чужие письма, мой друг. Хотя содержание одного послания я знаю наизусть. Оно гласит, чтобы наши сердца никогда не стали такими твердыми, как наши головы.
0: Весьма клубокомысленно. Но, кажется, голову мою как раз напекло. Необходимо срочно погрузиться в бирюзовые воды Карибского моря.
3: Тайны хранителей.
4: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

песен на детском радио. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: регистрации с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
0: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Реклама.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
0: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Сказки наизнанку. Привет! У микрофона Морковка. Я не овощ, я специальный корреспондент детского радио. По заданию редакции мне приходится встречаться с разными сказочными героями и задавать им такие вопросы, на которые не найдешь ответа ни в одной сказке. Вот и сегодня я жду очень интересного, можно сказать, легендарного персонажа. Догадайтесь, кто же это?
1: Он как бы волшебник, он исполняет любые желания. Только три самых заветных твоих желаний может выполнить.
2: Живет в чайнике волшебном, в золотом, и он летает.
3: Он из лампы выходит, еще он называет людей хозяинами.
4: Его можно найти в пустыне, и он есть в мультике «Аладдин».
0: Правильно, друзья мои, это джин. Наш гость прибыл в посылке, которую прислал мой друг Аладдин. Итак, разрезаю ленточку, приподнимаю крышку, а там солома. Странно.
5: Не вижу ничего странного. Это чтобы не повредить мой сосуд, а то знаем мы этих грузчиков.
0: Здравствуйте, уважаемый джин. Выходите, пожалуйста, из вашего убежища. Добро пожаловать к нам в студию.
5: Изумруд моего сердца, неужели вы книжек не читали? Сам я выйти не могу.
0: Ах, да, конечно, простите. Сейчас я вас выпущу. Итак, лампа, вот она. Теперь потереть посильнее.

0: Ну вот теперь совсем другое дело. Слушаю и повинуюсь, новая госпожа.
1: Ого! То есть я могу желание загадать? Здорово!
0: Не сказал бы, что у меня это вызывает такой же восторг.
1: Почему же?
0: Достопочтенная...
1: Можно просто морковка.
0: Достопочтенная можно просто морковка. Вам бы понравилось всю жизнь исполнять чужие желания и быть не в состоянии сделать хоть что-то для себя. Ну, давайте уже, загадывайте. Я раб лампы, слушаю и повинуюсь.
1: Что-то все желания забылись разом. Может, просто поговорим? Я, знаете ли, детский гид в страну сказок. Знакомлю ребят с самыми интересными персонажами. Кстати, вы в курсе, что вы один из самых любимых героев многих девочек и мальчиков? Посмотрев мультик про Аладдина, все только и мечтают о таком друге, как вы.
0: Ну и напрасно. С чего вы взяли, что все джинны милые и веселые? С давних времен считалось, что мы одни из самых коварных и опасных существ на Земле.
1: А по вам и не скажешь. Вы само очарование, даже когда ворчите.
0: А вот и нет. Я очень противный. Могу в кого-нибудь вселиться и нашалить. Так что все решат, что человек с ума сошел.
1: А я слышала, что таким образом вы не только вредите, но часто и помогаете. Даете решение сложных задач, внушаете умные мысли, вдохновляете на написание стихов, музыки и картин.
0: Даже не пытайтесь убедить слушателей, что я хороший. Ох, как напакостить могу. Могу сесть на коня и скакать на нем, пока тот не упадет загнанный. Да, правда, сейчас лошадь не так просто найти, а с современной техникой я не в ладах.
1: Да. Так, значит, автомобиль отпадает.
0: Что?
1: Да ничего, не буду автомобиль загадывать, раз вы в них не разбираетесь.
0: А даже если бы я разбирался, не смог бы вам его дать. Джинны не так уж всесильны. Конечно, мы много умеем. Перемещаться с немыслимой скоростью, читать мысли, видеть прошлое, превращать один предмет в другой, создать видение, сделать его истинным.
1: Как это?
0: Вот, к примеру. Представил я, что мы стоим на краю водопада и опа!
1: Ничего себе! Где это мы?
0: Это самый высокий водопад в мире!
1: Неужели это Ниагара?
0: А вот и нет. Самый высокий водопад в мире – Анхель в Венесуэле. Его высота около 1 километра, а высота Ниагары всего 53 метра. Конечно, водопад Анхель не так известен. Возможно, потому что добраться до него очень тяжело. Он находится в тропических лесах Южной Америки, и к нему не ведет ни одна дорога.
1: Ой-ой-ой, а как же мы теперь будем возвращаться?
0: Многоуважаемая, можно просто морковка. Вы так ничего и не поняли. Это всего лишь материализация иллюзий. Как мираж, который вы ощутили, унюхали, потрогали, даже почувствовали вкус, но потом он все равно исчезает. Вот мы и снова в студии.
1: Ух ты! Какое увлекательное путешествие! Всего за несколько секунд. У меня аж дыхание перехватило.
0: Ой, что с вами, алмаз моей души? Вы себя... плохо чувствуете?
1: Да нет, это такое выражение восторга.
0: Слава древним богам, а то я подумал, что у вас трудности с дыханием. А ведь правильно дышать – это очень важно.
1: Что? Правильное дыхание – это как? Может быть, я неправильно дышу? Разве такое возможно?
0: Не волнуйтесь, сейчас я все подробно расскажу.
2: Рецепты сказочной красоты.
0: Чтобы быть красивым, нужно быть прежде всего здоровым. Во все времена люди верили, что мир населен невидимыми духами и светлыми божествами, которые буквально витают в воздухе. В древности считалось, что правильное дыхание – это почтение духам.
1: Хм, интересная мысль. Но мы же не в древности.
0: Понимаю. Но вы же не станете отрицать, что дыхание человека очень важно для его жизни.
1: Конечно, не стану.
0: Если научиться правильно дышать, можно избежать некоторых болезней. Давайте

0: и сделаем дыхательную гимнастику. Это легко и занимательно.
1: Ну, раз легко, то я готова.
0: Повторять каждое упражнение нужно 3-4 раза, не меньше. Приступаем. Первое упражнение – пузырики. Нужно сделать глубокий вдох через нос, надуть щечки пузырики и медленно выдохнуть через чуть приоткрытый рот.
1: Как будто дуем на одуванчик?
0: Совершенно верно. Следующее упражнение – насосик. Ставим руки на пояс, слегка приседаем, вдох, выпрямляемся, выдох. Постепенно приседание становится ниже, вдох и выдох длительнее.
1: Ой, у меня даже чуть-чуть голова закружилась.
0: Это с непривычки. Такое вполне нормально, ведь ты насыщаешь легкие кислородом больше, чем обычно.
1: Да, уже прошло. Давайте дальше дышать.
0: И последнее упражнение. Косим траву. Ноги на ширине плеч, руки опущены. Я буду читать стишок, а вы, многоуважаемые, вместе с радиослушателями произносите «зу-зу» и машете руками. Влево выдох, вправо вдох. Все понятно?
1: Вполне. Начинайте.
0: Косим мы траву.
1: Зу-зу-зу-зу.
0: И налево взмахну.
1: Зу-зу-зу-зу.
0: И направо взмахну.
1: Зу-зу-зу-зу.
0: Вместе быстро, очень быстро мы покосим всю траву.
1: Зу-зу-зу-зу.
0: Молодцы! Ну, что чувствуете?
1: Дышится легко, и голова такая ясная. Захотелось сказочных приключений.
2: Сказки наизнанку.
1: Приветствую всех, кто нас слушает. В нашей студии сегодня настоящий джин.
0: Мир вашему дому, любезные мои.
1: И я, Морковка, специальный корреспондент детского радио. Не овощ полезный для организма, а собеседник полезный для мозгов. Уважаемый джин, у меня есть вопрос. Я слышала, что вы можете превращать в золото любой металл. Это правда?
0: Все верно. Но должен предупредить, что такое волшебство недолговечно. Подобное золото со временем становится свинцом или медью. Мы вообще любим напакостить тем, кто загадывает желание, особенно если человек этот жадный и порочный. К примеру, решит кто-то пойти наперекор природе и захочет стать идеалом красоты на века. Мы можем его наказать и превратить в статую. Например, прекрасного Давида.
1: Ничего себе! Оказалось бы, такое безобидное желание.
0: Ничего себе безобидное. Человек должен совершенствовать свой внутренний мир. И только тогда он станет по-настоящему красив внешне. Таких людей легко узнать. У них умный взгляд и мудрая улыбка. И еще вот что нужно понимать. Желание – это хорошо. Но ведь какие-то вещи можно делать самому, без волшебства, своими руками.
1: Совершенно с вами согласна. Давайте на каком-нибудь примере объясним это нашим слушателям.
0: Слушаюсь и повинуюсь.
2: Просто сказочная поделка.
0: Поскольку я много времени провожу в пустыне, предлагаю сделать оригинальную картину из цветного песка. Для этого нам понадобится плотная бумага, клей, карандаш и сам песок.
1: А это должен быть какой-то особенный песок?
0: Нет, обычный, привезенный с моря или взятый из соседней песочницы. Но для того, чтобы он стал цветным, нужно его раскрасить. Это можно сделать обычными красками или добавить тертые мелки для рисования.
1: Ага, теми, которыми на асфальте рисуем.
0: Или купить уже готовый песок в магазине. Теперь, когда все приготовления позади, начнем. Изобразите карандашом на цветном картоне любой рисунок. Натюрморт, пейзаж или даже портрет любимой кошки. Затем положите поближе набор цветного песка. Нанесите клей на те участки узора, которые должны быть одного цвета, например, красного. Посыпьте эту область красными песчинками, дайте высохнуть и затем стряхните излишки.
1: Лучше взять какой-нибудь поднос, чтобы стряхивать на него лишний песок.
0: Правильно. Повторите то же самое и с другими цветами на картине.

0: Если постараться, то можно сделать своими руками настоящие шедевры из песка.
1: Спасибо, уважаемый Джин. Очень красиво получилось. И напоминает о теплых странах и море. Я вот что уточнить хотела. А где вы, джинны, живете?
0: О, у нас есть целая страна, именуемая Джиннистан. Ее местонахождение неуловимо, то ли в горах Памира, то ли на юге Каспийского моря. Главная область нашей страны – земля наслаждений, а столица – город самоцветов.
1: Ой, как красиво звучит! А почему же вы в лампах сидите, если у вас целая земля есть?
0: Сейчас объясню. Мы можем становиться бестелесными, чтобы лечь спать. И вместо кровати используем разные вещи. Лампы, кольца, небольшие сувениры. Но во сне джин сохраняет полную ясность мысли. Отдыхает лишь его тело.
1: Теперь я поняла, почему некоторые джинны, которые были заперты на много столетий, не могли забыться в кувшине, и им оставалось лишь копить злобу на весь свет.
0: Вот так и сидим мы там замурованные, пока кто-то нас не выпустит. А как выпустят, служи им и ублажай. А бывает того хуже. Есть поверье, что если воткнуть в тело джина иголку, он станет покорным рабом того, кто это сделал. До тех пор, пока кто-нибудь эту иголку не вынет и тем самым не освободит джина.
1: Ой, как же нелегко вам приходится.
0: Но зато мы легко меняем обличье. Превращаемся в людей, животных, часто в змей. Можем быть невидимыми, маленькими, как горошина, или большими, как гора.
1: А настоящее это ваше обличье какое?
0: Мы человекоподобные, ростом со взрослых людей. Правда, предпочитаем являться перед вами в гигантском обличии. Согласитесь, если нависнуть над смертным и прогреметь что-то басом с высоты хорошей пальмы, есть вероятность, что тот забудет не только все свои желания, но и имя. Да. О чем-то я?
1: Об истинном джиновском обличии, уважаемый.
0: Да. Мы можем быть с копытцами и хвостом. Можем и без них. Можем менять цвета. В Персии мы выглядели как огромные волосатые люди с синей, красной или снежно-белой кожей, у которых все тело, кроме лица, покрыто шерстью. А кроме того, есть клыки, рога или клюв.
1: Ой, как страшно!
0: Да-да. И это еще не все. У нас светятся глаза синим или оранжевым.
1: Это потому, что вы сделаны из огня? Я где-то читала об этом.
0: Из особого, тонкого огня, который не источает дыма. Поэтому во многих культурах нас считают духами огня.
1: А у нас в славянской культуре считается, что огонь очищает. На некоторые праздники даже прыгали через горящий костер.
0: На Востоке, напротив, не принято так делать. Это вызовет гнев духов.
1: Я вот об этом впервые слышу. О, уважаемый, поскольку вы сами сделаны из огня, может быть, вы дадите нашим слушателям какие-то советы по обращению с ним?
0: Вы хотите, чтобы я научил добывать огонь?
1: Нет, этого не нужно. Вы лучше расскажите, как его укрощать.
0: С превеликим удовольствием, о прекраснейшее из жителей этого полушария.
2: Сказочные советы.
0: Еще в незапамятные времена человек научился добывать огонь. Люди превратили языки горячего пламени в своих друзей и помощников. Но представьте себе, что огонь вырвался из-под власти человека.
1: Да, такое, к сожалению, иногда случается. Это неосторожное обращение с огнем, неисправность или неправильное использование электрооборудования.
0: А также детская шалость. Она приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагически. Поэтому, ребята, просим вас, будьте осторожны.
1: Ну, это понятно. А что делать, если пожар все же начался? Как нужно себя вести?
0: В первую очередь, необходимо вызвать пожарных, по телефону сообщить свой адрес и фамилию. Когда помощь прибудет, нужно полностью выполнять все команды.
1: А если нет телефона, что тогда?
0: Тогда нужно звать на помощь соседей.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Снять все команды.
3: А если нет телефона, что тогда?
2: Тогда нужно звать на помощь соседей или людей с улицы. Иногда, спасаясь от огня и дыма, дети прячутся в шкафах, под кроватями, столами, в ванных комнатах. И отыскать их задача весьма нелегкая. Поэтому лучше оставаться на виду.
3: Да уж, прятки тут совсем неуместны.
2: Кроме того, если чувствуете сильное задымление, то нужно намочить какую-нибудь тряпочку, приложить к носу и рту и дышать через нее.
3: Все понятно, уважаемый Джин. Спасибо за советы. Как хорошо все-таки иметь такого друга, как вы.
4: Сказки наизнанку.
3: Дорогие ребята и взрослые, у микрофона я, специальный корреспондент детского радио «Морковка». Сегодня мой собеседник Джин.
2: Приветствую вас, о радиослушатели Земли.
3: Позвольте задать вопрос, в котором я так и не разобралась. Так вы все-таки бестелесные духи или реальные существа?
2: Да нет же, достопочтенная, можно просто морковка. Вот коснитесь моей руки, вы меня чувствуете?
3: Чувствую.
2: Рука прошла насквозь?
3: Нет.
2: А это значит что? Это значит, что мы материальные существа, такие же, как люди.
3: Тогда рождается еще вопрос. Если вы такие же создания, как люди, почему же вас никто никогда не видит?
2: Да потому что мы этого не хотим. Мы существуем рядом с людьми, можем изредка пересекаться, даже дружить с ними. Но это скорее исключение из правил.
3: И еще вопрос. Правда ли, только не обижайтесь, пожалуйста, что среди вас есть людоеды?
2: О, конечно, есть.
3: Ой, мамочки.
2: Да шучу я. Мы людей не едим.
3: А чем вы питаетесь?
2: Многие джинны обожают грызть кости, но у всех свои вкусы. Я вот предпочитаю сладости. Не откажете ли вы мне в удовольствии создать и поглотить вкуснейший десерт?
3: То есть состряпать и слопать? Да когда я от такого отказывалась?
4: Этот сказочный вкус.
2: Вот и славно. Готовить мы будем восточную сладость под названием казинаки.
3: О, мои любимые! Ну вы прям волшебник!
2: Без всяких сомнений. Только не отвлекайте меня, а то мы с вами здесь до второго потопа проводимся. Итак, нам понадобится стакан семечек, стакан сахара, полстакана воды и пару капель лимонного сока.
3: С чего начнем?
2: На разогретую сухую сковородку положить семечки и минут 5 обжаривать их, чтобы они подсохли.
3: Семечки, как вы догадались, нужно брать уже очищенные. Да, ребята, для приготовления этого блюда пригласите взрослых.
2: Далее надо приготовить форму, застелить ее пергаментной бумагой и смазать маслом. Она нам понадобится позже. Теперь надо сварить карамель. Для этого в другую сковороду высыпать сахар, добавить воду, немного лимонного сока и варить на медленном огне.
3: Не забывайте постоянно помешивать, а то пригорит.
2: Правильно. А когда карамель станет коричневатого цвета, высыпать в нее семечки, перемешать и только тогда снять с огня, потому что карамель очень быстро твердеет. Вылить горячую смесь в приготовленную форму, разровнять и сделать небольшие надрезы ножом, чтобы легко было разламывать готовые казинаки.
3: Так просто и вкусно. Знаете, уважаемый Джин, как бы вы нас ни пугали, что бы вы ни говорили, а я-то вижу, что вы добрый. У меня есть одно желание. Не могли бы вы напоследок его исполнить?
2: Конечно, все, что в моих силах, разумеется.
3: Я хочу, чтобы вы стали свободным и перестали быть узником лампы.
2: Спасибо тебе, свет моих очей. Сразу понятно, что ты хорошая девочка. Только я свободен уже. Аладдин давным-давно меня освободил, и я с ним очень

0: подружился.
1: Так это здорово! Значит, мне не о чем волноваться. Ну что, запаковать вас обратно и отправить посылкой?
0: Не стоит. Слишком долго я добирался. Полечу сам, а лампу оставляю тебе на память. До свидания, о умнейшие из слушателей. До свидания, можно просто морковка.
1: Морковка! Меня зовут Морковка. Всю программу хотела его исправить. Ну, Джин улетел, и нам с вами остается только попрощаться. До новых сказочных встреч, друзья. Пока!
2: Сказки наизнанку.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
5: Детское радио.

0: первого учебного года осталось...
1: Один день! И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама. 5 и 6 сентября Театр поколения приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
4: Категория 6+.
5: Мама, а тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
7: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Занимательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Ночная лампа может присмотреть за домашними цветами. Устроить дома цветущий рай можно легко и просто. С помощью лампы-клумбы, которую создали южнокорейские инженеры. Лампа выглядит как обычный домашний светильник, только под абажуром у нее находится подставка-горшок с растениями. Лампа сама за ними ухаживает, когда надо, делает свет поярче и даже подливает воды. Для этого внутри светильника есть емкость для жидкости. Идеальный помощник для ухода за домашними цветами.
1: А знаете ли вы, что...
2: Шарф можно не только на шее носить! Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» попали в Книгу рекордов России. Они сшили самый длинный в истории российского спорта шарф болельщика. Он как 5 футбольных полей, и показали его во время матча любимой команды с московским «Спартаком». Шарф держали на трибунах более 700 человек. Так болельщики хотели показать, как сильно верят в любимую команду и как дружно за нее болеют. После игры шарф отвезли мастерицам, а они сделают из него маленькие шарфики. Их продадут, а на вырученные деньги купят спортивные товары для детских школ Казани.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Крючком можно связать не только шарф, шапку или свитер. Жительница Аргентины Габриэлла Сория связала крючком джемпер для автомобиля своего сына. Он принимал участие в автомобильной выставке, и завязанный чехол ему дали приз. На машине теперь трудно проехать незамеченным. Ярко-красный наряд из ниток с красивым узором привлекает внимание прохожих и водителей. Знающие толк в рукоделии специалисты уверяют, что это просто чудо. Вязание крючком ведь очень кропотливая работа. К тому же у модели нестандартная фигура, но свитер на легковушке сидит идеально. На создание вязаного чехла у мастерицы ушло 20 дней и почти 5 килограммов пряжи. Перед началом работы она сняла десятки мерок, чтобы провязать все детали. Ведь нужно было сделать нужного размера отверстия для каждой ручки, фары, лобового и заднего стекла, а также для бензобака. Ведь самое главное, чтобы костюмчик сидел на любимом сыне и его автомобиле. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

Друзья, привет! Представляете, у нас тут в музее так здорово мандаринами пахнет. Сегодня целый класс на экскурсию пришел, и все мандарины ели. А мальчики ими еще и кидаться начали. Ну, я, конечно, не обрадовался. Кто же-то мандаринами в одноклассников кидается? Да еще в музее! В общем, как-то мы, ребят, успокоили, а я заодно историю для вас придумал про мандариновый камень. Кто я?

0: Музейный Коля? Не знаете, кто такой музейный? Но есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.
1: Мы...

0: под нами, под ногами.
1: Так вот, слушайте, есть в Баварии горный массив под названием Шпессарт. Невысокий совсем, не то что Альпы или Гималаи. Что? Как это где Бавария? Ну, это же в Германии, на юге страны. Столица Баварии – Мюнхен. Так вот, в Баварии в горах Шпессарт обнаружили в середине позапрошлого века необычный оранжевый минерал. И назвали его Спессартин. Назвали как раз в честь названия гор, где и нашли. Шпессарт – Спессартин. Потом этот самый минерал в Америке нашелся. А потом и на юго-западе Африки, в Намибии. Оказалось, что спессартин – это особый минерал из группы гранатов. Помните, я про гранаты вам рассказывал? Красные такие. Так вот, разных видов гранатов очень много. Есть пироп, есть альмандин, а есть редкий – спессартин. Или по-другому – мандариновый гранат. Действительно, уж очень этот камень на мандарин похож. Ярко-оранжевый, красивый. Разве что не пахнет без кожуры и не на дереве растет, а в земле водится. С точки зрения ученого-химика, спессартин – это силикат, то есть минерал, имеющий очень сложный состав. Большинство горных пород как раз из силикатов и состоят. Чем ярче спессартин, тем он более ценным считается. Необычные мандариновые камни стоят даже дороже, чем их братья – кроваво-красные гранаты. Самые красивые спессартины чаще всего находят в Африке, в Намибии, Нигерии и Мозамбике. Но мандариновых спессартинов там уже осталось мало, запасы истощены. А значит, камень становится редким и, как следствие, очень дорогим. Лучшие музеи мира готовы пойти на многое, чтобы такой диковинкой обладать. Вот у наших коллег в Лондоне, в геологическом музее, один чудный образец хранится. Особенно крупные спессартины весом 20 граммов находили в Бразилии и на острове Мадагаскар у берегов Африки. Да-да, на том самом, из мультика. А у нас на Урале и в Сибири спессартин тоже встречается. Частенько мандариновый камешек прячется в сланцах. Так называется один из видов горных пород. На самом деле найти большой спессартин, который подошел бы ювелирам и уж тем более коллекционерам, огромная удача. Бывает, что этот минерал извлекают попутно при разработке горных пород, которые возникли из земли, там, где выходила огненная магма. Найденный спессартин, как и другие ценные минералы, нужно хорошенько очистить и отделить от лишней породы. Конечно, это все легенды, но говорят, что колдуны ценили спессартин за магические свойства. Если вдруг расклеились и ничего не хочется делать, то возьмите камушек спессартина и, о чудо, вы полны сил! Каменный мандарин, верили древние, надежно защищает человека от козней завистливых людей и притягивает удачу и успех. Оберег со спессартином спасает от несчастных случаев и травм. В Древнем Риме лекари надевали на больных ангиной или другими болезнями горла ожерелье из этого камня. Помогало или нет, я не знаю. Знаю, что если простужусь, то, конечно, обращусь к врачу. Спессартин. Мандариновый гранат. Минерал ярко-оранжевого цвета, который впервые нашли в горах Шпессарт в Германии. Не путайте его со спессартитом, темной горной породой, которую для облицовки зданий используют. Спессартин – камень редкий и дорогой.

Бывает его и в Африке, и в Бразилии, и в США, и у нас, в России, где минерал часто прячется в горной породе под названием сланцы. Спессартин – ювелирный камень. Из него делают красивые и очень дорогие украшения. Его еще ценят коллекционеры. Ну вот, историю вам рассказал, значит, можно и мне пойти мандаринками подкрепиться. Тем более до открытия музея всего пара-тройка часов осталось, а я еще не все дела переделал. Так что всем пока, ребята, до новых встреч.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные, Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Реклама.
6: Мама, а тетрадки уже приехали?
7: Пока нет. Доставка задерживается.
6: А рюкзак?

0: еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке! Возрастное ограничение 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.

0: География праздников.
1: Вот это да! Учите ее, весело будет всегда.
2: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
0: О разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Ведь ты и твои одноклассники
0: ужасно,
2: ужасно, ужасно любят.

0: География праздников.
1: Вот это да. Боюсь, рейсы отложат из-за непогоды. Скорее под навес.
2: Все платье промокло.
3: Рейсы отложат. А куда мы летим?
4: Уважаемые пассажиры, в связи с погодными условиями внесены изменения в расписании движения воздушных судов. Следите за информацией на табло вылета.
2: Смотрите, в интернете пишут, что шквальный ветер срывает крыши с домов и валит деревья.
3: У них там наверху битва какая-то.
1: Драконы разбушевались.
3: Драконы?
1: Так говорят китайцы. Они считают, что дракон повелевает водной стихией. А если драконы вступают в схватку, то на землю обрушивается страшный ливень.
2: Ой, а вдруг вообще не улетим?
1: Не волнуйтесь, сильные ливни быстро проходят.
3: Календарь, так куда мы едем-то?
2: Нам же надо знать.
1: Это секретная поездка. Но я могу вам сказать, что мы увидим парящие скалы и прокатимся на драконе.
2: Что? Парящие скалы?
3: Прокатиться на драконе?
2: Микрофоша, драконы — это мифические существа. В естественной природе они не встречаются. Ты видел живого змея Горыныча?
3: А о парящих скалах ты слышала? Про драконов в разных странах есть истории. Вдруг где-то далеко в горах они сохранились.
2: Не смеши.
1: Есть люди, которые верят, что драконы существовали. Но современная наука считает эти теории домыслами. Хотя есть животное, которое называют дракон острова Комодо. Или комодский варан. Он чем-то напоминает мифического дракона. У него чешуйчатое тело, большие лапы и длинный хвост.
2: Напоминает — не считается. И в каждой стране дракона представляют по-разному.
1: Ты права, Василиса. Например, в Китае драконом считается животное с телом змеи, рогами оленя, лапами тигра и глазами кролика. Но это скорее существо волшебное, помогающее преодолеть несчастья и невзгоды.
4: Внимание пассажиров! Объявляется посадка на рейс 2Z17.
1: Нам пора.
3: Вот сейчас мы и поймем, куда летим.
1: Нет, микрофоша, это специальный рейс. Стюардессы предупреждены, вам долго еще придется гадать.
3: Ну и ладно. Главное, что мы летим на поиски драконов.
2: К парящим скалам!
0: География праздников.

0: Ребята, просыпаемся. Мы уже приземлились.
1: Сейчас увидим название аэропорта и поймем, где мы.
0: Не получится. У трапа нас встречает машина. Я все предусмотрел. Тайна значит тайна. Осталось недолго. Потерпите.
1: За окном густой туман. Ничего не видно.
2: Мне как-то не по себе. Как будто мы направляемся в тайную лабораторию доктора Франкенштейна.
1: А вдруг это затерянный мир, где динозавры и птеродактили?
0: Выходим. Дальше уже пешком.
2: Смотрите, какая-то тень.
1: Кто-то летает. Крылья. Длинная шея. Птеродактиль или дракон?
0: Думаю, это всего лишь небольшая птица. Она летает чуть выше над туманом, а здесь тень ее кажется большой. Всего лишь обман зрения.
2: Страшновато. Так, микрофон включай.
1: Все готово.
2: Здравствуйте, ребята. Это Василиса Веселова, корреспондент детского радио. Мы находимся в секретной экспедиции и не знаем, где находимся. Нас окружает плотный туман. Сквозь него еле угадываются очертания деревьев. Над нами кружатся огромные тени. Трудно поверить, что это всего лишь птицы. И мы не знаем, что может случиться в следующий момент. Куда же мы идем, календарь?
0: Мы уже близки к цели. Осталось только подняться на лифте.
1: На лифте?
2: Это дом какой-то или... Что это?
0: Это не дом, это скала. Сейчас сможете рассмотреть.
2: Да, точно. Каменная скала, вершина которой уходит куда-то высоко над туманом, а в ней дверь лифта.
0: Теперь нам осталось подняться наверх и открыть, наконец, тайну. Куда же мы приехали?
2: Мы поднимаемся наверх. Туман уже не такой плотный. Я вижу множество небольших островов, обросших деревьями, и... Они висят над землей! Планета Пандора? Календарь, где мы?
0: Выходите из лифта. Вот здесь удобная площадка. Мы находимся в Поднебесной. Так называют свою страну китайцы.
2: Так мы в Китае?
1: Не может быть!
0: Это национальный парк Улин-Юань.

0: Но как же эти острова могут висеть в воздухе? Это нарушает все законы природы.
1: Придется открыть и эту тайну. Это не висящие каменные острова. Это верхушки скал, которые, как и везде на Земле, упираясь в почву, уходят вверх. Но с такой высоты мы не можем видеть всю скалу. Туман закрывает ее, оставляя только вершину. И скалы эти не совсем обычные. Они вытянуты вверх, как столбы.
0: Ну, теперь все понятно. Мы ведем репортаж из Китая, любуясь невероятным зрелищем – парящими скалами. Ребята, это действительно потрясающе! Честно признаться, я и вправду на минуту подумала, что мы на Пандоре.
2: Тогда в воздухе должны были летать экраны. Кстати, они чем-то напоминают драконов.
1: Говорят, что эти скалы и вдохновили Джеймса Кэмерона на создание летающих островов в фильме «Аватар».
2: Как хорошо, что мы сюда прилетели. Я смотрела этот фильм 2 раза. Мне очень понравились спецэффекты и еще воздушные острова, которые были. А больше всего мне понравились сами персонажи, аватары.
0: Смотрела бы на это вечно.
2: А я бы что-нибудь съел.
1: Здесь есть небольшое кафе. Пойдем выпьем настоящего китайского чая с печеньками.
3: Ни хао.
1: Ни хао. О сян хуй ча. А вот и настоящий зеленый чай. Как гласит китайская пословица, человек, не выпивший чая, находится в разладе со Вселенной.
2: Смотрите, чудеса! В чайнике распускается цветок.
1: Да, китайцы большие мастера в изготовлении таких чайных букетов.
0: Как же их делают?
1: Сначала собирают отборные листочки чая, высушивают. Потом мастера собирают листы чая, цветы жасмина, например, или другие, в композицию. Все плотно скручивают в шар и снова высушивают. А когда этот высушенный шар попадает в воду, листики и цветки раскрываются, и это напоминает распустившийся цветок.
0: Пока пьем чай, может, выучим хоть несколько слов по-китайски?
1: С удовольствием. Прежде чем познакомиться с человеком, нужно с ним поздороваться. В Китае принято говорить «ни хао».
4: «Ни хао».
1: «Спасибо» по-китайски.
5: «Сейсе».
2: «Сейсе».
1: «Чай» по-китайски «ча».
2: «Ча».
1: «Дракон» по-китайски «лон».
4: «Лон».
1: «Праздник» по-китайски «теже».
4: «Теже».
1: «До свидания».
5: «Цайце».
4: «Цайце».
1: Хорошо. А знаете, что в Китае несколько диалектов?
0: Диалектов?
2: Диалект – это когда одни и те же слова могут звучать по-разному. И человек с севера может не понять человека с юга. И сколько же диалектов в Китае?
1: Ученые посчитали, что их 10.
0: А как же китайцы понимают друг друга?
1: Есть такой диалект, называемый мандарин. Это основной язык Китая, государственный. На нем можно объясниться в любой части страны.
0: Смотрите, на обертке печенья что-то нарисовано. Какие-то смешные рисунки.
1: Иероглифы. Иероглиф – это понятие. Есть простые иероглифы и более сложные, которые складываются из простых. И несколько понятий складываются в одно. Например, иероглифы, обозначающие руку и копье, при слиянии образуют понятие «искать».
2: Сложно.
1: Да, непросто.
2: Так что же здесь написано?
1: Это предсказание. У тебя, микрофоша, не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло бы быть.
0: Что бы это могло значить? А у меня?
1: Путешествие в 1000 ли начинается с 1 шага.
2: Ли? Что за ли такой?
1: Это мера длины. Около 300 шагов. То есть путешествие в 300 000 шагов начинается с 1.
0: А у вас что в предсказании?
1: А у меня? Есть каша, ешь кашу. Есть рис, ешь рис. Интересно.
2: Что это за странные звуки?
0: Сюда кто-то идет?
2: Я вижу его, смотрите вправо. Показалась чья-то голова. Вон там, в тумане. Длинное тело. Он летит. Это дракон.
0: Ребята, в это невозможно поверить. Но действительно из тумана словно выплыло огромное чудовище. Я вижу, как теперь оно ползет по парящей скале напротив. Кажется, пропало за поворотом.
2: Летит между скалами. Голова то пропадает в тумане, то появляется снова.
0: Теперь уже ползет по ближайшей парящей скале.
2: Он движется к нам.
0: И с другой стороны тоже летит дракон.
2: Драконы-хищники? Они нападают на людей?
1: Сейчас разберемся.
0: А ноги-то у драконов человеческие. Вот все и разъяснилось. Люди держат над головой на длинных палках бумажное тело дракона, а человек впереди мохнатую драконью голову. Они движутся длинной вереницей друг за другом, изгибая тело дракона то влево, то вправо. Драконья чешуя переливается, и кажется, будто он ползет. Люди, переодетые в драконов, пришли в кафе, чтобы подкрепиться.
2: А как же они перелетали между скалами?
1: Если приглядеться, то можно увидеть между скалами висячие мостики. Но их почти не видно из-за тумана. Поэтому казалось, что драконы летят.
2: Жаль, что они не настоящие. Не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло бы быть. Почти как в предсказании.
0: А зачем люди переоделись в дракона?
1: Это традиционное переодевание. Без этого не обходится ни один праздник.
0: Наконец-то поговорим о празднике.
3: География праздников.
1: Пришло время рассказать о цели нашего визита в Китай. Мы прибыли сюда на праздник драконьих лодок. Давным-давно жил в Китае поэт и общественный деятель Цюй Юань. Это было сложное время междоусобных войн, когда китайские государства боролись за власть и земли. Поэт был предан своей родине и очень сожалел, когда она была захвачена. Полный тоски и скорби он бросился в реку. Люди, которые любили и почитали его, сели в лодке и стали искать тело поэта в воде, но не могли найти. Они кидали в реку подношения драконам, повелителям стихии, рис, обернутый в пальмовые листья, чтобы они оберегали Цююаня в загробном царстве. Говорят, с тех самых пор и зародилась эта традиция устраивать в день смерти поэта гонки на драконьих лодках.
0: Подождите, лодки? Какие лодки среди скал?
1: Ну, как видишь, и среди скал люди отмечают этот праздник, но увидеть его на воде тоже интересно. Мы можем отправиться в Пекин, на озеро, и заодно посмотреть столицу.
2: А далеко ли отсюда Пекин?
1: Просто шагни в лифт. Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага.
0: Как в предсказании. Цайте, Пандора! Нихао, Пекин!
1: Перед вами северная столица.
0: Календарь! Мы в Пекине, а не в Санкт-Петербурге.
1: Точно. Но Пекин переводится как «северная столица». Любимый город китайских императоров. Жили императоры во дворце. Вон, смотрите, справа. Императорский дворец. Вход простым людям был туда воспрещен.
0: Как-то не вовремя дождь пошел.
1: А давайте забежим во дворец.
2: Ого, огромный! Столько комнат! Смотрите, на стенах вырезаны деревянные драконы. Они все развернуты в одну сторону, как будто указывают куда-то.
1: Здесь можно легко заблудиться. 9999 комнат. И неизвестно, куда выведут вас драконьи указатели.
0: Включу фонарик, а то не видно, куда идем.
2: Василиса, посвети сюда. Здесь какой-то зал.
0: А что такое огромное посередине? Похоже на чудище.
1: Не пугайтесь, это всего лишь тронный зал. А в центре стоит громадный императорский трон. А теперь попробуйте посчитать, сколько драконов изображено на императорском троне.
0: 1, 2, 3...
2: Посвети сюда, Василиса. 18, 19...
1: Ладно, не старайтесь, уже подсчитали. 590 драконов. Поэтому среди разнообразных титулов императора самым важным считался живой дракон. А трон – драконьим престолом.
0: Драконы, драконы. Как-то здесь жутко. Эти императоры не страдали от одиночества и страха в своих дворцах?
1: Нет, конечно. Вместе с ними жили многочисленные родственники. Их обслуживали сотни слуг. Их защищали вооруженные отряды. А от нападения врагов императоры возвели великую китайскую стену.
2: Стену? До неба?
1: У нее разная высота, но где-то доходит до 10 метров. Это как если бы семеро взрослых встали друг другу на плечи. Думаю, нам надо увидеть это сооружение. Идемте. Вот и наш автобус.
0: Какие красоты вокруг! Рисовые поля, небольшие деревеньки. А для чего строить стену?
1: Для защиты от набегов соседних племен. Стена строилась вдоль границы. Ее длина около 9000 километров. На машине пришлось бы ехать около 6 дней, чтобы преодолеть это расстояние. Как говорят китайцы, это дракон, который, извиваясь, уходит в горизонт.
0: Сколько же они строили этого дракона?
1: Несколько веков. Ну что ж, приехали. Теперь, чтобы подняться на стену, заходим в кабинку канатной дороги.
2: Ничего себе!
0: Какие красивые горы вокруг! Все в полупрозрачной дымке. Об этом надо рассказать.
2: Готово. Держи микрофон.
0: У микрофона корреспондент детского радио Василиса Веселова. Я продолжаю свой репортаж из Китая. Мы в Пекине, движемся по канатной дороге к одному из самых старых в мире сооружений – Великой Китайской стене.
1: В древности по стене вышагивали дозоры. Они всматривались вдаль, пытаясь заметить неприятелей. Вот и стена. Высаживаемся.
2: А это сторожевые башни?
1: Да. Видите, в них имеются окошки. Через них сигналами передавалась информация от одного сторожевого отряда к другому. Каждая башня имела довольно удобное устройство, двухэтажное. Сверху располагался дозор, а на нижнем этаже солдаты отдыхали.

0: Смотрите, воин направляется к башне.
1: Где ты увидел воина, Микрофоша?
0: Ну вон же он, в шлеме с пикой.
1: Пойдемте, мне тоже интересно.
2: Ребята, мы устремились в погоню за средневековым воином, которого увидел Микрофоша. На стене много туристов, все фотографируются. А мы кого-то преследуем.
0: Василиса, не отставай, воин вошел в башню.
1: Входите.
2: Крутые ступеньки. А почему мы пошли вниз, а не вверх?
0: Слышите?
2: Во что мы ввязались?
1: Спокойствие. Сейчас разберемся.
0: Настоящий бой. Наверное, воин застал шпиона, а теперь пытается его одолеть.
2: Да уж. Ребята, день сегодня невероятный. С утра мы были на планете Пандора, а сейчас на каком-то средневековом поединке.
0: Это что, все не настоящее?
1: Это волонтеры, любители старины. Они переоделись, чтобы создавать праздник, атмосферу средневековья. Сейчас настало время прокатиться на драконе.
0: Ну, наконец-то! А как же мы спустимся с горы?
1: Садимся в тобоган.
0: Тобоган?
2: Ребята, чтобы спуститься со стены, мы садимся в небольшие сани, которые находятся в железном желобе. И поехали!
0: Отличные санки, я бы спустился еще разок.
1: Пошли, пошли, нам пора к озеру.
2: Продолжаю репортаж. Мы пробираемся сквозь толпу. Здесь происходит что-то необычное. К озеру бегут люди. Что же означает прокатиться на драконе?
0: Василиса, смотри. На озере множество лодок, похожих на драконов. Так вот, о чем они говорили. Дракон-то не настоящий. Как написано в предсказании, не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло бы быть.
1: Ребята, я договорился. Нас берут в команду гребцов. За мной.
2: Я остаюсь на берегу вести репортаж. Команда уселись в лодки. Гонг! Гонка началась, и лодки разом превратились в многоножек, который, отчаянно перебирая ножками веслами, движется к противоположному берегу. Каждый на берегу болеет за свою команду. Я не знаю, в какой лодке календарь Микрофоша. На носу лодки нарисована голова дракона, но цвет у каждой свой. Красно-желтая лодка вырывается вперед. А вот, вижу! В одной лодке на самом носу сидит Микрофоша и что-то ритмично кричит гребцам, среди которых и календарь. Их лодка-дракон пока на четвертом месте. Давай, поднажми! Стали грести быстрее. Уже на третьем месте. Давай, давай, поднажми! До берега осталось немного, ну же! Наша лодка третья. Эй, я тут!
0: Василиса, ты видела, как мы их, а?
2: Жаль, что не первое место, но все равно молодцы.
1: Как говорят китайцы, есть каша, ешь кашу. Есть рис, ешь рис. Довольствуйся тем, что есть. Кстати, таким и было предсказание в моем печенье.
2: Какая-то магия.
1: Скорее, мудрость.
0: А почему все-таки лодки раскрашивают в драконов?
1: Раньше лодки украшались головами драконов, чтобы водные повелители принимали их за сородичей и задабривали их, кидая в воду дзун-цзы.
2: Что это?
1: Это рис, завернутый в пальмовые листья. Если хотите, мы можем пройти мастер-класс и научиться их готовить.
2: Супер! Ребята, сейчас нам покажут, как готовится национальное китайское блюдо дзун-цзы. Мы зашли в небольшую палатку. Посередине стоят большие корзины. Одна с вареным рисом, другая с пальмовыми листьями, а третья с чем-то странным. Что это, календарь?
1: Это китайский гриб шиитаке. Его называют императорским грибом и даже эликсиром жизни. Эти грибы растут на дереве ши. Они содержат большое количество витаминов, поэтому считаются лечебными. Теперь внимательно смотрите, что делает повар.
2: Повар берет два пальмовых листа и кладет их острыми концами друг на друга. Потом поднимает свободные концы кверху, и получается небольшой кармашек. В этот кармашек повар ложкой накладывает клейкий рис. Потом кладет горстку грибов и снова рис. Накрывает кармашек длинной стороной листа, и получается конвертик. Осталось перевязать его ниткой. А теперь все треугольники складывают в воду и варят, как пельмени до готовности.
1: Пока дзун-цзы готовятся, можем посмотреть на традиционное развлечение – ловлю уток. Здесь считается, что человек, поймавший утку, поймает удачу в скором будущем.
0: Что, так сложно поймать утку? Я столько раз ловил их во дворе, когда ездил к бабушке в деревню.
1: То во дворе, на суше, а на воде совсем другое дело.
2: Продолжаю репортаж. Мы идем к озеру. Здесь собираются желающие поймать удачу. Недалеко от берега на озере на платформе стоит домик, из которого выходит мужчина с большими клетками и выпускает множество уток.

0: Они взлетают и садятся на воду. Лодки устремились к уткам. С лодок прыгают люди и гребут, стараясь поплыть ближе к птицам. На воде утки очень проворные. Они гораздо быстрее любого пловца и легко уплывают. А стоит лодке приблизиться к ним, они резко сворачивают в сторону. Лодка тоже пытается изменить курс, но это трудно сделать на скорости. И вот уже все гребцы в воде.
1: Какие умные птицы.
0: Пока никому не везет. Ведь надо не только догнать утку, но еще умудриться схватить ее. А удержаться на воде, гребя только одной рукой, непросто.
1: Схватил, смотрите, схватил. Ну, наконец-то, хоть кому-то повезло. Опять драконы разбушевались.
0: Как раз под конец праздника. Бежим, дзунзы, наверное, уже сварились.
1: Я голодный, как дракон.
2: Перекусим и домой. Путешествие закончилось.
0: Репортаж из страны драконов и парящих скал вели корреспондент детского радио Василиса Веселова,
2: наш незаменимый звукооператор Микрофоша
1: и календарь, знающий обо всех праздниках на свете.

0: Детское радио.
1: Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
4: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
5: И Мора? Он про нас знает.
4: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября.
6: Категория 6+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
14: Детское радио.

0: нового учебного года осталось...
1: один день. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марь Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.
4: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
5: Hello, I'm going to school.
6: Этот мальчик иностранец?
7: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
6: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
7: Частная школа «Взмах». Юго-Западный округ. 2 филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Растения – лучшие сейсмологи! Ученые выяснили, что деревья и кустарники могут предсказывать извержение вулканов. И делают это задолго до того, как начнет извергаться лава. Особенно такая информация важна для жителей мест, в которых много спящих вулканов. Один из таких находится в американском заповеднике Йеллоустон. Эксперты давно за ним следят и обратили внимание, что растения около горячих источников реагируют на изменения под землей. Например, начинают быстрее расти, если поднимается магма. Так называется огненная жидкость из расплавленных камней, которая возникает в недрах земли. Когда она превращается в лаву, выделяется углекислый газ. Если его становится слишком много, деревья чахнут и погибают. Так, вокруг одного из озер в заповеднике деревья болеют уже больше 20 лет. Ученые считают, что это сигнал о предстоящем извержении вулкана. Получается, природа сама подсказывает людям, когда что-то неладно. Надо только прислушаться.
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые открыли невидимый цвет. Ученые сделали удивительное открытие. Они нашли цвет, который нельзя увидеть просто так. Его назвали Ола. Как он выглядит? Сами ученые точно не знают. Ола – это что-то среднее между зеленым, синим и бирюзовым. Но это не точно. На экране компьютера или на бумаге этот цвет не покажешь. Он существует только внутри глаза. Как такое возможно? Да очень просто. Наши глаза видят цвета благодаря особым клеточкам на сетчатке. Это как маленькие датчики. Одни замечают синий, другие – зеленый, а третий – красный. Обычно они работают все вместе. А тут ученые придумали, как включить только одну группу датчиков. И в результате появился этот новый диковинный цвет, которого никто не видел. Это открытие поможет врачам лучше понимать, как устроены наши глаза и работает зрение, и придумывать новые способы лечения глазных болезней.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: В Китае едят розы. В китайском городе Анине, провинции Юнань, весной собирают съедобные розы. Это розы сорта Crimson Glory. Они не только красивые, но и очень вкусные. Бутоны собирают очень бережно, только вручную и только рано утром, пока лепестки свежие и ароматные. Из них делают варенье, начинку для пирожных, напитки, приправу для блюд, ароматный чай и розовое масло. А часть цветков замораживают, чтобы сохранить до зимы. На вкус блюда из роз сладковатые, с легкой кислинкой и удивительным цветочным ароматом. Они пахнут, как весна. Так что есть варенье из розовых лепестков вдвойне вкусно, а еще полезно. Это приносит счастье и удачу. Так говорят сами китайцы.
0: На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, ой, вкусно пахнет.
2: Да, Глобус, я блинов напекла целую гору.
1: А знаешь, лягушка, в России есть город, где можно постоять на блинной горе.
2: На огромной горе из блинов?
1: А вот отправляйся-ка в путешествие, найдешь блинную гору, там все и выяснишь. Кручу, верчу.
2: На каникулы лечу. Колокола звонят.
3: Назвонится Троица Сергиевой Лавры, одного из самых древних монастырей России. Тут, кстати, царь-колокол есть. Самый большой звонящий колокол в стране. Он 70 тонн весит. Это как 10 больших слонов.
2: А кругом башни сказочные, и купола на солнце блестят. Ой, красивые старинные здания. Как их тут много. Ква!
3: Тут и трапезная палата, и царские чертоги. А какие сокровища здесь хранятся? Редчайшие картины и книги, удивительные изделия из золота и серебра. Троица Сергиева Лавра – главная достопримечательность города.
2: А какой это город-то?
3: Сергиев Посад – жемчужина Подмосковья. Маленькие домики, тихие улочки и тут же рядом мировые шедевры архитектуры. Путешественники едут сюда со всей России и из других стран. Лягушка, ты чего посреди улицы замерла?
2: Ловлю запах блинов. Я же блинную гору ищу. Но тут другой вкусный аромат. О, музей Кухмистерская. А Кухмистерская – это что?
3: Так раньше небольшие рестораны называли.
2: Там может быть блинная гора.
3: Это музей кулинарной истории. Тебе расскажут, как и что готовили в прежние времена. На какой посуде подавали. Тут берегут старинный фарфор, уникальные столовые приборы. Есть пломбирница, которой больше 100 лет. И она до сих пор пахнет мороженым.
2: А угощение будет?
3: На мастер-классе ты сама сделаешь ландрин. Это карамель такая. Раскатаешь карамельное тесто и нарежешь на маленькие конфетки.
2: Записываюсь на мастер-класс в Кухмистерскую, а прямо по соседству – музей советского детства. Ой, квак, много кукол и машинок. Ой, и еще всяких интересных штуковин.
3: Здесь можно узнать, в какие игрушки играли мамы, папы, бабушки и дедушки современных детей. Интересно, что в Сергиевом Посаде есть еще один прекрасный музей игрушки. Там есть даже 200-летние экспонаты, с которыми еще дети русских царей играли.
2: Я что, попала в столицу игрушек?
3: Точно! Здесь же можно побывать в музее русской матрешки. Говорят, что именно Сергиев Посад – родина деревянной расписной красавицы, внутри которой прячутся такие же матрешки меньших размеров.
2: Ох, я без задних лап, но везде побывала. Присяду, отдохну.
3: Лягушка, ты забыла кое-что сделать.
2: О, точно, я забыла сделать селфи.
3: Я задание Глобуса. Ну ладно.
2: Я нашла лучшее место для селфи. На горе смотровая площадка. Тут фантастический вид на город.
3: В старину на этой горе чай из самовара всем наливали. А в многочисленных блинных здесь пекли и сразу потчевали всех гостей. Угадай, чем?
2: Ну, блинами, конечно.
3: Точно.
2: Так, блины на горе... Гора с блинами. Так это же она, блинная гора. Я нашла. Ква! Глобус, я тебе матрешку из Сергиева Посада привезла. Сама расписывала, между прочим.
1: Спасибо.
2: А еще была на блинной горе и блинов знаменитых привезла.
1: Давай, пока горяченький...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет.
3: Новое путешествие.
5: Это обратная сторона Луны.
6: Найдем моего папу.
3: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
7: Категория 0+.
8: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама.
2: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
3: Слушаю.
4: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Тем простых и до очень сложных.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 17-я. Электрический клей.
4: Первое, что я почувствовал, приоткрыв дверцу моего холодильника, моей сломанной машины времени, это запах. Свежескошенная трава, полевые цветы, нотки меда, прохладные мяты и горьковатые полыни. Я стоял посреди зеленого луга. Невдалеке журчала широкая река, а впереди, на пригорке, стоял деревянный дом с резными ставнями. В мою железную голову сразу пришли стихи. «Да-да, войдите!» «Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер над облачной кущей золотую его дугу». Я бы продолжал и продолжал читать, но тут неожиданный звук прервал мои стихотворные опыты. Звук не прекращался, и шел он из сарая, что стоял рядом с домом. Стараясь не привлекать ничьего внимания, я медленно подошел к этому строению. Ни ржания, ни блеяния. «Не похоже, что здесь живут лошади или козы», — сказал я сам себе и толкнул дверь сарая. Внутри было тесно. Сразу стало ясно, что это хорошо оборудованная механическая мастерская. Токарные и слесарные станки, какие-то металлические заготовки, инструменты. На длинном столе лежали чертежи и две железные пластины, между которыми был зажат стержень. Рядом с пластинами лежали два толстых провода, а рядом стояли огромные колеса. «Это какая же должна быть повозка?» – подумал я. Но разобраться с тем, что увидел и где нахожусь, не успел, потому что услышал голос.
5: «Будьте любезны, закройте глаза, сударь, или наденьте черные очки. Сейчас здесь станет очень-очень светло. Даже, я бы сказала, ярко».
4: Специальные темные очки всегда входят в оснащение любого робота-ученого. И только я их надел, как раздался щелчок вот такой. И сквозь черные стекла я увидел тонкую белую ниточку, которая проскочила между металлом и большим колесом. Она росла, росла и, наконец, стала дугой, которая гудела и шипела, как змея.
6: «Получилось, получилось! Ай да дуга!»
4: Шипение прекратилось, и я, сняв очки, юркнул под стол, чтобы не быть замеченным высоким человеком в кожаном фартуке, черных очках и с большой бородой на пол лица. Я его сразу даже и не заметил.
6: «Отменно вышло, отменно! Теперь поплывем, поплывем! Так, пойду-ка за вторым колесом схожу».
4: Человек вышел из сарая, я остался один. Пахло

0: горячим металлом. Я вылез из-под стола и подошел к странному устройству со стержнем, которое увидел минуту назад.
1: «Господин хороший, будьте любезны, не стоит трогать!
2: Я под напряжением».
0: «Кто под напряжением?» От неожиданности я замер, как вкопанный.
1: «Я, Дуга Васильевна, имею честь представиться».
0: «Дуга Васильевна?»
1: «Да-да, хозяйка этого скромного сарая». «Что вы вертитесь?»
0: «Ну, пытаюсь вас увидеть, но тут никого нет».
1: «Разумеется, моя красота мимолетна. Раз, блеснула, сверкнула, и нет меня. И чтобы не быть ослепленным моей красотой, смотреть на меня надо сквозь черные стекла».
0: «Смотреть нельзя? Вы что, Медуза Горгона?»
1: «Медуза? Почему Медуза? Нет, сударь, я не Медуза и не Горгона, уверяю вас. Я Дуга Васильевна Бенардос Петрова».
0: Вот оно что!
1: «Куда вы, сударь? Куда вы, сударь?»
3: «Я сейчас, я скоро, только сосиску возьму и к вам вернусь».
0: Я знал, какое послание отправлю в будущее Вертелкину. Подбежав к холодильничку, я открыл дверцу.
4: Сосисочное сообщение ждало меня на верхней полке нашего лабораторного холодильничка, моей исправной машины времени.
5: «Хм, вот это да!» — сказал я, потому что такого послания Крутилкин мне еще никогда не посылал. В руке я держал теплую сосиску, разрезанную, правда, не до конца, на две части. «Что бы это значило?» — нахмурился я. Морщины на лбу всегда помогают умным мыслям посещать голову. И она пришла, мысль! Когда я заметил, что на каждой половинке сосиски, видимо, зубочисткой Крутилкин вырезал две буквы «М» и «Е». «Ме! Ме! Идет коза, рогатая за малыми ребятами. Нет, козе это «ме» отношения не имеет. Может, «мешок»? Или медведь? Хм, теплый медведь? Ерунда какая-то. «Думай, думай», — сказал я себе и постучал себя же по голове. И сразу все понял. Ме — это металл. М-Е. Именно так в науке обозначают металлы. «Эврика!» «Что значит «нашел»?» Закричал я, потому что догадался, что хочет сказать мне Крутилкин. «Вареная сосиска и металл!» «Тин-дин-дин, тин-дин-дирин, тин-дин-дин, тин-тин». «Все вместе!» «Тин-дин-дин, тин-дин-дирин». Взяв черные защитные очки, я набрал на табло моего холодильника нужный год. 1882. Увидев Крутилкина, я услышал голос.
1: «О, сударь, вас уже двое, и оба в очках с темными стеклами. Теперь точно моя красота будет для вас безвредна».
4: «Хе, еще бы! Вы ведь электрическая дуга! Ваш

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Вас безвредно.
4: Хе, еще бы. Вы ведь электрическая дуга. Ваш изобретатель Николай Николаевич Бинардос. Это он вас придумал.
3: Ах, сударь, меня, дугу, открыл уже давно Василий Владимирович Петров. Подключил электрические провода к двум стержням и, ах, между ними появилась я. Яркая, светящаяся дуга.
5: Точно, точно. А Николай Николаевич Бинардос уже придумал, как с помощью этой дуги плавить края металлических деталей и склеивать их между собой.
4: Он колеса делал для своего колесного парохода.
5: Эх, засунуть колеса не получилось бы ни в одну печь.
4: Вот Николай Николаевич и придумал склеивать.
5: Точнее, сваривать металлы.
4: Правда, назвал он свое изобретение «Электрогефест» в честь древнегреческого бога огня и кузнечного ремесла Гефеста.
5: Так в России в 1882 году придумали то, что потом будут называть электросваркой.

0: Крутюкин, ты это... Подальше от меня отойди.
1: Почему, Вертелкин?
0: Мы же железные. А вдруг дуга и...
1: И что?
0: А то! Мы вдвоем в один холодильник. Не влезем.
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Детское радио. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк

0: вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Кто-то исчезнет.
2: Что-то растает.
3: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
4: Заколдуют кого-то.
5: Захотят даже съесть.
6: Желающих съесть в сказках не счесть.
7: Кто-то проснется, а кто-то уснет.

0: скоро. И я, и ты.
1: Хрум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
2: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени. В эфире и на сайте детского радио.
3: Реклама.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
5: 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
6: Категория 6+.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

Да. Бразильская народная сказка. В те времена, когда люди племени Каража еще не знали, как пашут землю, и не умели выращивать ни маис курурука, ни ананас, ни маниоку, а питались только лесными плодами, разной дичью да рыбой, жили-были в одной семье две сестры. Старшую звали Имаэро, а младшую – Денаке. Как-то поздним вечером, взглянув на звездное небо, Имаэро залюбовалась на большую звезду Таинакан. Звезда сияла таким нежным золотистым светом, что девушка не удержалась и сказала: «Отец, какая красивая звезда! Как бы мне хотелось достать ее и поиграть с нею!» Отец посмеялся над странным капризом дочери и сказал, что Таинакан очень высоко, никому не добраться. Все же он добавил: «Разве что, услышав твои слова, Таинакан сам придет к тебе, дочка». И вот глубокой ночью, когда все уже спали, девушка почувствовала, что кто-то подошел и лег рядом с нею. Она испугалась и спросила: «Кто ты и чего хочешь от меня?» «Я Таинакан, вечерняя звезда. Я услышал, что ты зовешь меня, и пришел к тебе. Ты выйдешь за меня замуж?» И Маэра зажгла.

0: зажгла огонь в очаге и разбудила родных. И что же? Таина Кан оказался старым-старым старичком. Лицо его было все в морщинах, а волосы и борода белые, как хлопок. Увидев его в отблеске пламени, Имаэро сказала: «Я не хочу, чтобы ты был моим мужем. Ты стар и уродлив, а я хочу красивого, сильного юношу». Таина Кан опечалился и заплакал. Тогда Денаки, у которой сердце было доброе и нежное, сжалилась над бедным стариком и решила утешить его. И она сказала своему отцу: «Отец, я выйду замуж за этого человека». И они поженились к великой радости тихого старичка. После женитьбы Таина Кан сказал Денаки: «Жена, я должен работать, чтобы содержать тебя. Я расчищу эту землю и посею на ней добрые семена, каких никогда еще не видало племя Каража». И он пошел на большую реку Беракан, так называли тогда реку Арагуайя, и, обратясь к ней, произнес какие-то слова. И вошел в реку и встал, раздвинув ноги так, чтобы воды реки проходили между ними. Река текла, и, склонившись к воде, старик погружал время от времени руки в волны и набирал полные пригоршни добрых семян, плывущих вниз по течению. Так река подарила ему две меры маиса курурука, охапку маниоки и другие полезные злаки, которые племя Каража выращивает до сих пор. Придя домой с реки, Таина Кан сказал Денаки: «Я пойду вырубать лес, чтобы расчистить землю под посевы. Но ты не ходи смотреть на мою работу. Оставайся дома и готовь пищу, чтобы, когда я приду усталый, с натруженными руками, ты смогла утолить мой голод и восстановить мои силы». Таина Кан ушел. Но он так долго не возвращался, что Денаки, испугавшись, не упал ли ее муж где-нибудь от усталости и, боясь уснуть, не дождавшись его, решила нарушить запрет и тайком ото всех отправилась его искать. О, какая неожиданная радость! Вместо хилого старика она увидела на свежерасчищенной поляне прекрасного юношу. Высокого, статного, сильного. Тело его было все разрисовано, и на нем были такие украшения, каких в ту пору еще не знали люди племени Каража, и какие носит еще и сейчас каждый юноша этого племени. Денаки не могла удержаться. Вне себя от радости она подбежала к нему и крепко обняла. Потом она повела его домой, счастливая, чтобы показать родным своего супруга таким, каким он был на самом деле. Тогда-то старшая сестра Имаэро позавидовала младшей и тоже пожелала этого юношу и сказала ему: «Ты мой муж, ведь ты пришел ко мне, а не к Денаке». Но отвечал ей Таина Кан: «Денаки оказалась такой доброй, что пожалела бедного старика и приняла его, тогда как ты презрела. Я не хочу тебя. Одна Денаки, моя подруга». И Маэро закричала от зависти и злобы, упала на землю и исчезла. На месте, где она упала, все увидели только Урутау, черную птицу, что с тех пор каждую ночь испускает крик. такой пронзительный и печальный, что заставляет дрожать случайного путника, услышавшего ее голос. Так люди племени Каража научились у вечерней звезды Таинакан выращивать маис, ананас, маниоку и другие плоды и злаки, каких не знали раньше.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Как Маша стала большой. Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она не знала. Все перепробовала. И в маминых туфлях ходила, и в бабушкином капоте сидела, и прическу, как у тети Кати, делала, и бусы примеряла, и часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только смеялись над ней, да подшучивали. Один раз как-то вздумала Маша пол подметать. И подмела. Да так хорошо подмела, что даже мама удивилась. «Машенька, да неужели ты у нас большая становишься?» А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду, да сухо-насухо вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех за столом сказал: «Мы не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метет, но и посуду моет». Теперь все маленькую Машу называют «большой». И она себя взрослой чувствует, хотя и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платьице, без прически, без бус, без часов. Не они, видно, маленьких большими делают.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Реклама на детском радио.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 84.

чудо мое, щечки, ямочки, спи, сладких снов, баю-бай. Чудо мое, щечки, ямочки, спи, сладких снов, баю-бай.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
1: Реклама на детском радио.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Детское радио.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Каждый родитель желает знать.
3: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
4: Возрастная категория 18+.
5: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наши взрослые слушатели Детского радио. В эфире программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Вот и пролетело лето, каникулы закончились. Пора снова идти в детский сад и в школу. А для кого-то эта осень станет периодом крутых перемен. Это я про тех, кому предстоит пойти в первый раз в первый класс. Именно о них мы и будем говорить в ближайшие несколько вечеров. Как помочь ребенку адаптироваться в новой ситуации? Как найти друзей и контакт с учителем? Как помочь полюбить учебу и научиться трудиться? И как понять, что у вашего малыша все наладилось? Почему первого учителя сравнивают с веткой винограда? И почему то, как ваш ребенок сдаст ЕГЭ, зависит от того, как он будет учиться в первом классе? Ответы на все эти вопросы нам поможет найти прекрасный специалист. Встречайте у нас в студии детский нейропсихолог, клинический психолог, эксперт телеканала «Доктор» Кира Макарова. Кира, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Елена. Спасибо, что пригласили.
3: Каждый родитель желает знать.
5: Итак, начало учебного года. В это время, наверное, самая популярная тема – это первоклашки. Родители переживают, как они пойдут в школу, как у них будет получаться, сложатся ли отношения с первым учителем. Ведь, как известно, отношения с первой учительницей – это то, что оставляет очень большой след и даже подсознательно очень часто оказывает влияние потом в течение всей жизни. Давайте вот сегодня поговорим об этих самых малышах, которые делают свой первый, можно сказать, взрослый шаг, идут в первый класс. Как же нам им помочь? Как нам им помочь адаптироваться к школе? Как им помочь начать получать удовольствие от учебы, чтобы все у них потом хорошо складывалось? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
6: Ну, можно я начну как возрастной психолог, немножко здесь с коррекцией. В первую очередь ребенок, который идет в первый класс, уже не малыш. Это впервые. И это очень важно, потому что каждый психолог знает, что когда ребенок идет в школу, поступает в школу и начинает для себя новую учебную деятельность, это напрямую связано с так называемым кризисом 7 лет. А кризис 7 лет нам с вами говорит о том, что человек, который его пережил и из него вышел с так называемыми новообразованиями в психике, уже имеет мышление, по сути, взрослого человека. Поэтому слово «малыш» сюда не совсем подходит. И я бы сказала, что это и для ребенка будет скорее вредно, потому что учебная деятельность, школа – это совершенно другая новая жизнь, которая построена полностью аналогично со взрослым образом жизни.
5: Получается, нам все, нам с ним больше нельзя, как с маленьким иногда его там пожалеть, потетёшкать.
6: Пожалеть иногда можно и взрослого человека, и мы тоже, как взрослые люди, в этом нуждаемся, в этом ничего плохого нет. Я говорю о том, что сама учебная деятельность подразумевает взрослый подход.
5: Учебная. И мы должны сразу его формировать у ребенка.
6: Безусловно.

0: безусловно, мы говорим о том, что ребенок мало того, что должен хотеть учиться, хотеть пойти в школу, он должен хотеть новой жизни. Это новые атрибуты, это новые правила, это новое помещение, это новые друзья, это учитель. Я обращаю внимание, учитель – это не воспитатель в детском саду. Это совершенно другая роль, и профессиональная, и социальная, и совершенно другие взаимоотношения с ним. Поэтому это очень важно.
1: А что мы должны сказать ребенку об учителе, вообще объяснить об отношениях с учителем? Вот прям какие конкретные, может быть, тезисы донести до нашего ребенка, чтобы он правильно с самого первого дня относился к тому, что происходит между ним и учителем?
0: Вопрос очень хороший. Учитель – это прежде всего значимая фигура для ребенка. И мы строим уважительные отношения с ним, причем строим их и относительно себя, как взрослых людей и родителей тоже. Мы сами уважаем учителя нашего ребенка и показываем нашему ребенку образец отношений с человеком, который для тебя становится педагогом, наставником, да, который помогает тебе не только ведь, понимаете, как получать знания. Школа – это еще и умение дружить. Школа – это еще умение трудиться. Школа – это целый воспитательный процесс. Вот насколько сегодня, правда, современная школа соответствует этому тезису, это, наверное, отдельная тема. Но если мы будем говорить об образовании, образование включает в себя два компонента. Это обучение и воспитание. И одно без другого быть не может. Они идут рука об руку, и тогда мы с вами получаем образованного человека.
1: Но вот вы сказали, обучение в школе – это труд. А нам сейчас так часто говорят, что самое главное – заинтересовать, чтобы было интересно, чтобы это в форме игры, чтобы ребенок даже не заметил, как он учится. Но труд, он же всегда, даже если это труд с удовольствием, он всегда подразумевает некое усилие над собой. А нам сейчас очень часто говорят о современном образовании, что вот это усилие, оно не нужно, что все должно быть на эмоциональном подъеме просто. Но это же тоже как-то, наверное, неверно.
0: Все дело в том, что без усилий невозможно получение знаний. Все дело в том, что нельзя прийти в школу, в университет и просто сесть на лекции, слушая материал, который дает педагог, да, или там преподаватель университета. Вопрос ведь в том, что знание как таково мы должны с вами уметь взять и положить в свою голову. Вот тут начинается история про усилия. Угу. Да, у нас с вами должен быть инструмент, при помощи которого я беру знания от преподавателя и кладу его в свою голову. Без этого обучение невозможно.
1: Угу. Тогда как нам понять, что наш ребенок способен взять? И если мы поймем, что, может быть, пока не способен, как ему помочь научиться эти знания брать и класть в свою копилочку?
0: Это очень важный, замечательный вопрос. И здесь в первую очередь, смотрите, конечно, школа должна быть местом, где ребенку хорошо и интересно, безусловно. Мы говорим про первоклассников, да? Он приходит в новое место, и действительно, учеба должна подаваться для него как что-то новое и, разумеется, интересное. Но ведь неспроста же мы говорим о кризисе 7 лет. Кризис 7 лет подразумевает среди своих новообразований в психике так называемую способность к произвольному поведению. Когда я пришел на урок, и даже вот это все мне неинтересно.
1: Но я сижу.
0: Но я понимаю, что здесь таковы правила. И я должен сидеть. И даже записывать то, что говорит учитель. Да, мне это неинтересно. Но вот сам подход и способность ребенка произвольно себя вести обеспечивает ему успешную учебную деятельность. Вот здесь как бы очень важный момент. Об этом много говорят. Почему вот ребенок до вступления в кризис 7 лет не рекомендуется отдавать его в школу? И это было подтверждено многократно, когда дети шестилетки, придя на урок, да, просто встают и выходят посреди урока.
1: Поэтому и реформа эта, да, с шестилетним образованием, вот, она сошла на нет.
0: Вот, потому что действительно все воочию увидели, что законы психики непреложны, и что их нужно изучать. И именно на этой базе мы должны с вами строить всю систему взаимодействия ребенка и взрослого, безусловно. И особенно об учебной деятельности. Вот это действительно так. Поэтому произвольность поведения, то, о чем мы, да, как помочь ребенку. Здесь я всегда говорю, что хорошая

Уж знаете, какой подход в школе, когда родитель говорит, вот мы все ходим на работу, вот мама ходит, папа ходит, ну, встаем, идем, потому что так устроена наша жизнь, и, собственно, деятельность, которая у человека есть, как бы она для него важна. Вот твоя деятельность сейчас – это учебная. Ты ходишь в школу? Да. Ты ходишь на работу? Ты занимаешься каким-то важным делом. Не на работу в плане того, что каждый божий день я встаю в 7 утра и иду на работу. Да? А, хотя многие родители и так.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Каждый божий день я встаю в 7 утра и иду на работу. Да? Хотя многие родители и так подают информацию для своих детей. И мы тут ходим на работу, и мы уже замучились, и ты будешь так же мучиться, да? Вот, ребята, давайте повернем ситуацию так, что это деятельность, которая тебе важна, которая нужна человеку, любому, да? И ответственность, которая возникает, вот, в принципе, это совершенно новое качество. Очень, если ты отвечаешь за то, что ты ходишь в школу и что ты там делаешь. И здесь как бы это очень важный момент, потому что ведь младшая школа, почему она считается основным источником формирования у человека способности учиться? Потому что именно этот возрастной этап начальной школы, там до 11 лет, дает нам с вами такое качество нашей психики, как компетентность. Компетентность – это умение находить решения в каких-либо вопросах, да? И ребенок, если он успешно учится в начальной школе, он это качество приобретает. Если этого не происходит, скорее он учится инертно. Он пришел, отсидел, ушел. Но вот это качество, оно необходимо для дальнейшей нашей жизни, для дальнейшего обучения и, разумеется, профессиональной деятельности. Без этого никуда. Но оно возникает именно на этом периоде учебы в школе.
3: То есть, когда наш ребенок учится в начальной школе, для нас важнее, чтобы он учился хорошо, чем если там, он становится старше. Ну, известно, что в подростковом возрасте там падает успеваемость. Так вот, в подростковом возрасте успеваемость уже не так важна, как у таких вот деток.
2: Я вам скажу больше. Да? В психологии есть такое понятие ведущей деятельности. Ведущая деятельность – это деятельность, которая необходима человеку для развития на разных возрастных этапах. И вот на возрастном этапе ребенка от 6 до 11 лет, 12 пускай, это учебная деятельность. Вот после 12 она меняется. И мы с вами знаем все, что подростки – это люди, которые общаются. Потому что ведущая деятельность у них какая? Общение со сверстниками.
3: Они идут в школу тусоваться и во вторую очередь учиться.
2: Она является ведущей. Она необходима им для развития. И поэтому, когда подросток уже сформировался в младшей школе по отношению к учебе, он уже на своем этапе развития общается со сверстниками. Но учебная деятельность сохранена. Она идет второй линией, но она сохраняется. Если мы с вами не сформируем у ребенка в младшей школе вот это отношение и умение учиться, то на подростковом этапе ему будет крайне сложно, потому что вот ведущая становится другая, и она становится, она же ведущая. Она очень важна. А учебная, получается, уезжает не на второй план, а на третий, пятый, десятый. И поэтому столько сложностей с подростками, когда все хватаются вдруг, он не учится. Столько сложностей с ними. Конечно, ничего не бывает безнадежного, и там тоже масса вариантов. Но мы сейчас говорим о том, что младшая школа – основа формирования в человеке способности учиться, безусловно.
3: И запомните это, пожалуйста, родители первоклашек. Сейчас ваша задача – помочь ребенку научиться учиться.
2: Отнестись к этому ответственно. Вы не просто перешли из подготовительной группы детского сада в другое здание. Вы перешли в совершенно другую жизнь. И ваш ребенок стал другим. Во всяком случае, он должен уже быть другим к моменту поступления в первый класс. Это не тот самый ребенок, который дошкольник, там совершенно другая психика. Все, он уже меняется, и отнесите ответственно, дайте ему возможность вступить в школу как во взрослую жизнь. Да, в соответствии, конечно, с возрастом, но это принципиально другая ситуация. Вот это нужно понимать.
3: Тогда как родителям понять, вот прямо сейчас оценить, их ребенок пережил кризис 7 лет или нет?
2: У кризиса 7 лет есть признаки, по которым мы можем понять, что ребенок его, во всяком случае, у него вошел и в нем находится. Да? Основной признак каждого кризиса – это непослушание, это негативизм. Знаете как? Они вступают в спор на пустом месте.

0: Да, то есть вот это проявление личности. Лев Семенович Выгодский говорил, личность ребенка выходит на сцену дважды. Первый раз происходит в 3 года, это кризис 3 лет, там появляется негативизм. Первое его проявление начинается.
1: Я сам.
0: Да, и все мамы это знают, потому что они вдруг не знают, что делать с ребенком, он не слушается. И второй момент, второй выход на сцену личности происходит в 7 лет. В кризис 7 лет, когда ребенок становится непослушным, когда ребенок становится... Есть такое еще качество, такое, знаете, он становится манерным. Он становится... как будто что-то воображает из себя. Вот это появляется в нем. И, ну, первый самый... Вот вы не ошибетесь никогда. Вот негативизм, споры, вот это проявление манер таких вот, да, и вы увидите, что у вашего ребенка закрылась душа. Или уже закрывается. Это другой взгляд. Это другое взаимодействие. Это другой совершенно подход к общению. Вот это основные важные моменты, когда мы говорим о том, что человек поступил в кризис. Это пройдет, кризис 7 лет пройдет, и вы снова сможете с ним договориться. Человек становится спокойным и нормальным.
1: И по душам поговорить тоже.
0: Ну, уже на другом уровне, это будет на другом. Как со взрослым человеком. Это не как с маленьким ребенком, дошкольником, когда вы что спросили, то вам и выложили как на духу. Ребенок, переживший кризис 7 лет, почему мы говорим о том, что приобретает совершенно другое мышление? Потому что он уже, как взрослый человек, способен оттормозить какие-то желания, какие-то ответы на ваши вопросы.
1: Сначала подумает, потом ответит.
0: Да. И вообще он подумает на тему того, а нужно ли вам это говорить. Это принципиальный важный момент. Это уже мышление взрослого человека, по сути дела.
1: Так, хорошо. Ну вот мы поняли, да. Спорит с нами, бодается. Значит, все в порядке. Можем идти в первый класс. Как помочь ему полюбить учебу? Ведь далеко не всем везет встретить в жизни такого педагога, который вот будет преподавать так, что все дети, раскрыв рот, будут слушать и учить даже математику, которую они не любят, если там, да, или русский язык им не нравится. Ну, все-таки нам всем нравятся разные предметы. Есть такие педагоги, что дети за ними прям вот ходят как цыплята, да, но далеко не всем так везет. Вот если не очень повезло, нет такого педагога и нет возможности найти другого педагога, да и надо ли, вот, кстати, надо ли сразу бежать искать, менять учителя? Вот как здесь быть, как помочь своему ребенку полюбить учебу и... Вот про самого педагога тогда чуть попозже.
0: Угу. Вот все мы людям любим рисовать идеальные картинки. Да. Это вот, ну, вот это такая тоже способность нашего воображения. Чтобы все было хорошо, все было интересно, пришел, и все интересно. И все как вот действительно...
1: Как в кино.
0: Как на хорошем спектакле. Да? Вот. Но жизнь носит свои коррективы везде и всюду, поэтому давайте будем, да, исходить из того, что есть идеальная картинка, и есть как бы, да, жизнь, вот, которую мы, как Лжванецкий, получаем в лицо. Поэтому здесь вопрос в том, что вообще учитель, да, еще раз, да, это значимая фигура, и в психологии есть такое понятие, что для детей, которые пришли в школу, он как гроздь винограда. К нему хочется прикоснуться. И действительно дети так делают. И вот здесь вопрос весь в том, насколько кадры, которые готовятся для учителей младшей школы, соответствуют столь чистому, прекрасному
1: предназначению.
0: Да, совершенно верно. Вот насколько это так? Здесь как бы вы правы абсолютно. Личность педагога здесь играет огромную роль. Хотя она играет огромную роль на любом этапе. У подростков играет роль, безусловно. Но здесь психика ребенка таким... Хоть как цыплята, вы так сказали? Да. Да, потому, да. Потому что это значимая фигура, это гроздь винограда. Хочется потрогать. Они всегда, да, около учителя собираются. Вот, потому что это действительно так, и психика ребенка так устроена. Он этого хочет. Но везде ли в школах так оно есть? Я видела и другие примеры. Поэтому здесь вопрос есть в том, что относимся к жизни спокойно, идем в первый класс. Конечно, хорошо бы учителя выбрать, хорошо бы посмотреть, узнать и так далее. Это очень важно. Но всякие бывают истории, поэтому идем в школу спокойно, учимся и учим ребенка адаптироваться к тому, что на самом деле люди разные все, разные бывают ситуации, да,

0: давайте потихонечку будем ребенку, так сказать, прививать вот это отношение к тому, что мы все-таки должны как-то уметь выстраивать отношения в обществе и с разными людьми тоже.
1: Ну вот если не складываются отношения у ребенка с учителем, что ему сказать? Или лучше все-таки поискать другого педагога как-то, с которым у ребенка потом сложатся отношения? Ну, так ведь тоже можно очень долго искать и в первом классе перекидывать малыша туда-сюда.
0: Здесь вопрос в том, что всегда сначала нужно разобраться, что происходит. Да? Можно поговорить с учителем, поговорить с ребенком. И здесь, конечно, нужно сделать все возможное для того, чтобы отношения как-то выстроить. Если уже совсем прям они не клеятся никак, то, конечно, всегда можно поменять педагога, но тем самым все равно, понимаете, мы должны ребенку своему тоже показать, что разные ситуации бывают в жизни. Хотя то, что вы сейчас рассказали про первый класс, это действительно очень важно. Это действительно во многом формирует и отношение ребенка к коллективу, и отношение ребенка к учебе, и отношение даже к каким-то последующим ситуациям в жизни. Вот вы абсолютно правы. Вот все здесь бывает. Давайте будем исходить из того, что ситуацию любую мы оцениваем, мы ее разбираем, мы принимаем решения, во-первых, в интересах ребенка всегда. Это всегда нужно делать. И во-вторых, давая понять ему, что вот все равно, да, семья как бы это защита, семья как бы это тыл, и мы всегда разберемся, и мы всегда тебе поможем, да, но не принимать решение скороспело, не принимать решение оголтело на фоне каких-то там слухов или чего-то еще, а глубоко разобраться в ситуации для того, чтобы ребенок тоже понимал, что ситуации бывают разные, но решение их, оно не должно быть импульсивным.
1: И это не должно быть отношением таким, что всегда виноваты все остальные, а не ты. То есть как бы поговорить
0: вот
1: с ним, а ты-то
0: вот
1: как?
0: Да, здесь наверное, нужно тоже всегда здесь разобраться в этом вопросе с двух сторон. И знаете, как в советское время, но мы так жили. Наши родители никогда не разбирались,
1: да,
0: что там такое. Да? Ты вот иди и учись.
1: Да.
0: Что-то ты не так сделал, значит, сядь и переделай, да?
1: Да.
0: Или подойди там, что-то исправь, да? Но вот учитель как сказать, представитель социума. Это, знаете, вот здесь ведь то же самое, что в школу мы приходим, и мы начинаем жить по другим законам. Дети начинают жить как социум, и мы с вами выходим в жизнь и живем по законам социума. Да?
1: Да.
0: И в социуме нас всегда будут, так сказать, уже судить по нашим поступкам, насколько мы законы нарушаем, да, так же и здесь. Поэтому приучаем ребенка к тому, что не, как бы, да, не прятаться и не считать весь мир виноватым, да, а уметь выстраивать отношения, разбираться и с учителем, да, посмотреть на ситуацию реально, что ты не сделал, иди переделай.
1: Mm-hmm.
0: Вот это хороший подход, прежде всего, нужный для ребенка, потому что если все равно в вашей семье выстроены доверительные, добрые отношения, построены на уважении к ребенку как к личности, он все равно будет понимать, что вы-то вся на его стороне. Но это не нужно, как сказать, делать демонстративным.
1: Не кажется ли вам, что сейчас вырастают дети, которые себя часто ответственность стараются переложить на социум? То есть это они все такие, я-то личность, я-то прекрасен. Ну, мы потому что у них там воспитываем самооценку, заботимся о том, чтобы они себя любили. А они вырастают, очень любят себя и совершенно не способны в социум встраиваться, ломать немножко где-то и ломать себя, да, приспосабливаться. Не, ну что же я буду приспосабливаться, я такой уникальный. Нет ли сейчас вот перегиба в эту сторону?
0: Есть, такой момент есть. И самый...
1: Еще все токсичные еще.
0: Я вам скажу так. Апогей перегиба, который я тут недавно наблюдала, это одно из видео молодого человека. Это уже молодой человек.
1: Там, ну, может, результаты мы
0: годам,
1: получаем, когда они вырастают.
0: Который заявил о том, что я не просил себя рожать.
1: А, вот так,
0: поэтому,
1: да?
0: Коль уж вы это решение приняли...
1: Любите меня таким.
0: Любите, кормите, одевайте на работу, я не пойду. Почему туда идти? И на самом деле вся история с тем, что мир чего-то тебе должен, там, или мир у тебя в кармане, как бы, да, это тоже подростковая тема.
1: Угу. То есть об этом надо позаботиться родителям в подростковом
0: нет,
1: возрасте.
0: Нет, подростки сами это переживают. Как бы, угу. Они думают, что по такому возрасту, они думают, что как бы, да, вот мир, он у них в кармане, они могут его изменить. Вот это еще характерная
1: с одной стороны,
0: черта.
1: Это хорошее.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: И выйти, прожить и выйти. Наша психика, она развивается. Она на месте не стоит. Она или туда, или сюда. Угу. Как, собственно, все в этом мире. Поэтому, да. Это очень, вы подняли очень важный вопрос на тему того, что насколько человек должен уметь встроиться, потому что человек социальное, он в социуме счастлив.
3: Мы не можем без
2: ничего. Понимаете, мы людьми стать не можем. Ребенок рождается, если он растет вне социума, мы получаем детей Маугли. Это же как бы, да, это не просто вот какая-то там история, а это как раз вот история про то, что ребенок не был погружен в человеческое общество.
4: Каждый родитель желает знать.
3: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра в это же время мы продолжим разговор с нашей гостьей, детским нейропсихологом, клиническим психологом, экспертом телеканала «Доктор» Кирой Макаровой. Подробно остановимся на том, как помочь ребенку влиться в новый коллектив и обрести друзей, как хвалить и журить первоклашку, и надо ли делать пресловутое домашнее задание. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
4: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

этих спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

этим спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

спят.

Трогательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Детское радио. Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

Обязательно. Засыпательно. Детское радио.